0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулкан и мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа, Томас, Рот и Тобиас, решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. «Камчатка». Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего, курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. «Blue Science».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

пустая. В глаза посмотрите.

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы. Вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы.

Сердце чёрствое, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняюсь.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. 01, что же я вам вру? 01 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто сейчас находится у радиоприемников, у онлайн-приемников. Вот. Ну и те, кто на стриме, с ними я уже давно поздоровался. Итак, сегодня очередной четный вторник. Сегодня очередная программа «Неформатная бомбардировка». Очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». И очередной раз я ни одного из них не слышал, поэтому буду знакомиться с треками вместе с вами. Вот, по поводу победителей прошлой программы. Ну, в альтернативной голосовалке вообще никто не проголосовал в прошлой программе. Вот, а в обычной голосовалке была битва. Была битва, прям даже хорошо. Победили у нас группа «Хедли». Со своей юдолью они, собственно, попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Ну и как бы... Ну, пускай это будет призом за битву. Второе место вселенку беру в ништяки. Тоже забираем, понимаешь, в ротацию. Вот, вижу, что в Дискорде народ у нас. Антоха, привет. Витос, здравствуй. Вот Лот у нас нарисовались. Всем хорошего вечера желают. Андрюха Боженков наш. Понимаешь, как тебя, Андрюха, назвать-то, я не знаю. Наш техно... Резидент, да, вот человек, который много присутствует на канале «Клубняк». Сегодня у него днюха, Андрюха, желаю тебе здоровья, вот, любви, вот такой огромной. И чтобы все у тебя было хорошо. Вот, Женька Кацман нарисовался, привет, привет, Женек. Пишет, вот, рада видеть и слышать. Здравствуй, здравствуй. Так, ну, с Дашкой мы уже здоровались. Костик, приветствую и тебя тоже. И, собственно, давайте мы сейчас поставим двух призеров прошлой программы, Хедли и Вселенку. Вадим, здравствуй, здравствуй, дорогой. Вот, нон-стопом два трека и, собственно, продолжим основную часть программы. Я чувствую, что я что-то забыл сделать. Вот мне надо понять, что я забыл, и сделать это. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:10 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали два победителя прошлой бомбардировки. Вот, поздравляю, ребят. Ну, как бы инструкция, что дальше делать будет, когда появится запись программы. Вот, ну, кто уже не первый раз, те знают. А, собственно, что я тут ломаюсь, как девочка? Давайте расскажу вам теперь, победителям надо загрузить вот эти треки свои, победившие обязательно, на сайт Неформатного радио и как-то оповестить наших модераторов, что вы победили в программе, что трек загружен, кинуть письмо с адресом на эти треки, и, собственно, ребята переместят их в ротацию. Вот, все, с прошлой программой тему закрыли, да? Да. По какому принципу выбираете в эфир? Слушай, Рафит, я не знаю, как тебе сказать. Вот сейчас я вообще не выбирал в эфир. Сегодня у нас бомба Питер прислала 10 треков. У нас каждый второй вторник компания «Бомба Питер» присылает мне десяточку треков. Уж не знаю, там Олег рулит или Дашка. Ну вот кто-то из них проделывает определенную работу, кидают мне сопроводиловки на всех музыкантов, кидают мне треки, и мы их слушаем, слушаем, вот сейчас будем слушать, будем их ругать, будем их хвалить, главное быть честными и обязательно общаться во всех эфирных чатах. Кстати, да, вот, я же помню, я что-то забыл, WhatsApp я забыл включить. Давайте напомню для новеньких, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте? Находите там группу «Неформатное радио». В группе есть видеострим. Вот в этом видеостриме в комментариях пишите. У меня все это на экранчике вот здесь появляется, на мониторе. На одном из трех. У меня наконец-то работает три монитора. Вот, кому удобнее общаться в Ютубе, находите точно так же там канал «Неформатное радио». Кстати, кто еще не подписался, зайдите, подпишитесь, я уже полтора года прошу. Просрали мы свой старый канал, не имеем к нему больше доступа, а в новый никак не насобирая народу. То ли все такие ленивые, то ли я не знаю что. Зайдите, добавьтесь в YouTube, кто еще не добавился. Вот, и, собственно, самый основной наш мессенджер – это Discord-чат. Discord-ссылочка у нас есть, во-первых, во ВКонтакте в эфирной теме, а во-вторых, на сайте «Неформатное радио» есть раздел «Неформатная бомбардировка». Там в описании написана ссылочка на наш Discord-чат. И большая жирная кнопка «Эфирный чат» в группе во ВКонтакте «Неформатное радио». Вот, там тоже все это есть. Короче, найдете, как общаться. А я, собственно, начинаю основную часть программы. Итак, первыми у нас, как бы, я прям вот смотрю, Мишаня у нас зачастил. Первая у нас группа «Живая рыба». Я уже точно знаю, что это Питер. Я уже точно знаю, что по вторникам Мишаня обычно записывает какую-нибудь новую песню в какой-нибудь новый альбом. И, скорее всего, мы его сегодня не увидим. Но он обязательно появится где-нибудь в четверг и расскажет мне, как проклятая молодежь, понимаешь, побеждает в голосовалках. Вот, итак, читаю сопроводиловку. Группа «Живая рыба» явно заскучала по весне и всячески ее призывает новыми бодрыми песнями. Рекомендуем новый сингл к прослушиванию в особо пасмурные дни и при тухлом настроении. Не верьте метеорологам, верьте небу. Итак, «Живая рыба», трек называется «Метеоролог Питер». Поехали, ставим, слушаем. Вы не забывайте, комментируйте. Ссылочки я не бросаю, потому что ребята не загрузили свои треки на неформатку, поэтому ищите как-нибудь. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21.17 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала живая рыба, метеоролог. Так, вот, что нам народ пишет? Народ нам пишет следующее. Бодро нравятся знакомые нотки, пишет нам Витос. Кстати, пермики, как там у вас с погодой? У нас все, у нас весна пришел, у нас прям тепло. Я бодренько сейчас вышел на улицу собаку покормить и жопой прям упал. Прям жопой упал, потому что склизко, все тает. Андрюха пишет вот, песня улыбает, хороший старт. Так, Рената пишет, ща мы с ребятами будем. Да, будете. И что, где-то я тут видел. Вот, Рената написала, мы с Мишей много играли и эту песню писали. То есть эту песню вы с Мишаней писали, а Мишаня сейчас, походу, без вас где-то пишет другую песню. Все ясно. Так, Костик пишет, веселое начало. Так, что там еще у нас? Вот, Рафит пишет, не часто появляюсь на этом радио, но это прикольный канал. Ну, ты по средам заходи. По средам у нас тут вообще, понимаешь, весело. Так, ладно, что там, Женька рядышком. Ну и все, слава богу. Все, так, Костик пишет, в Свердловске завтра вообще минус один обещают. Слушай, ну минус один, это уже не минус 30, согласись. Как бы вот то, что прям вот тут жахнуло, но вот я эту фишку прочухал, я не знаю, кто еще заметил. Вот в Челябинске Андрюха заметил, я в прошлую программу говорил об этом, что у нас тут Кикидалово же было, да, нам Яндекс писал, что у нас минус 25, в новостях показывали, что у нас минус 25, а у меня оба градусника во дворе показывают минус 10, и даже вот собака не мерзла. Ну, я, конечно, собаку на всякий случай убирал на ночь в котельную, но вот ну, не было у нас этих температур, и вот целую неделю это Кидалово длилось. То ли это было такое шикарное отмывалово денег, может, они что-то там списали на угрозу морозов каких-нибудь пару-тройку миллиардов долларов, не знаю. Но вот такое вот было, такое вот было. Так, Андрюха пишет, вот песня позитивная, хотя думал, что будет что-то грустное. Вот. Так, Саня Конев, привет тебе, пишет, вот семечки лязгаю. Ну, слушай, семечки тоже хорошо. Мы тут с Коляновной прикупили, у нас, как это, знаешь, было время, когда мы каждый вечер съедали по пакету семечек. Вот, а потом мы купили, мы же в этот зашли в дешманский магазин. Я не знаю, он у всех не у всех есть. У нас есть, и называется Светофор. Вот, взяли там пакет семок, и вот мы их уже месяца два жрем. И нас, благодаря вот этим охрененно некачественным семечкам, нас наконец-то отвернуло от этой гадкой привычки. Вот, потому что это, конечно, все потом грязное, все черное, зубы болят. Фу-фу-фу. Так, ладно, что там? Димка у нас воронежский что-то хочет нацарапать. Вот, нарисовался. Привет, говорит, всем привет тебе, Дмитрий. Это, блин, наркотик. Да, семечки – это наркота. Это наркота страшная. Так, в Перми первый день потеплело до минус 10. Вот смотрите, как интересно. Да, вот когда мы, знаете, с кем? С Володей, с Платвиновым. Он у нас из Оренбурга, да? И периодически мы так это с ним созваниваемся. И вот когда у нас... Хотя вот казалось бы, да? Вот я всегда думал, что у них там гораздо холоднее, чем у нас. А у них даже и тепло раньше приходит, и все. И вот я думал, что в Перми тоже примерно как-то так должно быть. А нифига, в Перми холоднее, чем у нас. Ну... Странная штука жизнь, да? Земля-то круглая. Ладно, давайте ехать дальше. Семки, сельский героин. Ну, не знаю. Ты знаешь, вот на селе я частенько раньше бывал. И, ну, там их не жрут. Пьют много. Это да. Но семки не жрут. Это, как это сказать... Не до этого им, у них нет времени сесть семки полузгать. Вот в кино это стереотип, да, сидят бабки на заваленке, лузгают семки, а по жизни они этим не занимаются, ну, некогда им это делать. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Карта Бита», к сожалению, не написано откуда, ребята. Трек называется «Сплюшка».
и читаю я сопроводиловку. Песня «Сплюшка» — гимн сновидцам. Абстракция, стирающая границы между сном и действительностью, которая зачастую не более реальна, чем сон. Вот я не понял ни хрена, что тут написано, ну как бы давайте слушать. Итак, карта бита, «Сплюшка», к сожалению, не знаю откуда. Поехали. Ну а вы комментируйте, не забывайте.

0: Хотя все в порядке.
1: Итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня уже ушло. С вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, и Рената мне написала, что группа «Карта Бита», они у нас из Питера. Из Питера. Вот, я так понял, что Ренатка это и пела, да? Вот. Так, ладно, так, сейчас я вас удалю сразу, чтобы мне тут вы не сбивали меня с толку. Вот, что нам народ пишет? Что нам народ пишет? Ничего так зацепило. Хорошенький фолк звучит душевно. Так, Костик пишет: душевно, спокойно. Саня Конев пишет: напоминает аквариум по струнным, если судить. Так, Димка наш воронежский пишет: прикольный, текст интересный, хоть ты, Зухер, его и не слушаешь. Даже картинка в голове рисуется. Да, я не слушаю тексты не потому, что я такой вредный, а потому что слишком много музыки каждый день проходит через мой бедный мозг. И сейчас я особенно ненавижу музыкантов, потому что на радио идет большой отбор треков, и я каждый, сука, божий день по 200, по 300 треков отслушиваю, и я прям вот реально ненавижу всех. Вот, и поэтому у меня мозг, он отключается, и я текста не слышу вообще от слова совсем, потому что, ну, мозг сам фильтрует. Текста я начинаю слушать, когда мне уже трек понравился, там второй, третий раз переслушиваю, тогда да, вот начинается, я начинаю вслушиваться, начинаю понимать, о чем песня. Сперва слушаю голос, как звучит, какие инструменты, как аранжировочка. Вот, Ренат, мне понравилось. И вот прям вот этот Питер слышен. В тебе слышен Питер. Вот, музыканты порой друг друга ненавидят, пишет Ренат. Ты знаешь, но я почему-то очень это чувствую, вот когда ты дома. Вот когда тульские музыканты, они ненавидят тульских музыкантов, да. Хотя за собой я такого не замечал, честно скажу. Я всегда радуюсь, когда у наших ребят что-то получается. Но почему-то вот все так... Почему-то питерские музыканты в большинстве своем не очень любят питерских музыкантов. С москвичами то же самое. Я не знаю, с чем это связано. То ли боятся конкуренции какой-то, то ли постоянно сравнивают, а кто, а что, а вот у того лучше, а вот к тому больше на концерт пришло. Я считаю, это глупость полная. Вот, надо радоваться. Надо радоваться. Мы и так народ несчастные музыканты, да? Мы работаем за еду, можно сказать, а иной раз даже и без еды, а слушатель пошел прям, скажем так, совсем говно, на концерты не ходят. Вот, а если ходят, то стараются пролезть бесплатно, им посрать вообще, что ты потратил полжизни, да, там, на запись альбома, миллион долларов на инструменты, на дорогу до них, и вообще плевать. Вот, вот Витос пишет: в Перми такая же фигня, пермяки не любят пермяков. Ренатка пишет: мы коллег очень любим, но слушать иногда нет сил, тишины охота. Вот, вот в этом смысле, да, слушать музыку музыканты не особо любят. Так, Андрюха вот пишет: неформатное радио, по сути, основной жанр рок, но откуда так много рэперов на сайте, откуда они появляются? Ты знаешь, когда у нас был только один канал основной, да, мне самому было интересно, куда их, сука, девать. Вот, причем в основном же они не очень талантливые, то есть там 90% это просто бубнящая биомасса. Вот, есть интересные ребята, попадаются. И вот я специально для них запустил отдельный канал хип-хоп и туда их складирую. Складирую. У нас, понимаешь, нет у нас диджея, который увлекался бы хип-хопом и который мог бы взять на себя эту тяжесть, да, вести хотя бы раз в месяц программу какую-нибудь по рэпу и вот взять себе под крыло канал рэперов. Поэтому они бесхозные. И, собственно, на канал попадают только исходя из моих вкусовых предпочтений. Может быть, я там ничего в хип-хопе не понимаю, но может оказаться, что я забраковал ту его кучу интересных рэперов. Интересные рэперы, вот, слушайтесь. Так, Дашка, привет. Пишет, эти дудки, конечно, создают атмосферу чего-то нереального. Такие дрожащие, сразу как будто на границе сна и реальности. Вот, что там у нас еще? Интересно, звучит набор инструментов особенно. Так, Антохе зашло. Что там еще у нас? Что там у нас еще? Все. Все, вроде. Ну, может, кого-то пропустил комменты, извините, если пропустил. Так, в WhatsApp тихо. Вот, и чего, мне понравилось. Ренат, слушай, грузи побольше. Ну, по одной песне понятно, что составить какое-то впечатление о группе невозможно, но мне понравилось, что вы делаете. Мне было интересно, мне не было неприятно, соответственно, что-то новенькое от вас, если добавите на сайт, буду рад послушать. Доберусь я и до вас когда-нибудь, сейчас я где-то в середине 2020 года, вот, и доберусь я и до ваших треков обязательно. Вот, поехали дальше, далее у нас «Круто вокруг». Вот, и трек называется 23 февраля, 8 марта. Я так понял, это прям вот что-то будет такое, такая дикая смесь, да, праздничных гуляний. Читаю сопроводиловку. Не написано, откуда ребята. Я почему-то подозреваю, что они тоже у нас из Питера. Мне почему-то кажется, что они тоже из Питера. Читаю сопроводиловку. Главное, премьера в канун гендерных праздников. Как кончается февраль, так бутылку доставай. Ну, я так понял, не в рифму, но главное, что написали. Вот, и, собственно, поехали, ставим, слушаем «Круто вокруг», 23 февраля, 8 марта. Ну, а вы комментируйте, это нужно. Кончается февраль.

Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Дашка вот мне написал, Захар всю песню проболтал. Я когда включил эфир на стриме, я сказал, извините меня, круто вокруг, мне такая музыка не нравится, поэтому я вас убавил. Я их убавил, ну не мое это. Я, во-первых, не люблю вот это вот 23 февраля, 8 марта, что там у нас, вот как появился у нас этот ковид, все начали про ковид писать поголовно, сейчас про Навального начнут грустные, слезливые песни писать. Я не люблю этого, вот. Ну и поэтому я убавил. Не люблю я такие песни. Я считаю это банальщиной. Я как бы уверен, что их можно петь по приколу там с друзьями где-то на кухне. Ну вот как-то в широкие массы. Не знаю, я бы... Вот если меня когда-нибудь... Я же тоже старею, да, и ко мне придет маразм. И я когда-нибудь напишу песню про 23 февраля, может, даже про 8 марта, может, и носки вспомню. Вот, может, и вспомню 8 марта без Навального. Ну, что там мне может в голову прийти, да, когда на меня маразм напоет? Так вот, друзья, вы меня сразу застрелите в этот же день. Вот, и я обещаю, я эти песни не буду публиковать нигде. Нигде. Я спою жене на кухне, и она меня убьет сковородкой, и все. Так, ладно, вот, разве деятель искусств не должен на злобу дня делать что-то и поддерживать творчеством повестку? Даш, ну, как тебе сказать? Я считаю, нет. Ну, вот это лично мое мнение. Можно поддержать что-то позитивное, да, что-то вот... Ну, и опять же, это можно сделать красиво и нужно. А вот, ну, делать банальщину ради банальщины... Люди и так устали от этого всего. Люди устали... Знаешь, как мужики устали от носков, да, 23 февраля? Как бабы устали от каких-то вот этих вот от стереотипных... Ну, не знаю, люди и так от этого устали. Ну, нахрена им еще эти песни слушать? Они, может, вот как Рената написала, лучше бы посидели в тишине. Вот честное слово. Но это лично мое мнение. Так, Санек пишет весело. И Захара слушал и текст. Короче, ничего не понял. Так, Костик написал без комментариев, ни да, ни нет, что-то я ее не понял, эту песню. Так, Димка Воронежский пишет, танцует, сидя на стуле, супер текст, но и вправду только на соответствующую дату включать. Как и Редбери, пятница, каждую пятницу в пути с работы включаю. Ну вот, видите, есть люди, которые любят по праздникам слушать праздничные песни. Ну, не знаю, как бы я свое мнение сказал. Я обязан это делать, я могу это делать, и я это делаю. То есть я как бы вот что думаю, то и говорю. За это меня особо и не любят. Вот. Так, что там? Андрюха пишет, вот в подобном стиле поет группа «Включай микрофон». Позитивно, по-панковски, но такое не вкатывает. А про 23 февраля и 8 марта лучше у песни, лучшие песни у «Красной плесени». Ты знаешь, даже мой бывший басист Кузенька сделал... Попал он в трибют «Красной плесени» с 23 февраля. Вот у него прям задорно получилось. Так... Дашка вот пишет, организаторы праздников-то как будут таким песням рады. Это будет хит всех корпоративов. Ну, не знаю, может быть. Может быть, Даш. Я не буду спорить, как бы у меня есть свое мнение по этому поводу. Я его сказал. Вот, а тут как бы, ну, я же не бог, да, не Господь бог какой-то, не глобальный судья музыки, нет, я говорю то, что мне нравится, то, что мне не нравится, вот, а вы можете сказать то же самое, я прочитаю, вот, и из всего я понял, что вот по треку у нас от «Круто вокруг» 50-50 получилось, половину понравилось, половину не понравилось, а 70% промолчали. Вот. С арифметикой у меня совсем... Где ссылки на треки, спрашивает Димка. Дим, ну они не загрузили. Если бы они были у нас на сайте, эти треки перед программой загружены, я бы, конечно же, бы кидал ссылочки. Вот, сами музыканты почему-то не появляются. Кстати, вот, я не знаю, вот у нас, смотрите, отзвучало у нас Рената, да, с картой битой, со своей. Ну, Ренатка, ну чего ты не кинула ссылочку на группу? Я бы с удовольствием, вот лично я бы с удовольствием вступил. Я услышал вас, вы мне понравились.
Ну и скинь ссылку на свою группу и на стрим, и в Дискорд, и куда-то там. И кому вы понравились, они к вам обязательно добавятся. Что вы, музыканты, такие бестолковые и, понимаешь, ленивые стали? Ну, просто какой-то писец. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Четыре квартала». Ребята у нас уже звучали. И на неформатке они у нас уже давно присутствуют. И какие-то их треки даже болтаются у нас в ротации. Вот. И, по-моему, они даже у нас звучали в каких-то программах. Вот, собственно, и очередная песня от них. Это у нас ребята из Тольятти. И трек называется «Холодные воды». Вот, про себя написано следующее. Это честная музыка, где пульс энергии переплетается с волшебством песен и слов. Музыка мечтателя в реалиях настоящего времени. Вот так вот они про себя написали. «Четыре квартала», «Холодные воды», «Тольятти», «Стоян», «Слушаем», «Поехали», а вы комментируете.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже только что отлетели 4 квартала холодные воды, город Тольятти. Вот. Что там нам народ пишет? Вот Антоха пишет: мясо подъехало, мне зашло. Дашка написала: жирненько вроде. Так, Димка пишет: наверное, лажа с наушниками, но правый и левый канал чересчур странно звучат. Мне не зашло. Ты знаешь, вообще звук был странный достаточно. Он на самом деле был достаточно странный звук. Какой-то он прям хрюкающий, рычащий, прям неестественный какой-то звук был, непонятный. Так, Витос пишет: вот даже не знаю, что сказать, звучит отлично, но уж очень концептуально, под соответствующее настроение. Андрюха пишет: больше понравилось вступление у песни, что касается всей песни, ну такое, на один раз послушать, может даже на два, хотя подобное люблю. Вот. Так, Костик пишет: тяжелая песня. Ну и мы с Ренаткой бахнули, скажем так. Скажем так, мы с ней бахнули. У меня было с кем выпить. Вот, ну, от себя не знаю даже, что сказать. Вот то, что я слышал до того 4 кварталов, оно прям другое. Прям вот совсем другое. Я там был прям чистый, хороший звук. Ну, как чистый, в плане, он прям вот как... хороший самогон влетал в одно ухо, вот, вылетал из глаз. А тут прям вот какая-то есть такая, как назвать, шершавость такая у трека. Вот, Дашка пишет: про Яблоковку рассказывал полпесни. Ну, я же слушал, я сперва послушал, я очень внимательно слушал. Вот, а попутно рассказывал про Яблоковку, конечно же, а как же? Вот, Витос побежал за флакончиком. Я помню, что я Витьку обломал. Он приготовился в прошлую среду. Он прям вот приготовился, потому что там, ну, сейчас мы пока на радио, я не могу материться. Он написал: блин. Вот. И все. И все прям вот в этом слове было сказано все. Многие ждали, уже я приучил всех бухать по средам, а тот раз и миксер не вышел. Миксер не вышел, потому что Зухер с этими праздниками все поперепутал, к чертовой матери. Я был уверен, что он на следующий день, и поэтому письма музыкантам, конечно же, не отправил. Ну и я решил, что надо бы сделать отгул. И отгулял. Так что прошлая среда у нас была без миксера, на следующую среду миксер будет. То бишь завтра. Завтра миксер будет. Не переживайте. Так, что там пишет нам? Димка пишет: основа в два канала, а фон в правом или левом канале разный. И текст на правый и левый канал разный. Слушай, ну вот на такие нюансы я, конечно, внимания не обратил. Вот, но вполне возможно. Среда – это маленькая пятница, а мы сегодня среду устроим. А мы сегодня устроим, и завтра устроим. Я-то, как мне хочешь, не хочешь, мне придется завтра среду устраивать. Поэтому, как бы, куда деваться? Куда деваться? Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее вот мне сложно прочитать название. ARVSV. Вот так вот. Я не знаю, как это правильно прочитать. Арвысов такой вот. «Черные журавли» называется трек. Не написано, откуда ребята. Ну и давайте буду сразу читать сопроводиловку. Глядя на прекрасных журавлей, сразу на ум приходит что-то восточное. И ведь ощущение недалеко от истины. По крайней мере, скрипка, флейта и философия текстов протянутся ниточкой от начала до конца. Главная песня альбома спрятана в середину, но не лишайте себя удовольствия. Не перескакивайте в середину, дойдите до нее в хронологическом порядке. Вот так вот написано в сопроводиловке к треку. ARVSV, «Черные журавли». Ну и опять же, непонятно откуда ребята. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, друзья, ну вот, я не знаю, 21.52, во-первых, на моих зеленых системных, это для тех, кому интересно услышать время. Вот, я сейчас тут за кадром, я когда услышал, давайте я уже по чесноку скажу, как есть, а потом буду читать комментарии. Услышал музыку, прям думаю, ну сейчас начнется что-то волшебное. И тут, блин, волшебное началось. Ну, вот как так получилось? Ну, я же слышу, что там классная музыка, шикарная музыка. Люди попадают в ноты. Ну, как так получилось, что вокалист не слышит, что поет? Ну, друзья, вот мой вердикт. Вокалиста отвести на сольфеджио. Вот, и пока не научится попадать в ноты, не подпускать его больше к микрофону. Потому что абсолютно шикарная инструментальная партия, потому что она действительно шикарная, красивая музыка получилась. Просто испохаблена вокальным треком, который, ну, вообще не в зуб ногой. Вот. И у меня прям сразу сложилось, я, ну, на видосе уже рассказал, я решил уже, ну, повторю я и в радиоэфир, когда вот я был маленьким, подростком, скажем так, да, и вот мы собирались во дворе, нас было очень много, это было советское время, и никто не умел петь, но все страстно хотели это делать, вот, никто не умел играть на гитарах, но все страстно на них играли, ну и вы представляете, какие тогда были гитары, и вот мне вот та какофония прям сейчас очень сильно напомнилась, очень хорошая музыка, очень хорошая мелодия, очень хорошая аранжировка, но вот вокалиста вам надо или другого, или этого научить петь, потому что, ну, он все просто портит вот своим пением. Все, кидайте теперь в меня тухлые помидоры. Ребят, я это говорю не для того, чтобы вас обидеть, честное слово, вот, ну, ни в коем случае не хочу я обидеть ни одного музыканта, но просто я понимаю, что вы вложили дикий труд просто в этот трек. Вы убили время, вы его не убили, вы его потратили, свое время, вы выложили, этот трек же попал на пластик, да, этот трек попал на цифровые витрины, он разлетелся по всему миру, вот вы представляете, насколько грустная картина получилась. Я же вот всегда об этом говорю, ребята, делайте качественные треки. Вот вы сейчас буквально разлетелись по всему миру с охотой, вы прозвучали на очень большое количество. Вот смотрите, сейчас у меня на стриме написано, вот сейчас нас слушает 16 252 человека, это только в онлайне, а еще есть FM, да, еще есть кабельные каналы, которые нас ретранслируют. И вот представляете, вот вы на такое большое количество людей вышли прям махом и обосрались. Ну вот, ну неужели вот вам самим не жалко просто потраченных сил и времени? Потому что очень классная музыка. Очень классные музыканты в группе. Ну, блин, ну нельзя было это делать. Все, я свое мнение сказал. Ни в коем случае не хочу обидеть группу, но вам надо или менять вокалиста, или учить петь этого. Потому что у вас есть все шансы стать интересной слушаемой группой. Но вот сейчас это был не пиар, а сейчас вы просто забили большой гвоздь на 200 в крышку гроба. Вот, Дениска, привет! Привет, Дениска, пишет, занят, переслушаю потом. Дашка написала, мой вердикт, пусть делают инструментал. Хотя за советы, как известно, палками бьют. Ну, а что делать? Ну, кто-то должен говорить честно музыкантам. Я вот говорю честно, что думаю, то и говорю. Так, Ренатка пишет, дудка хороша, сама на дудке играет. Да, вот, кстати, я хотел пожаловаться. Я тут как-то увидел видос, как играют на китайской флейте. И прям я увидел, что это так все просто. Так все это легко. Вот, посмотрел несколько там, ну, 5-6 длинных видосов с этой китайской флейтой. И думаю, как же классно звучит. И прям тут же пошел на AliExpress, заказал себе китайскую флейту. Отсыпал за нее определенное количество рублей. И она пришла ко мне через месяц.
и я ее собрал и начал сдавать. У меня даже собаки начали ругаться матом. Оказывается, нихера это не просто играть на китайской флейте. Я уже потом до меня дошло, что надо было мне брать вот эту флейту, которая как свисток, как она, блок флейта называется, да? Но я же вот посчитал, что это так все просто. Вот. Я к чему? Поэтому вот кто на дудке играет, Ренатка, молодец, я тебе завидую, прям вот черной завистью, потому что иногда хочется вставить дудочку в аранжировку, но вот криворукость моя мне не позволяет, я всегда завидую. Я вообще очень сильно завидую музыкантам, у которых есть в группе скрипка, особенно если есть виолончель. Вот это прям, потому что у меня был опыт выступления. Я в Москве, когда играю концерты, у меня есть подружка, группа «Загадки Евы», и вот Ленка, она играет на скрипке, она мне помогает всегда. И вот после того, как мы с ней отыграем какой-нибудь концерт мой, я потом вот свои песни не хочу без скрипки слышать. Я очень долго потом привыкаю их слышать без скрипки. Вот, научу в онлайне, там легко. Слушай, ну, я знаешь как, давай, я тебя ловлю на слове. Я тебя ловлю на слове, но это будет где-то через месяц. Сейчас мне просто пока некогда. Вот, я тебе через месяц выдерну, и будешь меня учить. Я согласен. Так, что там? Давайте дочитаю я уже комментарии. Витос вот написал: «Музяка зачетно, вокал неоднозначно». Димка написал: «Совсем не мое». Антоха написал: «Очень даже, правда, музыка ассоциируется с Восточной Европой». Вот Антохе понравилось, смотрите. Ну, не знаю. Может быть, я зря поругал ребят, но как бы я, опять же, сказал свое мнение. Вот, все. Все, все комментарии зачитал. Давайте ехать дальше. Дальше у нас First Light. Так, First Light у нас, по-моему, уже играли. По-моему, они у нас уже играли в какой-то программе, по-моему, даже в миксере. Ну, а что бы нам их не повторить в бомбардировке, да? Правда, я не помню, откуда они. Вот совсем не помню. Группа First Light, «Мы старались», называется трек, и читаю сопроводиловку. «Снятие масок не есть примирение. Мы сами пишем сценарий своей жизни, выбираем те роли, по которым нам удобно жить». Все, прочитал, ставим, слушаем First Light, «Мы старались». Поехали.

0: задевая плечо.
1: Итак, друзья, First Light только что отзвучал. Мы старались, назывался трек. И вот у меня всю песню прям шел ассоциативный ряд. Есть у нас парнишка из Одессы. Проект называется Post-27 Club. Вот очень похоже и вокально, и подачей, и прям вот музло такое. Вот, и, скажем так, в рамках данного жанра вполне себе очень даже неплохо. Меня, знаете, что в рэперах раздражает? Ну, помимо того, что не у всех есть слух, вот, вот эти вот, они наберут сэмплов, да, и бывает, что там какой-то рэпер с Казахстана, да, там у меня лежит, записанный на диктофон в подъезде, и точно такой же рэпер там с какого-нибудь Суходрищенска, вот с идентичным абсолютно минусом, да, и точно так же записан на диктофон в подъезде. Вот, вот это меня в них раздражает. Вот, а такой подход, как у First Light, меня радует. Ну, во-первых, слышно, что это добротно сделанный минус. Ну, скажем так, не без шероховатостей, конечно, можно было и лучше, но тем не менее. И вот трек мы, называется «Мы старались». Ну, слышно, что они старались. Тут я соглашусь. Рэп абсолютно не мое, хип-хоп абсолютно не мое. Но скажу честно, вот учитывая, что вообще от рэперов у меня кровь из ушей течет, этот трек я послушал без отвращения и где-то местами даже вслушивался, потому что, ну, неплохо, неплохо совсем. Так, теперь буду читать комментарии. Ну, во-первых, я хочу сразу сдать всем Дашку. Она говорит, вот накаркал, откуда они берутся. Дашка, откуда они берутся, эти рэперы? Ну-ка, расскажи. Вот, во-вторых, Юльку поприветствовать. Нарисовалась у нас Юлта, всех с весной она поздравляет. Так. Так, Андрюха пишет, звучит даже неплохо. Прямо рэп 90-х напомнило. Злой андеграунд. Костик написал, не мое. Витос пишет, вот все в рамках стиля, мне даже понравилось. Антоха пишет, вот и рэпчик подвезли, не мое, но неплохо. И, собственно, все. Что-то сегодня прям как-то совсем тухленько с комментаторами. Саня Гоничев нашелся у нас, пишет, добрый вечер, по какому принципу берете музло? Санек, я вот буквально в начале программы об этом говорил, давай не буду повторяться, запись эфира потом послушаешь. Вот, а музыка бывает хорошая и плохая, вот, это лично мой критерий отборов, я на стилистику не особо как-то давлю. А в данном случае неформатная бомбардировка у нас приходит от компании «Бомба Питер». Каждый второй вторник мы слушаем 10 треков, которые выбрали за нас наши питерские издатели. Вот, все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Пэх». «Пэх», «Пэх». Вот я «Пэх» помню. Я помню «Пэх», вот именно название это. И мне почему-то кажется, что там было что-то прикольное. Вот, поэтому я прям вот предвкушаю. Давайте буду читать сопроводиловку. Знакомая многим и многим любимая песня из фильма «Балабанова война». Песня, рожденная в лихие 90-е, ставшая саундтреком к известному фильму и записанная более 20 лет назад, лежавшая долго на полке и редко исполняемая на концертах, наконец доступна для массового слушателя и появилась на всех цифровых витринах мира. Вот, встречайте «Черный ворон» Ливана Соболева, группа «Пэх». Вот, ставим, слушаем. Поехали. А вы знаете, что делать. А вы комментируйте.

А итак, друзья, 22-13 на моих зеленых системных. У нас тут прям целый диспут получился за эфиром. Это еще раз говорит о том, что надо все-таки включать радио отдельно, а стрим отдельно, и в каждое ухо свое. Вот. Ну, давайте начнем с того, что некоторым, конечно, не понравилось. Некоторым не понравилось. Так, что там у нас? Некоторым понравилось. Антоха вот пишет, мне понравилось. Витос написал, тоску нагнали на любителя. Димка написал, прислушался, и тогда понравилось. Что-то цепляет, но качество звука отталкивает неоднозначно. Вот я сейчас просто вот это все читаю, чтобы у вас зацепочки появились, потому что я тут много трындел на эту тему за эфиром. Так, вот Ренатка написала, напоминает одновременно Пашу Кашина, Калинов Мост и Джанго по манере пения, по частотам голоса, интонации. Вот тут я не согласился, тут мне вот больше... А, Петлюра, вот, я вспомнил, как этого говнюка звали, господи, земля ему пухом. Вот, мне вот больше Петлюру это все напомнило, голуби летят над нашей зоной. Так, Мидель, пардон. Алиска, привет. Привет, Алиска. Пишет, немножко доработать, и может выйти очень неплохая вещица, хотя и напоминает другие песни о воронах. Так, Андрюха написал, слушайте, но это действительно саундтрек из фильма. Запись трека примерно 2001-2002 года. Слушай, ну может быть, я не знаю, я не помню. Я не помню этой песни. Я этой песни не помню абсолютно, то есть можно сказать, что сейчас я ее услышал в первый раз. Если это песня тех времен, действительно, да, ну вот тогда записана, тогда как бы умываю руки, но если она сейчас записана, я за кадром сказал, с одной стороны меня это все радует, а с другой стороны не радует. Вот, если это свежезаписанный трек, там, ну хотя бы 20-19 года, да, пускай. Я правда не знаю, когда он написан, записан. Вот, а не 1-2 года. Тогда плохо, что вот он абсолютно не продуман. А нравится мне то, что народ постепенно возвращается к распевным вот этим вот вещам, потому что люди устали уже вот это, от этого говна, постоянно льющегося из всех утюгов, и уже как-то вот людям захотелось чего-то распевного. Вот это меня радует, что люди потихоньку к этому возвращаются. Но вот, конечно, здесь вот не хватает и многоголосья, и как-то аранжировочку бы поинтереснее сделать, допилить, доделать, потому что сам по себе этот голос выпадает, и вот там, когда он пошел вверх полез, ну, слышно же, что не справляешься. Ну, понятно, что ты на записи слушал. Ну, значит, ну, добавь ты туда себе или бэк, или по-другому спой. Ну, опустись, ну, не надо вот этого. Ну, опять же, это лично мое мнение. Может быть, я не прав, может быть. Вот, ну, вот для меня лично неоднозначно. С одной стороны, я рад, что народ наконец-то возвращается на, как, не на круги своя, а к своим корням. И я все больше начинаю слышать вокруг такой музыки. Вот. А с другой стороны, конечно, не радует, что не доделано все. Вот это прям грустно. Вот это прям грустно. Так, Саня Гончев написал, послушайте Львов Фиделя. Это по поводу, у нас Юлька написала, мрак полный. Сколько не слушаю питерских групп, все какие-то унылые, да? Написала нам жемчужина питерского андеграунда. Все какие-то эти из Питера, все они какие-то унылые. Ну, может быть, Юля. По крайней мере, ты на нас тоску, если нагоняешь, то ну, тебя я как бы с удовольствием всегда слушаю. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас порт Июля. Опять же, вот не видно, откуда у нас ребята. Ну, давайте буду просто читать сопроводиловку. 5 марта на всех цифровых витринах появится новый альбом группы «Порт Июля» «Знали травы». Он появляется как нельзя вовремя, в смутные дни усталости от политических событий и мировых пандемий. Это изысканное музыкальное шаманство поможет абстрагироваться и ненадолго вернуться к себе. В век расцвета всего искусственного «Знали травы» помогает вспомнить о настоящем природном человеческом, и это невероятно ценно. «Порт Июля» — прикосновение, к сожалению, не знаю, из какого города, ставим, слушаем, вы комментируете, поехали.

Итак, друзья, 22-23 на моих зеленых системных. Вы знаете, я вот давно я не кайфовал так. Сейчас объясню. Когда трек начался, да, у меня сложилось впечатление, что это сестра Моргенштерна, да, какая-то вот что-то очередное непонятное. Вот, потом я вот где-то на подсознательном уровне начал слышать вот шикарно, шикарно продуманная работа, я бы прям сказал, серьезная работа, очень интересные вот эти вот окончания, вот эти вот звуки где-то прям... Я где-то в середине трека специально одел наушники студийные, да, чтобы мне еще лучше выловить это. И вот я опять расстроился, потому что настолько классно. Я понял, что там должно быть, да, я понял, как это называется, я понял состав химии этого наркотика, но вот какие-то вот небольшие недоделки, да, вот они прям вот, ну, там вот тут чуть-чуть бы вот голосок бы поближе к слушателю, то есть вот маленькие такие нюансы, но они настолько убили... Не убили, я неправильно выражаюсь. Вот эти нюансы, они не дали обычному слушателю услышать все то, что я сейчас услышал. Во, во как я загнул, да, чуете? Шикарная работа, но вот хотелось бы, конечно, сведения для слушателя попроще, скажем так, не попроще музыки, вот чтобы все, ну, просто чтобы все то, что я смог услышать в студийных наушниках, и в мониторах. В мониторах я услышал это прям вот на грани. Прям на грани. И я когда это начал слышать, мне прям меня закачало прям реально. Когда я надел наушники, я начал слышать это в полной мере. Но мне грустно, что обычные люди в обычных колонках, в обычных наушниках, они этой красоты всей не услышат. Вот. Вот я эту мысль наконец-то высказал, да, выговорил. Да? Я так старался подобрать правильные слова, что я не знаю, вы меня поняли или не поняли. Мне очень понравилось, что сделано. Настолько там все тонко. Сейчас, может, многие меня даже не понимают, что я говорю. Вот многие, наверное, думают, что Зухер какую-то ахинею несет, но просто я услышал то, что я на 90% уверен, что многие этого не услышат просто в силу того, что настолько сделано тонкое сведение, прям вот на грани там все инструменты, настолько на грани, что на обычной акустике этой красоты всей будет не слышно. Вот. И мне грустно, что вы этого не сможете услышать. Большой респект этому треку. Мне понравилось. Так, вот, теперь я буду читать комментарии, потому что я настолько отвлекся на трек. Такое со мной редко бывает. Вот. И давайте буду читать. Так. Костик пишет, вот, сама нежность, пушисто, мягко. Ренатка пишет, очень глянцево, но да, симпатично. Дашка пишет, мне посчастливилось весь альбом уже послушать по блату. Работа шикарная, очень рекомендую запомнить и 5 числа послушать. Даш, ну я, скорее всего, забуду, уже завтра забуду про все это, но могу сказать, что мне очень понравилось. И, ребята, если вы меня сейчас слышите, музыканты, обязательно, как только у вас релиз выйдет, добавьте несколько треков своих к нам на сайт Неформатного. С удовольствием послушаю, что там у вас еще есть интересного. И обязательно в какую-нибудь программу, не в ближайшую, потому что ближайшей программы нет, но где-то месяца через два обязательно возьму. Ну, опять же, если вы у нас появитесь. Так, что там дальше у нас? Ренатка пишет, почему-то представились какие-нибудь соревнования по бальным танцам, блок латины. Слушай, у меня даже визуальных образов не было. Я настолько провалился в звук, я прям реально провалился. Это было интересно. Так, Юлька пишет, вот эту музыку приятно послушать, мне нравится. Андрюха пишет, добавил себе в ВК, подобное нам нравится. Саня Гоничев написал, они ничего особо не портят. Саш, я не знаю, про что ты. Вот честно, не знаю, про что. Видимо, ты на какой-то мой комментарий
голосовой отреагировал, но я просто не пойму, на какой именно. Ты, наверное, про вот эти вот нюансы, да, про которые... Я же не говорю, что они портят, я говорю, что вот эти нюансы, они как раз... Они не портят, они не дают услышать большинству. Вот в чем беда. Так, Алиска пишет, по крайней мере, искренняя песня. Юлька пишет, вот ты очень строг, даже страшно стало тебе свою музыку посылать. Ну, ладно, ты-то не прибедняйся, Юль, ну, не прибедняйся. Все прекрасно звучало, на мой взгляд. Все звучало прекрасно, я же наоборот, я прям, мне очень понравилось. Так, Дашка вот написала, что было для меня удивительно, голос вокалистки звучит так по-девичьи, а дама многодетная мать, на секундочку. Не могу сказать, что в возрасте некрасиво звучит, но опытная, а музыка такая легкая. Так, Антоха пишет, я экзотики не услышал, как по мне, это просто добротная песня. Антох, ну, я тебе сочувствую, тебе просто, видимо, не на чем услышать. Потому что я вот говорю, там настолько вот филигранно все вот это сделано. Я сомневаюсь, что это сделано специально. Вот почему. Мне кажется, что у них так получилось. Скорее всего, сводили на очень хорошей аппаратуре. Мне так кажется. Это лично мое мнение. И, соответственно, вот эта филигрань, она здорово звучит именно на хорошей акустике. И попав в обычные колонки, да, обжавшись до 128 килобит у нас на сервере и вылетя в эфир и в онлайн-приемники, она потеряла очень много. Эта песня, поверьте мне. Так, Витос пишет, аранжировка простенькая, но хороша. Вот не очень люблю, когда девушки так поют, вокал зажимают. Ты знаешь, ведь там... Мне сперва тоже так показалось. Я же говорю, я когда услышал начало трека, я думал, что это какая-то сестра Моргенштерна, честное слово. Прям вот сперва жутко не понравилось, прям скепсис появился. Потом вот я когда... Меня, знаешь, что сперва зацепило, как она выпевает вот эти окончания. Вот, вслушайся. Прям вот они прям плывут. То есть там очень здорово все. Вот, и, конечно, там вот бы голосок бы выдавить чуть-чуть вперед, чтобы его было все-таки слышно, было бы еще лучше. Там вокал не зажат, он просто, это шепотом спетая песня, скажем так. Так, Вадим пишет, пока кушали, всех слушали, понравилась девушка с низким голосом, это я так понял про Ренатку. Второй трек был, и вот эта песня «Прикосновение» слушали на кухне, про качество звука не могу сказать. Вот. Ну и, собственно, все. Комментарии все зачитал. Едем дальше. Далее у нас Ремос Килос. Я не знаю, правильно ли я прочитал. Может, Ремос Килос. Трек называется «Слова, которые надоели». И читаю сопроводиловку. Альбом группы Ремос Килос «Не ответ» напряженно балансирует между академичной меланхолией и хард-роковой энергией. Мультижанровый поиск новых путей развития ставит перед исполнителями два вопроса. Как и зачем? А ответ слушатели найдут в смелых тактических прыжках неизменного фронтмена и композитора группы Даниила Беднова. От аккуратных струнных к богемному саксу и небрежному блюзовому овердрайву. Дальше не буду читать. Очень много букв. Давайте будем ставить слушать. К сожалению, не написано, откуда ребята. Ремос Килос, «Слова, которые надоели», поехали.

А итак, друзья, 22:35, что-то сегодня народу прям мало активного народу. Народу-то дохренища, конечно, но активных мало. Вот, у нас уже 17240. Это хорошо. Народ прибыл. Но скажу честно, Ремос Килос, ребят, вы извините, вообще не мое, прям вот совсем, поэтому я вас в самом начале убавил. Ну и, конечно, после прикосновений такое слушать было сложно. Вот, прям, я понимаю, что это перформанс, я понимаю, что это не столько музыка, сколько представление, и живьем наверняка это будет интересно. Но просто, ну, мне сложно было слушать это после прикосновений. Вот хоть убейте, не обижайтесь, ради бога, я убавил. Вот, смотрите, Лев пишет: «Милые ребята», Вадимка написал: «Это, наверное, был эксперимент». Димка, наш Воронежский, пишет: «Со сцены должно быть супер, а в таком виде мне не очень». Антоха пишет: «Вот не знаю, даже вокал как-то над музыкой, Антоха пишет: «Вот не знаю, даже вокал как-то над музыкой, вокал». Все мы ждали, конечно, саксофона. Мы все ждали саксофона. Вот Дашка написала: «Гаражно отважно». Вот, обещали нам богемный саксофон, но что-то мы его как-то не дождались. Собственно, все комментарии зачитал, подискутировать даже не о чем, потому что, ну, я все еще под впечатлением прикосновений, честно, так вот, очень редко бывает, чтобы меня прям так торкнула песня. И, наверное, теперь мне вообще вот сложно... Сложно что-то сказать про то, что мы услышали только что, про Ремос Килос, да? Наверное, интересно. Ребят, я вас переслушаю, знаете, когда буду выкладывать запись эфира, и, может быть, у меня появится какое-то еще мнение, я тогда допишу в комментариях. Сейчас вы не обижайтесь, я просто не потому, что хочу вас обидеть или что-то. Ну, вот реально, если вы слушали предыдущую песню перед вами, я думаю, вы понимаете, почему я не могу еще собраться в кучу и как-то заценить ваше творчество. Вот, едем дальше. Далее у нас Саша Качеля. Я не знаю, то ли это мальчик, то ли это девочка Саша. Вот, и чего? Читаю сопроводиловку. В 2000 году появилась группа из трех человек под названием «Эльский сад». Она записала мини-альбом «Эпизоды в нескольких картинках» для узкого круга друзей и самолюбования. Его приняли, оценили как неплохой материал начинающей группы, но просуществовал коллектив недолго. Вот, во втором году поменяли направление, состав, название, записали альбом «Куколка». Группа тоже просуществовала недолго. Я так понял, мы сейчас всю биографию группы прочитаем, да? С того времени песни по сей день пишутся и писались мной, но были в подполье. Возвращаясь к истокам, пишу мини-альбом под рабочим названием «Сентиментальность». На этот раз никакие факторы не препятствуют долгому плаванию, записям и желанию быть услышанным, оцененным. Саша Качеля. Это мальчик. Саша Качеля — это мальчик. Вот, Дашка мне пишет: это мальчик. Все, мы разобрались. Только непонятно опять, откуда у нас Санек. Вот, ну давайте ставим, слушаем. Итак, Саша Качеля, «К чему мне все это?» Поехали.

0: На жердево где-то все кануло в лето.
1: Итак, друзья, 22:42 на моих зеленых системных. Это был финальный трек этой программы сегодняшней. Вот, Ренатка пишет: «Перкашн тащит». Витас написал: «Особенно удались ладошки». Печальная концовка вечера. Андрюха пишет: «Мне на нервы данный формат действует. Крутится это у тебя от принятых жидкостей во время эфира». Не-не-не, это есть такой эффект специальный. Я уже старенький становлюсь. Я начал забывать слова, забывать названия. Я, кстати, уже последние 2 года прям начинаю по этому поводу даже прям расстраиваться. Вот. Вадим пишет: «К чему мне все это, что та и что это?» Так, Лев пишет: «Почему музыканты так часто не хотят взять пару уроков вокала, если уж очень петь хочется?» Ты знаешь, я буквально песни, так это 4 назад, тот же самый вопрос задавал вслух. Вот, но, ты знаешь... У многих же как душа так сильно просит, так сильно душа просит петь, что они просто не успевают понять, как петь. Вот. И поэтому проходят многие годы, пока они понимают, что петь еще надо и как-то, а не просто петь, и берутся за ум. А некоторые так и не берутся. Вот, поэтому, ну, не нам их судить, как бы это их личный путь, они самовыражаются так. Вот. Фленджер, нет, не фленджер. Я забыл, как называется этот эффект. Когда вот крутится. Когда вот так вот все крутится, крутится, крутится, крутится. Что-то созвучно стробоскопу, но не стробоскоп. Я забыл, как это называется. Вот, ладно. Надо этот эффект БГ порекомендовать, а он у него натуральный. У него сразу на вокал 2 примочки повешены. Это как раз вот этот ваф-эффект вау-волны и легкий дисторшн. Так, ладно. Собственно, все. Собственно, все. Комментариев больше нету. Треки у нас на сегодня закончились. Что будет дальше, друзья? В четверг. Фазер! Да, вот же, Фазер.

8 вечера через следующего вторника. Также будет присутствовать альтернативная голосовалка. Она абсолютно никак не привязана к основному голосованию, но как бы там можно тоже проголосить. Проголосить там можно рублем. И если будет там что-нибудь активное и интересное, какие-нибудь я призы для участников выберу. Ну, конечно же, связанные с радио, связанные с музыкой. Вот. И все. Услышимся теперь с вами завтра в 21.00 в рамках программы «Неформатный миксер». Как всегда, по средам встретимся, прибухнем, пообщаемся и, собственно, послушаем музла. Мяса особо не будет завтра, будет много спокойных композиций, но интересные будут, интересные будут. Вот, ну, я сейчас двигаюсь по большому отбору на неформатном радио, переслушиваю треки, и мне попадается что-то, в чем я сомневаюсь, чем-то, может, мне хочется похвастаться перед вами, кого-то я, может, пропустил, не доглядел, не взял в миксер. И вот как раз я сейчас во время большого отбора собираю такие миксеры из треков давно минувших дней, скажем так, да. Сейчас вот я уже добрался до середины 2020 года. Все, ребятушки, всем счастливо, всем пока, не болейте, любите друг друга. Услышимся, увидимся завтра. С радио я ухожу, а на стриме я еще минут 10 повешу, стопочку с вами разопью, покурю и тоже убегу. Радио пока, отключу.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм и блюз, голубоглазый соул. И пели они так-этак с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Биджис стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Билборд. Более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Ворлдс 2003 года. Зал славы рок-н-ролла 1997 год. Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Мужчина, мол, силен в любви глазами.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня у нас вторник. Не знаю уже какой по счету, но тем не менее. В эфире у нас программа «Неформатная бомбардировка». С вами диджей Зухер, и вы слушаете «Неформатное радио». А итак, здравствуйте всем, кто к нам уже подключился. Привет, Архангельск. Вот, ребятушки, молодцы. Уже в эфирном чате висят. Давайте расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и расскажу я сразу о победителях прошлой программы. Вот смотрите, что у нас получилось. По итогам голосования три трека у нас попадают в постоянную ротацию: «Мое теплое одеяло», «Свободный полет» и «Эшскалайт», вот, со своим «Юниверсом». Ну и выбор редактора. Я долго-долго думал, долго-долго слушал и решил все-таки так вот. Пусть будет у нас Лина Кальм со своим ультрамарином, Nameless Mind, это Рига у нас, по-моему, ребята, да, и Лунный Пес. Вот. Вот эти шесть групп попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Единственное, ребятушки, загрузите треки на наш сайт. Загрузите их на наш сайт и оповестите или наших модераторов, или меня лично где-то в личке там, или ВКонтакте, или на сайте, чтобы мы ваши треки залили на сервер. Вот, как только зальете, сразу же попадаете в ротацию. Вот, ну и все. В принципе, поехали. Размочим мы свой эфир, давайте, наверное, архангельской группой, потому как они уже тут. Давайте зачитаю сопроводиловку. Сегодня Дашка мне не успела ни хрена прислать. Вот, поэтому буду выцарапывать сам. Вот, зашел на их группу во ВКонтакте. Кстати, друзья, музыканты, все, кто сегодня участвует в программе, не стесняйтесь, когда звучит ваша песня, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие концерты, на какие-то мероприятия. Короче, рекламируйте себя по полной. В принципе, для этого все и делаем. Вот, итак, зачитываю сопроводиловку. 23-я планета, группа у нас из города Архангельск. Так, вот что они сами о себе пишут. 23-я планета – это рассказ о жизни, о смерти, о любви. Девушка-скрипка, заполняющая звуками своего голоса уши и сердца людей, не оставит равнодушным любого. Тексты же проникают в самую душу. Покорив Архангельск своей искренностью, музыканты готовы открыться всему миру. Ребят, ну и делаем все для того, чтобы вы уже открылись всему миру. Будете вы у нас звучать сегодня первыми. Итак, поехали, ставим, слушаем. 23-я планета, город Архангельск. Трек называется «Светом». Ставим, поехали.

А итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Отзвучала у нас 23-я планета, город Архангельск. Кстати, ребята, вы у нас из Архангельска первые. Вот, на самом деле. Не стесняйтесь, грузите свои треки. И, кстати, я советую всем музыкантам, которые сегодня участвуют, которые участвовали до того в выпусках неформатной бомбардировки, не стесняйтесь, грузите свои треки, потому что, как бы, независимо от того, победите вы или не победите в бомбардировке, как бы, уже скоро грядет большой отбор треков, и будет обновляться плейлист, и есть шанс, что многие треки попадут в ротацию. Но, опять же, там вас и послушают, и диджеи, может, в какие-то программы пригласят, и просто люди, которые у нас тусуются, и воруют у нас треки многие-многие сайты, которые занимаются, как это называется, перекачкой треков. Вот, это тоже сработает вам на пользу. Вот, поэтому не стесняйтесь. Вот, 23-я планета пишет: наши треки уже загружены. Ребят, вот я сегодня специально искал, честное слово, вот клянусь, перед программой искал ваши треки на неформатке, и я бы вот сейчас бы прям во время эфира кинул бы ссылочку, и люди могли бы там сразу и закачать, и послушать. Не нашел, не нашел. Но у нас, конечно, поиск кривой, на самом деле. Вот, если есть, кидайте ссылочку вот вашу на неформатные треки во ВКонтакте. Вот, кому интересно, все ознакомятся, проголосуют. Вот, ну и что? Что могу сказать? Интересно. Интересно, здорово. Единственное, мне показалось, что нудновато. Вот, уж не обижайтесь, пожалуйста, ребят, честное слово. Ни в коем случае не хочу обидеть, но для радио, конечно, вот такие монотонные треки, они как бы не приветствуются. То есть вот две трети трека отслушал с удовольствием, получил прям, ну, хорошее такое бодрое состояние. Вот, а потом понял, что начал уставать, потому что 4.26 это все-таки очень длинно. И просто мой совет лично, как человеку, который постоянно торчит на радио, сделайте радиоверсию. Сделайте радиоверсию, чтобы уши у людей не уставали. Вот, а так здорово. Вот сейчас прям ставлю себе пометочку в блокнотик. Обязательно переслушать. Так, 23-я планета. Вот, вы мне стали интересны. Обязательно поищу ваши треки у нас на сайте. Так, все, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас инки. Инки вот у нас написали, инки тут. Молодцы. Молодцы, ребятушки. И давайте я сейчас сразу залезаю на вашу страничку, дабы найти сопроводиловку. Вот, сопроводиловка, ну, скажем так, как этого чувака-то звали, который писал труды, и курил траву и жрал всякие галлюциногены. Короче, вот в его стиле, цитирую: чернильная инка, паук, хвост и ящерка упали в один волшебный музыкальный котел. Так там и варится, выдавая гремучую музыкальную смесь. Из My Voodoo Walking. Вот так вот. Мой албанский ужасен, но я так понял, что вы тут работаете в Вуду, да? Город Уфа. Ух, как вы у нас далеко. Надо было с вас начать, потому как у вас уже там все, наверное, спать хотят. Вот, ну давайте слушать. Вичи Блюз. Опять же, прошу прощения за свой албанский. Может быть, неправильно прочитал. Короче, блюз. Поехали, ставим, слушаем.

Ух, ух, прям ух, молодцы, красавцы. Вот у меня тут интересуются, кто поет. Так, ребят, ну сейчас еще раз скажу, это была у нас группа Инкис, это город Уфа. Очень прям продрало. Я себе поставил еще одну пометочку. Прям вот нажимаю вступить в группу. Вот, если есть какие-то, ребята, у вас ближайшие концерты, пишите, не стесняйтесь в эфирном чате, дабы люди, кому понравилось, могли сходить. Вот, в принципе, вот прям кроме вау сказать нечего, но опять же длинновато. Вот, но ничего страшного. Ставлю себе еще одну пометочку. Вот сегодня прям у меня эфир хорошо начался. Прям два трека, которые уже заинтересовали. Молодцы. Так, ну что, давайте я еще раз напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська, куда мне уже пишут, 96-4-7-5. Вот, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте подписываться на нее. Мы котиков не постим, поэтому не переживайте, спама не будет, только то, что касается радио. Вот, чтобы не пропустить все важные новости, чтобы не пропустить ссылку на запись сегодняшнего эфира, вот, подписывайтесь. Так, вот сравнил Андрюха. А, пишет мне, вот про Queen тоже говорили, длинновато. Нет, я ничего не имею против длинной, я просто рассуждаю как человек, который формирует плейлист радио, и я понимаю, что слушатели обычно, я не говорю, что это плохо. Взять тот же Pink Floyd, как бы это тоже, это целое представление, да, то есть там, ну, его, короче, и не сделаешь. Я просто схожу из позиции человека, который включил радио, начал слушать, и когда трек длится дольше 4 минут, он уже прям как бы начинает поднадоедать. Вот, ни в коем случае не хотел обидеть ребят и не собираюсь обижать. Просто высказываю мнение. Ну, как бы я для этого тут и сижу. Есть программа 5+1, в которой я веду, не веду, а имею роль злого ведущего. Вот, и тут как раз вот в этой программе я наконец-то могу никого не ругать, могу хвалить. Вот, могу высказываться. Вот, но высказываюсь, у меня прокладка между мозгом и языком отсутствует абсолютно. Поэтому что думаю, то и говорю. И если чем-то кого-то там задену, не обижайтесь, ради бога. Это как бы, ну вот такое вот я говно. Вот, ладно, едем дальше. Вот Илюха Полежаев пишет: Инкис круто, порадовали. Далее. Да, вот пишет: инфа шаманская. Поет вокалистка Ирина Ганиева. Очень хотим выступить в Питере. И вообще всех любим. Ирина в ссылке в группе. Вот. Ну, молодец. Ирка. Молодец. Так. Что я? Все. Едем дальше. Следом у нас, сейчас посмотрю, кто у нас там. Следом у нас Optimist Project. Optimist Project, по-моему, я их нашел, успел, да. Вот они у меня. Так, единственное, город. Город не вижу. Город не вижу, ну-ка. А, вот Дашка у нас вернулась и кидает мне как раз сопроводиловку на группы. Наконец-то успела. А, это Минск, белорусы, сибры наши. Итак, Optimist Project — это музыкальный фьюжн проект, играющий собственную музыку в стиле фьюжн, фанки, рок, инструментал. В группе участвуют профессиональные музыканты, объединенные общим интересом к творчеству и экспериментам. Ну, такая вот коротенькая сопроводиловка. Но, в принципе, белорусы всегда радовали. Давайте мы сейчас уже их заслушаем. Так, что там Андрюха нам написал? Я про рапсодию. Зависит от трека. А, вот, Ирина Ганиева, запишем. Все, Ирка, тебя поставили на карандаш. У тебя сегодня появились новые фанаты. Сейчас обновил страничку, смотрю, что у нас там 16 тысяч слушателей. До 17 чуть-чуть не хватает, но думаю, сейчас поднаберутся. Кто уже привык, что у нас появилась новая программа, сейчас будут подтягиваться потихонечку. Итак, слушаем Optimist Project, Минск. Трек называется...
Winter Journey. Опять же, извиняюсь за мой албанский. Ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 21-27 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. Вот, Дашка пишет, что, наверное, сейчас Зухер будет говорить, что слишком долгий инструментал не для радио, но вы держитесь. Не, я так скажу, ребят, сыграно очень здорово. Не стесняйтесь, грузите треки свои на неформатное радио. Я, кстати, это всем музыкантам говорю. И кто уже участвовал, и кто сегодня участвует, и кто будет участвовать. Во-первых, там послушают другие диджеи. Во-вторых, там очень много народу тусуется, они тоже послушают. Вот, и у нас воруют музыку с сайта, поэтому как бы вы расползетесь по сети побыстрее. Вот, теперь что касаемо самого трека, все здорово, все замечательно. Прям реально кайфанул. Я все ждал, когда же начнется вокал. Когда же начнется вокал. И потом понял, блин, это же сериал. Это же сериал, это инструменталка. Ребят, если выиграете голосовалку, не обижайтесь, но в ночной плейлист. Вот, у нас, в принципе, ночной плейлист сформирован в основном из инструментала и такой легкий. Я плохо разбираюсь в электронных стилях, вот в этих, вот, но... Короче, вот такого плана музыка без слов, которая не напрягает. Я, кстати, очень часто работаю по ночам за компьютером, и я всегда под ночной плейлист балдею. Вот, потому что ночью самое то работать под музыку, которая не грузит вокалом. Вот, спрашивают, как, куда грузить. Ребятушки, у нас на сайте прям большая кнопка «Добавить свой трек». Сейчас даже скажу, как она называется. Да, вот, добавить свой трек. Нажимайте, там все пошагово расписано. Не запутайтесь. Вот, ну и опять же, добавьте во ВКонтакте в нашу группу, в эфирный чат. Если какие-то там рядом концерты есть у вас, ближайшие мероприятия, не стесняйтесь, рекламьте. Мы для этого все это и делаем. Так, ну что, едем дальше. Едем дальше. Вот у меня прям появляется желание бухнуть. Так, Андрюха вот пишет, ну, расползутся по сети, и что, им же лучше. Ну, так я про это и говорю. Я про это и говорю, это же хорошо. Чем больше расползутся, тем лучше. Я как раз про это говорю. Так, дальше у нас SoundScript 33. Так, залезаем, залезаем и ищем, что мне Дашка написала про них. Выбираем сопроводиловку. Сопроводиловку. Так, вот они. Итак, зачитываю. Единственный в своем роде музыкальный коллектив в России с солирующим баритон-саксофоном. Основная концепция группы — максимум воздуха в инструментальной фактуре, не отказываясь от значимости мелодий и преобладания простых и изящных мелодических фраз. Музыканты погружаются... Так, потерял, вот, в море разнообразных ритмов гармонических построений, не пренебрегая лирикой, дыдын, дыдын, дыдын, дыдын. Вот, не люблю я такие описаловки читать, честное слово. Вот, давайте расскажу так, группа из Питера, вот, отыграли они уже везде у нас: Москва, Хельсинки, Турку, Йоенсу, Варшава, Казань, Псов, Псков, Киев и т.д. и т.п. Вот, судя по... Писал его, я думаю, я сейчас кайфану в очередной раз. Вот, давайте не будем затягивать и переходим сразу к прослушиванию. SoundScript 33, Питер, Чифул называется трек, или Чифал. У меня ужас с албанскими языками. Ставим, слушаем, поехали.

0: О, я аж потерялся. Я прям настроился, что сейчас еще полчаса будет звука. Очередной инструментал. Хотя бы, хоть не из Беларуси, но из Питера, но тем не менее. Шикарно, шикарно отзвучало. Вот. Мне вот Андрюха пишет, твой тренд инструменталка. Нет, это не мой тренд. На самом деле, неформатная бомбардировка у нас происходит по такому принципу. Издательство «Бомба Питер» присылает мне 12 треков каждые 2 недели, и мы их слушаем, обсуждаем, вот, выставляем на следующий день голосовалку, выставляем, что мы выставляем? Запись эфира выставляем. Вот, Андрюха пошел, говорит, я пошел, раз инструменталка. Не, дальше пойдет уже повеселее, так чувствую. Вот, и будем биться за эфир. Кстати, Дашка, вот я не знаю, как быть, потому как вот победители прошлых двух программ неформатной бомбардировки, в ротацию попала у нас уже дюжина треков, а по факту там у нас трека 4-5 всего. Вот, не загрузили музыканты, свои треки, не оповестили нас, видимо, не очень хотят. Ну да ладно. Едем дальше. Далее у нас, что у нас там далее? Далее у нас «Пепельный свет». Вот. Могу сказать, что это мои земляки. Ребята из Туллина. Вот. Олег Грабко прислал мне на них сопроводиловку. Зачитываю. «Пепельный свет» — это честная музыка, тексты и голос, идущий от сердца. Мы новое дыхание русского рока и хотим доказать, что настоящий рок есть не только в Питере, Москве или Екатеринбурге, но и в Туле. А мы знаем, что в Туле он есть. Мы знаем, но тульские музыканты очень ленивые. Мы уже это на протяжении вот сколько неформатки лет? Наверное, 11 уже. Вот, мы выяснили, что тульские музыканты самые ленивые. Вот, ну да ладно, читаю дальше. «Пепельный свет» пишет, что им не нужны призовые места фестивалей. Им нужна одна награда ценителей, их творчество. Готовы идти за их песнями куда угодно. Приходить на концерты в любую погоду. Вот, пока вы с нами, мы будем дарить вам свет. Леха Арсеньев, я так понял, вокалист. Лех, ну, я знаю, что... эта группа есть. Пересекался я с вашими друзьями. Вот, с вами, к сожалению, так я и не пересекся, хотя живем в одном городе. Вот, и сейчас я буду слушать первый раз своих земляков, хотя родился и вырос в Туле. Вот, и тем не менее, ставим, слушаем «Пепельный свет», не спешу уходить, поехали. Комментарии приветствуются, что там, если какие-то ближайшие концерты есть, там не стесняйтесь. Пишите у нас в группе во ВКонтакте. Поехали.
1: Ты привык делить мир на черный и белый.

Ну что ж, отслушали мы земляков. 21:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мы слушаем программу «Неформатная бомбардировка». Вот, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, забыл, кстати, с Илюхой поздороваться. Илюха, здорово тебе. Группа Ван Клифт к нам присоединилась в эфирном чате. Группа Свод присоединилась. Вот, молодцы. Молодцы. Я вот смотрю, уже третий выпуск поживее. Поживее. Потому что вот при условии, что слушается, сейчас я прям вот обновлю, где, какую страничку обновить-то. Ну давай вот эту обновим. Так, что там у нас висит онлайн? 16557. Во. 16557. Слушатели, где вы все? Где? Какого? Вот. Давайте, давайте подтягивайтесь общаться. Давайте еще раз расскажу, как с нами разговаривать. У нас есть Аська, кто ей пользуется еще, 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, тоже здесь. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и не забывайте, конечно же, вступать в группу, ибо быть в курсе всех наших дел. Вот, ну что, так, давайте, наверное, зачитаю сразу комментарии. Вот Илюха написал: с первых нот родные нотки и голос правильный у вокалиста. Вот, Дашка написала: у «Пепельного света» скоро клип выходит. Кстати, они вообще молодцы. Ну, как бы, скажем, ну давайте будем честными уже. Ну, как бы, я привык, правду, матку рубить. Вот, так, чтобы меня прям втыкнуло, такого не было. Неплохо сыграно, неплохо спето, сведено здорово. То есть, ну, в принципе, все видно, что потрачены силы, потрачены средства, вложена душа. Ну, вот как-то вот такого много, вот честно скажу. У меня прям, как только трек начался, я сразу 2-3 аналогии у меня в голове всплыли. Вот, не в обиду ребятам, ни в коем случае, я понимаю, что нот всего 7. Вот, и сам подворовываю периодически, ибо тоже музыкант, и тоже играю, и никто от этого, по-моему, не застрахован попасть в какую-то похожесть. Вот, но сам факт, сама вот общая картинка, таких треков много. По крайней мере, вот на неформатке их точно много. А больше я, наверное, ничего не слушаю, я просто не успеваю ничего больше слушать. Ну, иногда вражеские радиостанции какие-то там в машине прослушиваю. Но в основном, конечно, неформатка. Так, Андрюха написал. Так, вот, говорит, странно, почему в Свердловске дохрена рокеров, а в Самаре только Бажинда. Вот. Ну, как тебе сказать, их везде много, просто не все вырываются. Я тебе могу сказать, что по Туле, вот просто по Туле, мы делали фестиваль 11-11-11, вот, и на тот момент по Туле было 243 официально известных рок-группы. Я тебе могу сказать, что услышал я вот за эти 11 лет, да, которые существуют неформатное радио, но от силы групп 15-20. Вот, группы они есть, и их много, они просто прячутся по подвалам, по гаражам, по реп-точкам. Вот, но не все просто выползают. И так в любом городе, мне кажется. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас как раз вот Ван Клифт со своим треком «Электричество». Ребята у нас уже в эфирном чате болтаются. Так, сейчас я найду от Дашки, где она мне писала, присылала. Так, я Дашку потерял. Вот теперь я потерял нашу переписку. Вот она. Так, Ван Клифт. Группа, образованная в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года. Кстати, вот сегодня у них переходный день, да? Завтра у них уже будет годовщина. Концепция строится вокруг зрителя. Прослушивание музыки Ван Клифт для него сродни полету в пространстве чувств и эмоций, где каждая нотка, каждая интонация сопровождаются изменением направления, скорости и видимого образа. Группа гармонично сочетает классический блюз-рок и современную альтернативу, включая множество приемов из танцевальной музыки. О как!
танцевальный рок. Слушайте, ну мне прям уже интересно. Давайте ставим, слушаем. Группа Ван Клифф, трек называется «Электричество». Поехали.

Итак, 21.48 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже, вот Дашка написала, песня на словах держится, а Захар не слушает слова, насколько я помню, из прошлых выпусков. Но тут придется, да? А вот если бы ты мне раньше написал, я, может, и послушал бы слова. Честно, друзья, не слушаю слова не потому, что я такой вредный, а потому что ежедневно на неформатное радио грузят там от 50 до 100 треков. Вот, какие-то приходится сразу удалять, какие-то оставлять со скрипом, какие-то оставлять с радостью. Вот, и постоянный звук, и у меня уже просто мозг научился, он сразу вырубается, как только включается музыка, он вырубается. Я слушаю общую картину, вот, если мне нравится, тогда я уже там на второй, на третий раз вслушиваюсь, и уже тогда я слова слышу. Вот, у этой песни я слова не послушал. Вот, Ван Клифт, не обижайтесь, родные, вообще не в обиду никому, я ничьи слова не слушаю. Вот, и вполне возможно, что на самом деле весь трек держался на словах, но я этот момент просрал, как всегда. Вот, от себя хочу сказать, что, ну, такого много, по крайней мере, на неформатке точно много. Я не скажу, что плохо, я не скажу, что хорошо. Я скажу такой вот плотненький середнячок. Ну, я называю такие треки для наполнения альбома. Не боевик. Вот. Грузите, грузите, не стесняйтесь на наш сайт треки. И если что-то понравится, скоро уже будет большой разбор. Уже, в принципе, начали наши члены жюри отслушивать. Уже месяца два как отслушивают, уже голосуют. Уже там вся эта движуха идет. Вот, поэтому грузите, не стесняйтесь. От себя что скажу. У группы Ван Клифф 4 ноября вот будет выступление на фестивале «Генератор» в клубе, вот хрен прочитаешь, МНХТН. Манхэттен, а, Манхэттен, наверное, господи. Вот, и 11 ноября Красная площадь 2017 ДК. Не вижу, зрение слабоватое. Кузьмоловский, по-моему, да? Ребят, кидайте ссылочку в чат на свои ближайшие мероприятия, не стесняйтесь, и все будет хорошо. Вот, едем дальше. Едем дальше. Так, что-то мне тут написал Андрюха, мне написал. Вот, я взял, почему-то перешел на его страничку. Мать твою за ногу. Ну, вот этот гребаный ВКонтакт, он мою жизнь усложняет ежедневно. Что-то они новое вводят постоянно. И вот, начиная привыкать к этой хере всей. Так, вот, добрался, открыл. Так, вот Андрюха написал глэм-рок. Смотрим мультисказочная ручь. Персонаж Лешко. Я не понял, про что ты. Ну, я так понял, это твой комментарий к треку. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Алексей Пахомов. Сейчас найду у Дашки, где она мне тут. Вот очень неудобно, когда все это ВКонтакте. Очень сложно находить. Так, вот, нашел.

Алексей Пахомов не изменяет стилистики и манеры исполнения, оставляя в центре внимания мелодичность. В записи трека, который мы сейчас прослушали, принимали музыканты разных городов: Пензы, Балаково, Саратов, Питер, Москва, записывая партии в перерывах между гастролями. Так, и вот я так понял, это да, это к треку сопроводиловку. Встреча — это всегда что-то новое, плохое или доброе, желанное или не очень, никто не знает, но все же лучше встречаться, об этом и песня. Вот, ну и давайте слушать. Я так и не понял, из какого города у нас Алексей Пахомов. Вот, ну, я сейчас сделаю ход конем. Я знаю, где ссылочки у нас все лежат. Вот, перейду на его страничку. Она у меня быстренько откроется, и мы увидим, что город Санкт-Петербург. Вот, добавляю сразу в друзья, на всякий случай. Но от себя скажу еще раз. Музыканты, когда звучит ваш трек, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на ваши группы, на ваши сайты, на ваши ближайшие мероприятия, дабы, если людям понравится, они могли зайти, подписаться и вообще. Вот, поехали, ставим, слушаем. Питер, Алексей Пахомов, трек называется «Встреча».

А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная. Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Подписывайтесь на нее, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Тема у нас самая верхняя, там выпуск 3, неформатная бомбардировка. Вот, так, Илюха написал очень нежно, а это хорошо. Дашка пишет, приятный трек, очень, еще не закончился, а уже хочется переслушать. Но на самом деле, ребят, я вот честно скажу, мне исполнитель, у нас есть друг такой, Юрка Арцизов, москвич, тоже он музыкант. Вот, в принципе, джинглы, которые у нас все звучат, это он нас периодически снабжает. Так вот, у него бывает, ему захочется, он раз напишет джингл, пришлет, и, как правило, нам всегда нравится, мы забираем их в программы и ставим с удовольствием. Вот, и очень напомнило мне и по стилистике, и по мелодичности, и такое все легкое. А на самом деле интересно, мне вот лично интересно вести «Бомбу Питер». Почему? Потому что каждый сборник, во-первых, я же не знаю, что там будет. То есть я точно так же, как и вы, слушаю вместе с вами эти треки в первый раз в жизни. Вот, и каждый сборник, получается, не привязан к какому-то определенному стилю. И вот сегодняшний набор, сегодняшняя дюжина от «Бомбы Питер», она такая лирично осенняя, что ли, я не знаю. Вот, Илюха написал, мы с Юриком Арцизовым играли в Питере. Классный, классный парень, очень мы с ним дружим. Периодически тоже он к нам грузит песни, и практически все они попадают. Они у него все такие вот добрые. Человек с улыбкой на лице их играет и поет. Так, Мария написала, для меня очень важны слова и музыка. Важно, какую мысль я хочу донести до слушателей. Я всегда внимательно вслушиваюсь в тексты других исполнителей. Музыкой можно передать чувства, а словами смысл. Вот, 23-я планета. Маш, да я же не говорю, что я не слушаю слова не потому, что слова плохие там или что-то. Это уже просто автоматизм. Мозг отключается, потому что ежедневно приходится слушать очень много разных групп. И в 90% случаев это, конечно же, слушать очень сложно. Вот, и поэтому мозг автоматически отключается и слушает общую картину. Ну, это специфика работы. Тут ничего не сделаешь, как бы я ни хотел. Бывают треки, которые, да, вот прям бах, цапнули, и начинаешь дальше слушать. Но так редко бывает. Так, Андрюха вот написал, неплохо, но все своровано от музыки до текста. Так, ну, у меня привычка такая. Если говоришь А, говори Б. Вот, скажи, где своровано и что. Я, по крайней мере, вот похожесть исполнения услышал, с Юркой Арцизовым очень похоже, а вот что своровано, не соглашусь, не знаю, у кого это можно сворать. По-моему, вполне себе классная лирика. Вот, едем дальше. Едем дальше, дальше у нас Алина Атласова. Так, сейчас я найду опять найду. Блин, у меня почему-то пролисталось все. Так. Дашка. Вот скинула мне все кучей. И вот, нашел. Алина Атласова. Песня Михаила Лихачева. Много он издавался на «Бомбе Питере». Вот, и сопроводиловка. Алина обладает своим узнаваемым тембром. Ее прекрасный голос передает множество оттенков. Во время подготовки каждой песни она погружается в материал и проживает как новую роль. В детстве она 10 лет пела в детском хоре телевидения и радио ЗД и РФ. Сейчас она поет в мюзиклах, работает в театре, проводит сольные концерты. Вот, ну и ставим, слушаем. А город мы опять же не выяснили, да? Сейчас я пойду опять путем тыкания на ссылку в группе «Бомбы Питер». Так, открыть в новой вкладке. И видим мы, что опять Питер. Опять у нас много Питера. Ну, потому как «Бомба Питер». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Вот, звать меня Зухер, моя аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». vk.com/неформатное. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, только что у нас отзвучала Алина Атласова, трек называется «Не замечаешь». Ну, я думал, что вот сейчас все так вот нудно и пойдет. Вот, но потом раз, разогналась, и ножка у меня задрыгалась, напомнила мне прям вот какой-то, знаешь, не знаю, Афоню, что ли, вот, вот этот момент, когда там они плясали. Сельская дискотека. Такой прям вот очень советский музон. Очень советский музон. Но до него чуть-чуть не дотягивает. Вот приближенно похоже, но немножечко не дотягивает. Я имею в виду вот до аранжировок того времени. В принципе, наверное, даже здорово. Но вот я всегда считаю, что если уж ты делаешь туда, да, то делай максимально, как это, максимально похоже. Вот, там бы добавить дудочек, трубочек, вот именно вот как раньше звучало, это же были, тогда же не было такого, чтобы группа состояла из 3-4 человек, да, там целые ансамбли были, там по 7, по 8 человек с дудками, с гитарами, с баянами, с аккордеонами, со всей-всей-всей фигней. Вот, и звучало это на самом деле здорово. Вот, и вот мне, лично мне не хватило в этом треке, именно в этом треке, вот в том моменте, когда пошла разгоночка, вот каких-то там дополнительных, наверное, духовых, прям вот очень не хватило, они прям просились туда. И такие вот старенькие клавиши, я не помню, как они назывались, не ионика, а вот... По-моему, эстрада они назывались. Ну, звук такой вот у них был, прям как у Марка. Есть такие америкосовские клавиши Марк, а были наши советские клавиши. Они звучали почти так же. Так, Даша вот пишет, Михаил Лихачев не туда делает, он просто сам оттуда родом, поэтому так по-настоящему и звучит. Ну, может быть, может быть. Но вот чуть-чуть не дотягивает. Вот прям вот, вот дэшечку не хватило, чтобы полностью погрузиться в ту атмосферу. Вот, ладно. Едем дальше. Никто больше нам ничего не написал. А вот Дашка написала «Внезапный разгончик» и захотелось оказаться в советском фильме с дискоболом и автоматом с газированной водой. Да. Да. Едем дальше. Далее у нас Лица и А. Чернецкий. Разные люди. Вот разные люди у нас точно были. Точно были, я помню, на неформатке. Группу «Лица» я не помню. Мне кажется, тоже они у нас когда-то были. Вот, ребят, если вы нас сейчас слушаете, давайте-ка напишите нам в наш эфирный чат, были у нас или не были. Мне кажется, были. Вот, тем не менее, смотрю, город Питер у нас сейчас, найду, описала, где там Дашка мне написала. Так-так. У меня почему-то прокручивается каждый раз в самый низ. Меня прям это бесит уже. Так, тынц. Вот. Вот, нашел. Так, история коллектива «Лица» началась в 2005 году, когда экс-участник группы «Пилот» Макс Йорик познакомил Дениса Клементьева и Александра Ададурова с Димой Павленко, который работал. Так, тыдын. Все это далеко. Вот. Вот она, основная часть сопроводиловки. Так, «Лица» согласились на фестиваль «Рок против наркоты» и уже через 3 месяца представили публике первый альбом «Правила игры». Название пластинки говорит о том, что она была записана по всем правилам шоу-бизнеса с участием именитых рок-звезд. Так, в поддержку альбома «Лица» активно гастролировали, в том числе давая квартирники в Питере и в других городах. Вот.
Короче, про альбом. Про альбом много написано. Про группу могу вам сказать, что она из Питера. Вот, и так они не отписались, но, видимо, не слушают. Видимо, не слушают, поэтому ставим, слушаем. Лица, трек называется «Зверь». Поехали.

А итак, друзья, 22.14 на наших зеленых системных. Вот Саня нарисовался у нас. Сашка, вот расскажи мне, лица на неформатке уже были или не были? Почему-то название очень знакомое. То есть, мне кажется, то ли коняшка вас брал в 5 плюс 1, то ли что-то прям вот очень знакомое. Зашел сейчас к Сане на профиль, поглядел фотки. Очень похож на Андрюху Куприянова с озонового слоя из Красноярска. Вот прям, если бы вас рядом поставить, практически как братья выглядите, честно. Вот, так, ну что, комментариев никаких вообще в эфирном чате по поводу песни. От себя что могу сказать? В принципе, забойно. В принципе, длинновато. Вот я сегодня всех ругаю за длинноватость. Трек записан здорово, все спето здорово, но вот, блин, 4 минуты практически, 3.56, и вот не хватает каких-то этих, как это назвать, вот именно для радио, я не говорю, что для общего прослушивания, именно для радио какого-то развития, там, я не знаю, звоночков, свисточков, какой-то перебивки, что ли. Все здорово, все плотно, но вот где-то на второй... Третий я засек себя на внимание, что я поглядываю вот на таймер и гляжу, когда он закончится. Вот. Монотонно очень получилось. Но это лично мое мнение. Не претендую на мнение Бога вообще ни в коей мере. Лично мое. Вот. Так. Что там вот? Кинул Саня ссылочку на группу во ВКонтакте. Заходите, кому понравилась группа. Заходите, вступайте. Я вступил. Так, ну что, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Свободный полет». И вот это единственная группа, которая меня порадовала. Которая меня прям реально порадовала. Я их трек нашел на неформатке. И я сейчас прям вот могу сразу же сделать в ВКонтакте ссылочку на группу. Я вот люблю, когда музыканты не чураются загрузить. И я могу прямо вот сейчас гордо написать: сейчас звучит, и добавить ссылочку. Вот так вот. Бынц. Группа «Свободный полет». Это у нас город Москва. Сейчас я открою. Да, господи. Сейчас я открою сопроводиловку. Где там у нас? Дашка же мне все написала. Все же она мне написала. Так, вот, коллектив «Свободный полет» был образован в далеком 94-м году студентами МВТУ имени Баумана. Вот, с 94 по 3 год носил название «Сыновья», а с 3 года группа обретает новое название «Свободный полет». Состав коллектива, так, неоднократно меняется. Профессиональный уровень музыкантов растет от альбома к альбому, но надо думать, с 94-го года-то уже как бы должны стать профессионалами. Очень длинная сопроводиловка. Вот, прям зачитаю основное. Так, стоять, зорька. Вот они уже у меня петь начали. Я же не дочитал. Так, стилистика песен коллектива очень разнообразна. От рок-н-ролла, фолк-рока, босса-новы до городского романсового, русского рока, блюз-рока и даже хард-рока. Группа считает, что играть в одном стиле не совсем интересно и старается в новых альбомах расширить стилистические границы и этим радовать своего потенциального слушателя. Но лично я считаю, что вот как к стилю привязаться, если человек-музыкант. Вот мне Каскас пишет, что я Аську не читаю. Ребят, извините, пожалуйста, сейчас же вот зачитаю. Зверь, Нормуль, Зачет. Это вот у нас прислали ребята от... Откуда? Откуда? Откуда у нас Каскас? Вот. И... Вот, пишут, прям трек к сериальчику. Могу прям поспорить, что это будет скоро саундтрек к какому-нибудь сериалу. Зверь, Нормуль, Зачет. Вот, Маша права, это по поводу слов. А не получается у меня отдыхать. Не получается у меня отдыхать. Это все меня ругают за то, что я слова не слушаю. Ребят,
Ну, жизнь такая, что сделаешь? Что сделаешь? Вот, ладно, дочитаю я уже «Свободный полет». Я же начал развивать свою мысль на тему, что как можно привязаться к стилю. Вот, допустим, если меня сейчас спросить, Зухер, в каком стиле ты играешь, я скажу, я не знаю. Вот когда где-то есть там выпадающие списки, где надо выбрать какой-то стиль, я выбираю русский рок. А на самом деле, вот если... Я тут пытался сформировать альбом. Я понимаю, что у меня в альбоме нету треков, которые привязаны к одному стилю. Они все разные. И мне кажется, у нормальных музыкантов, у всех так. А как его выбрать, этот стиль? Вот, ладно, слушаем «Свободный полет». «Волопас» называется трек. Поехали. Поехали. Да поехали же.

Итак, друзья, 22-25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, архангелогородцы наши, смотрю, собираются на боковую. Вот, написали, друзья, спасибо всем, кто слушал, слушает и будет слушать неформатно. Ребят, спасибо вам, что вы есть. Я вообще преклоняюсь вообще перед всеми музыкантами, потому что я знаю, насколько это сейчас сложно, тяжело, насколько надо болеть своим делом, чтобы не бросать его, потому что, в принципе, эта музыка, она нахрен никому не нужна, кроме самих музыкантов. Перестали люди ходить на концерты, перестали люди ходить на какие-то мероприятия, все обленились, все сидят в социалках, слушают там. Вот, это очень обидно. Друзья, ходите на концерты, ходите, потому что, ну, люди же стараются, они вкладывают в эту душу, и просто потратить время не на то, чтобы жопу греть на диване, а прогуляться, поразмяться, пройтись там до ближайшего клуба, зайти и послушать живую музыку, потому что живая музыка — это всегда здорово, всегда интересно. Вот, ладно, это лирические отступления. Так, Кас написал: хороший стиль, играйте, играйте. Это он написал для группы «Свободный полет». Вот, от себя скажу: здорово, мелодично, красиво, нежно, но длинно. Сегодня я всех стационарно ругаю за длину. Вот, не обижайтесь, ради бога, на меня. Ну, это специфика моей дурной профессии. Вот, молодцы, ребят, мне понравилось. Все здорово. Прям я уже даже поставил свое жирное «да» у вас на треке. Вот, так что дерзайте, грузите больше. Мне нравится. Вот. Обязательно ознакомлюсь с остальными вашими треками. Уже скоро доберусь до них. Я сейчас где-то там далеко, но отбор идет. И каждый день 100-150 треков я отслушиваю. Доберусь и до ваших. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Свод». Давно они у нас уже висят в эфирном чате. Поздоровкались и пропали. Не хотят комментировать. Че все такие музыканты зажаты? Я не знаю, вот. Неужели, вот я больше чем уверен, но я сам как музыкант, и когда звучит мой трек, и мне интересно мнение других людей, ну и чё вы его не высказываете? Ну, по мне, так вот, лучше написать, потому как музыкантам это действительно важно. Вот, Кас вот написал: по мне-то наоборот бесят трехминутные евровидные треки, «Свод». Супер. Ну, «Свод» мы сейчас будем слушать. По поводу трехминутных, я не знаю, насколько это евровидное. Я просто Евровидение не воспринимаю как что-то, как какой-то эталон. Лет 5 уже точно не смотрю, потому как там, ну, дерьмо это все, по большому счету. Вот. Я говорю с позиции человека, который очень много треков отслушивает каждый день. Вот, и который постоянно слушает радио. Только в этой степени. Я не говорю, что длинно это плохо. Нет, ни в коем случае. Это лично мое мнение, что длинно. Это, ну, как устает ухо, уже хочется перемотать. А когда ты слушаешь радио, у тебя нет такой возможности. Вот я почему всегда говорю музыкантам: имейте всегда радиоверсию трека, то есть сжатую, там 2.30, 3, 3.15. Вот оптимальные цифры, потому что когда ты слушаешь радио, у тебя нет возможности перемотать. И когда ты устаешь от песни, рука тянется к кнопке, и, как правило, просто переключается на другой канал люди. Вот. Только поэтому. Ладно, ставим далее группу «Свод». Сейчас я найду сопроводиловку. Сейчас где-то же мне Дашка все прислала. Опять она у меня перемоталась в самый конец. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Вот. «Свод» — питерская рок-группа с сибирским характером. Рок-группа родом из Сибири, Красноярск. С необузданной энергетикой, драйвовыми ритмами и глубоким смысловым содержанием песен. Основана в 2006 году. 10 лет, молодцы. «Свод» — это прорыв к нашей русской душе, которая непрерывно ищет истину, тоскует, мается, желает мечтать, удивляться и оставаться живой. «Свод» — место встречи неба и земли, вход в вечную жизнь — небо. Словарь символов.
Вот, ну и ставим, слушаем. Поехали. Я так понял, это у нас Питер очередной, да? Питер-Красноярск, вот так вот. Свод песен человека. Поехали.

Итак, друзья, 22:34. Вот так вот на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Так, вот Илюха написал, очень классная песня, круто. Мне прям вот, знаете что, ребят, я не знаю, вы в пластике уже отпечатали, не отпечатали эту песню. Туда прям, знаете что просится? На задний план, чувак с варганом и с горловым пением. Прям, чтобы вот только чуть-чуть слышно было. И прям вот, мне кажется, это будет вообще самый смак. Здорово. Так, вот Кас написал: свод, русское слово, пропущенное через русскую душу. Петр, с прошедшим тебя, продолжай творить, не гонись за количеством. Вот, а я тебе могу сказать, что количество, это я сейчас Касу говорю, оно не получится. Если человек делает, а я слышу, что человек делает от души, в таком виде творчества за количеством не погонишься, потому что душа не примет. Вот. Я думаю, там все в свое время будет. Так, вот Саня написал: не помню, чтобы лица были раз, и у меня все пропало. Да что ж такое-то? Вот, но все может быть, нам же много лет. Мне кажется, что были вы у нас в какой-то программе 5+1, скорее всего, коняшка вас откуда-то выдергивал, вытаскивал. Ну вот, очень знакомо. Ладно. Свод, вот я прям себе ставлю еще одну пометочку. Так, свод. В блокнотик. Я по старинке все пишу в блокнотик, чтобы было перед глазами. Обязательно переслушаю. Ребят, грузите свои треки на неформатное радио, потому что потом забудете. Вот все, кто сегодня участвовал. Потому как, если вы победите, и какие-то треки выберу я обязательно в ротацию. Вот, пока они не появятся у нас на сайте, не будут вами загружены, они в ротацию не попадут. Это я же вот каждый выпуск об этом говорю, и музыканты как-то игнорят все это дело. Это все недолго. Загрузите. Ладно, едем дальше. Дальше у нас Юрий... Господи, у меня... Я прям понимаю, что я старею. Юрий Мунасыпов. «Пустой вагон» называется трек. Сейчас найду сопроводиловку. Вот. Юрий Мунасыпов. Композитор, аранжировщик, саунд-продюсер и звукорежиссер в одном лице. Родясь и живя в Москве, он всегда был близок с музыкой. Участие в двух коллективах в качестве гитариста остается актуальным по сей день. Увлечение джазом с школьной скамьи оставила неизгладимый след на вкусе музыканта. Кроме того, и современные тенденции не обошли его творчество стороной. Вот, ставим, слушаем. Так, где у меня это? Все, вот, «Пустой вагон» называется трек. Я так понимаю, что это Москва, даже не буду перепроверять. Юрий Мунасыпов. Поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Вот, комментариев никаких нету. Сам Юрий тоже не появился у нас в эфирном чате. Ну и мне, в принципе, я, наверное, комментировать не буду, потому что вообще не мое, то есть абсолютно не мое. Могу только сказать по качеству сведения. В принципе, сведено неплохо, здорово. Работа сделана хорошо. Вот, а по поводу самой стилистики, ну, совсем не мое, не буду ничего комментировать, ибо, дабы не наговорить глупостей. Вот, друзья, еще раз напоминаю всем участникам, кто сегодня участвовал, кто в прошлых двух программах участвовал, грузите свои треки на сайт Неформатное радио, потому как три трека выберу я, а три трека победят в голосовании, вот, и они попадут в ротацию. Вот, но они не попадут в ротацию, пока не появятся у нас на сайте, ибо мы чтим законы, куда же деваться. Вот, и вы должны сами его загрузить на наш сайт и поставить галочки, что вы совсем согласны. Вот, завтра на сайте Неформатного радио появится голосовалка, появится запись сегодняшнего эфира. Можно будет еще раз переслушать, кто пропустил, можно будет скачать и, конечно же, проголосовать. За все понравившиеся треки ставьте галочки, абсолютно за все, что понравилось. Ну, вот как я смотрю, у меня прям 5 галочек будет 100%, остальные переслушаю, еще подумаю. Вот, всем удачи, не болейте, друзья, спасибо всем, кто с нами сегодня был. Подтягивайтесь теперь через один вторник, да, то есть вот следующий вторник не будет, через вторник будет очередная программа «Неформатная бомбардировка». Вот, далее, завтра услышимся в рамках программы 5+1, также в 21:00. Короче, говорю всем до завтра. Кому интересно, подтягивайтесь, кому неинтересно, ну, бог вам судья, да? Все, не болейте, любите друг друга. Всем удачи, всем счастливо, пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов, микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Стукни Ваську.
2: Тук-тук.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
3: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

пупов, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана,

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки вплоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные проводим в охоте, от голода злые. В нас видят пороки, ведь люди не знают, как честно все волки любовь охраняют.

Я, кто видел, нас знают, как волки клыки плоть живую вонзают.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М. Это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела об этом.

тихо-тихо засыпает. Снегом город серый и чужой. Выключаю свет

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю

Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

мучили мыши, подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит? Детям потеха, ну так и в том.

ключ на гвозде снаружи, да и засов не замкнут. И кто это дверь открыл с гвоздя или сам я? Единственное оружие слова нет кнут. Запутался, превратился в канат молчание. Хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор круши.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: и все слушают неформатное радио. Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры. Воздухоплаватели. Мото-шоу. В 90 километрах от Москвы. Город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: А ты микрофон, наверное, опять выключил. Ну-ка, поговори.
2: Друзья, добрый вечер.
1: А что же я тебя не слышу? Ну-ка, еще.
2: Друзья, еще раз добрый вечер.
1: Не, коня сегодня не будет у нас. Сегодня конь утекает. Утекает куда-то. На, говори пока в мой микрофон, а я твой помучаю.
3: Так вот, друзья, добрый вечер. У нас опять какие-то вот технические неполадочки с микрофоном, с моим. Даже глупо было бы предполагать, что были бы неполадки с микрофоном Зухера. Неполадки именно с моим микрофоном. Ну так вот, друзья, сегодня долгожданный эфир по Братской Республике Беларусь. Очень много достойных треков, очень много серьезных исполнителей.
1: Вот же оно!
3: Замечательно, меняйте микрофон мясного.
1: Да ладно уже, говори в мой чего.
3: Ну ладно, хорошо. Так вот, друзья, на протяжении многих эфиров, которые были посвящены отбору на мото Малоярославец, слушатели задавались вопросом, а сможет ли кто-нибудь из других участников перебить по качеству звучания, по качеству отобранных треков и по именно массовости, по масштабности воронежский эфир? Я считаю, что до сих пор ни Туле, ни Калуге, ни каким-то другим городам этого сделать не удалось. Воронежский эфир был самый крутой, самый интересный, но сегодня Беларусь, и я ослушал все эти треки, я знаю, что белорусы очень хорошие ребята, очень интересный материал, и я считаю, что сегодня эфир будет как минимум не хуже, чем воронежский.
1: А они тебе обещали Магарыч?
3: А нет, Магарыч меня не обещали.
1: Ну вот как так, ты вот уже заранее хвалишь, а Магарыч себе еще не обещали. Как-то вот...
3: Ну нам же сложно добраться до Беларуси, Захар. Если бы могли добраться до Беларуси, то можно было бы вести речь о Магарыче.
1: Ой, ну можно же передавать собаками там и на оленях, а авиапочтой, всякого рода. Народ постоянно курсирует Минск, Москва, вот эти вот человеки, которые возят китайский и не только товар. Вот. Магарыч передать было можно. Вот, здорово всем! Здорово всем! Вот вижу, нарисовался Артурчик, Димка, всем привет! Думаю, нас сегодня никто не прервет, сегодня мы не в машине, сегодня мы не в машине, сегодня мы у нашей хорошей знакомой, у Ольги. Подпольная кличка Петя. Как она сама себя назвала в свое время, так вот к ней и прилипла. Вот, и сегодня мы так вот в комфорте, с чайком, нормально за пультом. Все как положено. Ладно, Димка, давай тарахти.
3: Ну, я буду тарахтеть, друзья. Сразу приношу свои извинения тулякам, когда эфир был неделю назад, 30 апреля.
1: Да, кстати, сегодня
3: не смог я выбраться на этот эфир по простой и вполне банальной причине. Был на футболе решающий матч. Арсенал играл с Торпедо, с московским. Мы их надрали. Вот. И после матча, учитывая то, что было на фан-секторе, нас менты со стадиона не выпускали, ну, где-то порядка часа. То есть эфир шел. Шел, а я в то время сидел, жопу морозил на этом холодном, мокром стадионе, да, и только освободился где-то часам к 11. Поэтому не смог попасть на эфир. Более того, скажу, что у Захара сейчас до сих пор проблемы с интернетом. Опять же, возможно, ну, не буду утверждать, но тем не менее, возможно, это так, из-за глушилок ментов, потому что он живет сейчас на новом месте жительства, рядом ментовка, и поэтому, собственно говоря, у него интернета дома нет. В связи с этим, к этому эфиру появилась голосовалка только сегодня. Тулики, которые нас сегодня слушают, вы можете уже активно голосовать за полюбившиеся вам треки второго полуфинала. И еще один момент. Обещал на сайте Неформатного радио, что всем те люди, которые пытались проголосовать за своих любимцев, но не смогли этого сделать из-за того, что голосовалки не было,
1: Да, за каждые комменты, которые до сегодняшнего дня появились.
3: До 9 вечера, как, которые комменты были в теме для тульского эфира.
1: Мы прибавим по 2 голоса.
3: Мы прибавим по 2 голоса, да. Сами считайте, сколько вам голосов прибавится. То есть я видел, там за 2-3 группы были активные такие комментарии. Вот, ребята, эти комментарии никуда не уйдут. Тем более, что те люди, которые эти комменты писали, могут еще сейчас повторно проголосовать. Не вопрос. То есть здесь, ну, такая вот система поощрения.
1: Ну, вроде все, перед всеми извинились, да,
3: вроде все сказали,
1: со всеми,
3: да,
1: поздоровались, вот спрашивают, что мы не в Аське, потому что мы сегодня на чужом компьютере, у нас Аськи нет, вот, Санек, здорово, и общаемся в эфирном чате Зухера, друзья, все, кто сейчас нас слушает, но не знает, как с нами общаться, заходим во ВКонтакт, находим там эфирный чат Зухера, добавляемся туда, тема заведена, 7 мая она называется, и в комментариях к этой теме общаемся.
3: Друзья, ну и еще один момент, хотел бы только его сказать, перед тем, как первая песня первого конкурсанта прозвучит в эфире. Хочу сказать огромное спасибо Анжеле из Беларуси, да, из города Бобруйск. Анжелка, ты нам всегда помогаешь, ты всегда наш постоянный слушатель, мы тебя очень любим. И ты реально пришла на помощь в очередной раз, оповестила белорусские группы, какие смогла.
1: И поздравила нас с Днем Радио.
3: И поздравила нас с Днем Радио, что самое главное. Анжелка, спасибо тебе большое за то, что ты с нами, за то, что ты нам помогаешь. Кстати, кто не знает, Анжелка — это человек, который активно ротирует белорусские группы, которые ей нравятся, на неформатном радио. В программе 5 плюс 1 в обычных эфирах.
1: Да, кстати, белорусы, можете Магарыч засылать Анжелке, она на Малые Ярославцы обещала с нами встретиться, да, и она нам Магарыч весь передаст.
3: Анжел, молодец, спасибо тебе большое за твою поддержку, за твою помощь, за твое участие. Ну и, собственно говоря, мы переходим плавно.
1: Прикинь, Анжелка завтра звонит и говорит: Зухер, Зухер, скажет, как же, да, кстати, мы хором поздравляли.
3: Поздравляем!
1: Ты, да, Конь, ты гандоша ты.
3: Я не гандоша, меня менты все не выпускали.
1: Менты его не выпускали. Ну, мы тебе в спину плюнули на прошлом эфире, так что можешь не оправдываться.
3: Ладно.
1: Мы тебе отомстили.
3: Друзья, и еще один момент, перед тем, как первый трек прозвучит в эфире, хотел бы по старой доброй традиции поздравить тех музыкантов, у которых сегодня день рождения. Сегодня 2 дня рождения у 2 замечательных тульских музыкантов, группы, которые полюбились многим, не только даже тульским, а и людям из других городов, любителям фолк-музыки, их песни. Это 2 группы, которые для Тулы во многом являются знаковыми. Именно вот в первую очередь для фолк-направления. Единственные 2 группы, которые в Туле играют фолк, насколько я знаю.
1: Ты, да, поздравлять хотел, а не пиарить группы.
3: Ладно, пиарить не буду, буду поздравлять. Так вот, Иришка Рапатько, группа Аркаим, поздравляю тебя с твоим очередным днем рождения. Ириш, очень рад за тебя, за то, что ты движешься только вперед, за то, что у тебя постоянно новые песни, интересные, красивые, хорошие. Поздравляю также Леху Петнюнаса из группы Хавала, тоже с днем рождения. Это также группа, которая играет фолк, причем фолк такой языческий, такой исконный, пасконный русский фолк. Вот. Ну и, собственно говоря, поздравляю эти 2 группы. Если у нас останется время, поставим обязательно треки данной группы в эфир. А сейчас переходим к эфиру Беларуси.
1: Кайра, Апокалипсис, поехали.
3: Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, ну, вроде как развязали
2: эфир. Распечатали эфир.
1: Спрашивает вот Артурчик, как название Кайра. Это группа Кайра, песня «Апокалипсис». Ну, давайте, наверное, начнем сразу. Вот, нарисовался у нас киберпанк. Здорово, дружище. Пишет крутой трек, всем привет. Так, давайте я зачитаю комментарии. Прямо открытие года, масштабная команда. Далее. Месса грамотная, вокализ очень, соло мощное. Сильный трек мне понравился. Браво, Беларусь. Отличное начало вечера. Так, Димон пишет, мне нравится, не знаю почему, но нравится. А текст просто зашибись. Ну, я не знаю, я текст не слушаю никогда. Так, Санчелло пишет, отличный трек. Ну, короче, в принципе, всем по... Кстати, вот пишет Анжелка, Вороны с нами сегодня не будет, у них репа. Ну, ничего
2: потом
1: страшного.
2: Потом послушают записи. Послушают,
1: да, запись эфира, и все у них будет. Тут главное голосовать.
2: Да, Захар, ты скажи, что ты думаешь по поводу этой песни?
1: Ой, ты знаешь... Ну, ты, наверное, предчувствуешь, что я скажу,
2: да? Я предчувствую,
1: да?
2: Поэтому спросил,
1: вот,
2: да.
1: Ну, я не люблю арию, поэтому, вот, соответственно, все вот группы, которые... приблизительно в этом формате, они от меня далеки. Я не могу сказать, что это плохая песня, да, что-то. Там все хорошо, все грамотно, все. Ну, Артурчик, вот, кстати, очень все разложил по полочкам. Ну, просто не мое это. Поэтому я не буду ни хвалить, ни ругать, просто не мое.
2: Ну, а галка-то будет или нет?
1: Галка, ну, ты сегодня видел, я как проголосовал.
2: Видел, да.
1: Вот, так что, возможно. Кстати, давай, знаешь как? Ты вот пока тарахтишь что-то, а я прям начну создавать сразу голосовалку.
2: Ну, давай, давай. Я все-таки по поводу этой группы, по поводу вообще всей системы хотел бы более подробно рассказать. Друзья, Артур и же с ними, я с вами полностью согласен. Кайра очень хорошо распечатала наш сегодняшний эфир. Профессионалы, очень вкусный, очень красивый трек. Слаженно, сочно, смачно, интересно сыграно. Мне почему-то вот, ну, с Захаром соглашусь, мне действительно напомнило арию, даже не арию, а вот был тогда в свое время сольный проект Кипелова и Маврина, назывался он «Смутное время», альбом. Вот, именно по звучанию, по клавишам, по вокалу, мне показалось, что это именно оттуда. То есть вот очень сильные отголоски. Но тем не менее, зная байкеров, зная то, какие люди туда приезжают, зная то, какие группы там выступают, зная публику, я уверен, что если Кайра победит в голосовании, если она поедет на Малоярославец, то она,
1: смотри,
2: там будет очень всему.
1: Все в голос кричат, тут нет арии. Как раз не похоже на арию. Ребят, ну вот для меня...
2: Да это, и, кстати, для меня тоже.
1: Это сугубо мое личное мнение. Я не претендую на бога, я много раз говорил. Это сугубо мое личное мнение. Вот мне это напоминает арию. Только мне, наверное, и коню. И, ну, я не люблю арию.
2: А я люблю арию, я был фанатом этой группы, ходил на концерты, и мне эта группа очень нравилась, и нравится и по сей день. Именно старая ария с Валерой Кипеловым на вокале. Вот. И скажу так, что действительно мне напомнила эта песня, альбом «Смутное время». Ну, не знаю, на вкус свет, все сосиски разные, как говорится, да. Поэтому, ну, собственно говоря, не знаю. По крайней мере, в любом случае, песня очень интересная, песня достойная, и я рад тому, что данная команда, Кайра, распечатала наш сегодняшний белорусский эфир. Это очень достойно. Кстати, друзья, что хочу еще сказать. Готовился к этому эфиру довольно-таки давно, где-то месяц назад скачивал эти треки, отбирал их для программы. И сейчас, ну, действительно, времени довольно-таки много прошло, учитывая тем более еще отсутствие интернета. Не помню, вот честно сказать, не помню, кто откуда, какая группа, что за история. Музыканты, если вам не впадло, если вы нас сейчас слушаете, да, когда звучит ваш трек, по ходу звучания трека, пишите, пилюкайте в эфирный чат Зухера информацию вкратце о себе, чтобы могли вас представить. То есть, какой город, когда начали играть, там, что интересного у вас, что достойного.
1: Заодно проверим, кому не похуй.
2: Да, заодно проверим, кому не похуй, потому что, знаете, столкнулся...
1: Тулики и... вот очень порадовали в,
2: да,
1: этом плане.
2: В
1: прям вот это просто. Я не ожидал, я не ожидал.
2: Тем более в этом городе живем.
1: В этом городе живем, такой фестиваль, такой отбор. И казалось бы, да, вот все тебе и карты в руки. Нет. Тулики, ну, мудаки, ёпта.
2: Да не мудаки, ну вот, просто вот, такой вот.
1: Ну я про музыкантов.
2: Ну ладно, ладно, ладно.
1: Едем дальше.
2: Едем дальше.
1: Пишут, вот дело не в аре, дело в количестве процентов спиртного. Ну, я не знаю, Гришаня, ты к чему это? Тут спиртного практически, ну, если только в халву кто-то добавляет. Хотя, я вот не знаю, палить контору или нет. Кто-то
2: да
1: тут...
2: не пали контору.
1: Кто-то тут балуется тяжелыми наркотиками. Сало тут у нас нарезанное. Вот. Как это называется? Мясной хлеб.
2: Ладно, друзья, едем дальше. Захар, ты ближе к монитору, объявляй следующую группу.
1: Ба-эффект нам по дороге. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, number two, да?
1: By Effect.
0: By Effect, вот спрашивают, кто поет. By Effect, нам по дороге называется песня. Вот, поглядел я в чат, ну никто вообще про песню ничего не... А, вот, ну Артурчик разродился под конец. У нас народ вот, по ходу дела, поужинать нихера не успели, потому как они вот упиваются, они описывают, как правильно жрать сырую картошку. Вот, это я про эфирный чат. То есть песни, они в принципе как бы прошуршали фоном. Вот все обсуждают, как жрать сырую картошку. Ребят, сырую картошку надо перед тем, как жрать, хотя бы помыть. Ну и выкопать, соответственно. Ладно, читаем комментарии. Так вот, пишет Артурчик, трек вроде неплохой, но по мощи проигрывает первому. Напомнила группу Рондо с Александром Ивановым. Ты знаешь, у меня вот хором Коняшка с Соличем напевали, что Би-2.
1: Ну, не совсем Би-2, друзья, да, с нет, элементами текило-джаз.
0: Там был один момент, когда он спел в интонациях Лёвы с Шурой, да? Но на самом деле... Да хотя, наверное, да. Присутствует там Би-2. Ну... Нету в Белоруссии Би-2. Не ездят они туда.
1: Зато есть группа By Effect.
0: Зато у них есть By Effect. Вот. Отличная песня, пишет Анжелка. И вообще группа отличная. Диман пишет, не то. Мимо трек прошел. Не будет от меня галочки. Ну, знаешь, он как-то вот фончиком. Таких много. Не выделился, по крайней мере. А так, в принципе, наверное, все слишком заровнено, мне
1: ну,
0: кажется.
1: Ну, давай я, Захар, тоже скажу свое веское слово. А, друзья, трек не то чтобы очень понравился, да, но трек понравился, приятно было слушать. А, это именно конкретный пример хорошей фоновой музыки, под которую приятно попиздеть с друзьями, побухать такого, знаете, такого легкого, красивого алкоголя.
0: Сегодня Конь ко мне пришел, говорит, Захар, а ты знаешь... А Путин подписал указ, где за каждое слово жопа и пизда нас будут штрафовать. И сидит, поливает.
1: Вот. Но не меня же будут штрафовать
0: хуже
1: тебя.
0: Хуже меня поливает.
1: Ладно, друзья, вернемся к By Effect. Мне эта группа тоже понравилась. Пусть, в принципе...
0: Вот, смотри, написали, однообразен. Гришаня, вот ты одним словом...
1: Выразил все, что мы думали,
0: Выразил, да, вот весь, все то ведро текста, которое мы хотели наговорить. Вот, Ромка пишет, как-то это уже старомодно, но хороший
1: трек. Нет, трек неплохой, очень неплохой, нам понравился, но все-таки яркости не хватает, мне кажется.
0: Не хватает яркости. Да, проходной такой он.
1: Но хочу отметить, что альбом. очень качественный. И по материалу, и по исполнению, и по тексту, и по вокалу, и по сведению. Здесь все очень ровно, очень красиво, и опять же, Беларусь радует.
0: Ну, тут подожди, ну, возьмем кого? Возьмем Филиппа Киркорова.
1: Причем тут Филипп Киркоров?
0: Ну, исходя из твоей логики, берем... Даже нет, берем Стаса Михайлова.
1: Ну ладно, допустим, и
0: берем
1: что?
0: Берем Стаса Михайлова. У него спето хорошо, записано ровно, да?
1: Но.
0: Ну, все же качественно. Вот. Ну, ты же его не слушаешь.
1: Почему же?
0: А, блядь, фу! Фу, я в тебе разочаровался.
1: Да я пошутил.
0: Я думал, ты нормальный человек.
1: Я пошутил.
0: А ты из этих. Фу на тебя.
1: Ты знаешь, Захар, когда едешь в маршрутках и постоянно звучит Стас Михайлов или Черепашка по имени Наташка, хочу тебя сына.
0: А Черепашка это кто, который хочет от меня сына?
1: Натали.
0: От меня сына хочет?
1: Ну, от тебя, не знаю, хочет ли хочет, может быть, от меня хочет.
0: От тебя хочется?
1: Ладно, делай.
0: Рано ты жениться собрался.
1: Ладно, друзья, едем дальше. Захар, кто-то у нас по очереди-то?
0: Ворона.
1: Серьезно, что ли?
0: Да.
1: Так рано?
0: Да. Ну-ка... Я тебе говорил, третья она.
1: Ну, да, я посмотрю, удостоверюсь.
0: Ты не веришь мне, да?
1: Нет.
0: А, не, ни хрена, я обманул всех. Низгиз. Гуантанамо.
1: А, друзья, я хочу просто сразу предварить эту песню. Эту песню я очень отчетливо помню. Эта песня мне очень понравилась. Это хит, это хитяра.
0: Тогда он еще был трезвый.
1: Блин, друзья, есть...
0: Он ее отчетливо помнит.
1: Я реально отчетливо помню. Ребята большие молодцы. Песня яркая, песня выделяется из общего фона. Отдельные слова хочу благодарность сказать вокалисту. И, ну, соответственно, как бы, если он же писал текст, то, опять же, ему респект. Песня реально цепляет. Больше говорить не буду, слушайте, восторгайтесь, но, на мой взгляд, один из очевидных претендентов на победу.
0: Вот, смотри, Филиппов в студию с перьями. Смотри, проснулись. By Effect, чистый рок. Это, видимо, Человек из группы Bi-Effect.
1: Или может друг.
0: Может друг. Вот. Фу-фу, конь, слушай музыку в наушниках.
1: Нет, меня наушников. Нет, Саш, на самом деле я скажу так, что иногда в лайнах нормальная музыка звучит, приятно
0: коняшка
1: послушать.
0: Просто вот перечеркнул два
1: Стасом
0: года.
1: Михайловым перешел
0: два
1: все.
0: Года нашей дружбы он просто перечеркнул. Все, я теперь не могу с этим человеком сидеть даже рядом. Ладно, они с Гуантанамо поехали, ставим, слушаем. Коняшка отчетливо запомнил этот трек, а я буду сейчас отчетливо выслушивать.

0: Самый масштабный мото-рок фестиваль. Мото Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Вот оно. Вот первая галочка за сегодняшний эфир от Зухера. Вот прилипла к голосовалке. Сразу же говорю, мне очень понравилось. Хотя понятно, что группа, ну мне кажется, да, более настроена на коммерческий звук, но звучит охрененно.
2: Охрененно звучит.
1: Молодцы. Так, давайте читать комментарии. Вот хороший трек, понравилось. Что-то про Гуантанамо, больше ничего не понял, но звучит клево, крутой трек. Так, Димка пишет, очень интересно, очень даже затягивает песня, исполнена, на мой взгляд, хорошо, галочка. Так, Артурчик пишет, цепляет трек, сведен профи. Скажите студию, фронтмен отжигает, наверное.
2: Уверен.
1: Ну, студия, Артур, я думаю, ты в Белоруссию не поедешь писаться по любасу.
2: У тебя и так студия, мне кажется, неплохая. Сакра тоже неплохо пишется.
1: Анжелка вот пишет, отличненько, галочка. Все. Дальше, по-моему, ничего. Да, у нас? Все.
2: На родной мове
1: Вы конвая.
2: Не, кстати, вот молодцы. Еще один плюс, знаете, за что, друзья? За то, что ребята поют на белорусском.
1: Ну а на чем белорусы должны петь? Русские поют по-русски, украинцы по-украински, англичане по-английски.
2: Ну ты если
1: и только вот хотел кинуть камень в Евровидение. Вот не смотри, вот эти два человека, которые сидят сейчас рядом, они не смотрели вчера Евровидение. Вот, друзья, я вот патриот, я люблю Россию. Но после того, как вот за наших близняшек взялась вот эта коалиция...
2: Кодла!
1: Аллы Борисовны, они просто убили. Убили на корню песню, убили на корню близняшек. То есть вот я сидел и думал, вот если не пойдут в финал наши, наверное, даже не расстроюсь.
2: Ладно, вот. Сейчас речь-то не о России, не о Равине.
1: Не, ну я к тому, что люди, ну они поют на своем языке, они так и должны делать. Я причем удивился, опять же, вернусь к Евровидению, смотри, вот славяне наши, они пели на своем, на сербском, да, вышли, кто там, тоже пели на своем, почему мы пели по-английски на Евровидении, я не понимаю этого, вот, ладно.
2: Ладно, друзья, я что хочу еще сказать от себя лично. От меня однозначно галочка, и пусть не обидится на меня группа Кайра, By Effect, да, но этот трек, который сейчас только что прозвучал, он гораздо сильнее. По многим причинам, но это, опять же, мое мнение, да, но я его выскажу. Во-первых...
1: А мы тут и сидим, чтобы высказывать, да, свое мнение.
2: Во-первых, это хитяра, это махровый хитяра.
1: Мы вас не призываем голосовать, мы просто
2: друзья,
1: говорим свое
2: мнение. Друзья,
1: это
2: мега-хит, это песня, которая цепляет, она запоминается. Во-вторых, уже сказано было, да, что на белорусском ребята исполняют, это слушается. Это слушается охрененно. И в-третьих, ну, я просто чувствую, да, бывает такое ощущение иногда, что ребята во время своих живых концертов, они просто взрывают зал. Я чувствую подачу, я вижу это. И, ну, блин, если эта группа победит, я уверен на 101%, что они и в Малоярославце всех порвут.
1: Ну, было бы замечательно. Ну, вот их я вижу там на сцене. Молодцы, ребят. Ладно, давай дальше. Дальше все-таки...
2: Наши старые, давние друзья из Минска. Я очень рад тому, что группа Ворона подала заявку на фестиваль Мото Малоярославец. Очень хотел бы их там видеть, потому что это группа, проверенная временем. Это качественная группа с очень интересными песнями. И песня, которая сейчас прозвучит, она уже звучала на волнах неформатного радио и, по-моему, даже победила в одной из программ. Песня называется «Напролом».
1: Не в одной, они, по-моему, в двух или
2: в трех. Они в двух или трех даже победили, да, они постоянно ротируются. Но дело не из-за того, что это наши какие-то друзья, да, из-за того, что группа хорошая. А песня, которая сейчас представит вашему вниманию...
1: А что, хорошая группа не может быть нашими друзьями? Или мы только с унылым говном дружим?
2: Ладно, друзья, песня «Напролом» уже звучала на волнах неформатного радио. Я отобрал этот трек по одной простой причине. Ворона записала данную композицию в не совсем обычном варианте, да. Тот трек, который мы ставили в эфир, он был, ну, такой обычный, да, жесткий такой, слегка брутальный, интересный, мелодичный, да.
1: Анжелка пишет, в Ворону добавился саксофон.
2: Вот, этот трек,
1: а
2: он,
1: я скрипку хочу.
2: Этот трек, он, знаете, он приобрел какие-то, знаете, пастельные тона, нежность какую-то приобрел, свое такое, знаете, своеобразное звучание. И вот именно поэтому я взял именно данный трек, который уже звучал на неформатном радио. Я думаю, что всем слушателям неформатки этот трек понравится. Еще один реальный претендент на попадание на Малый Ярославец. За Ворону тоже буду голосовать обеими руками.
1: Но, кстати, друзья, я вот вам скажу. Из какого города группа «Унылый град»? Ты знаешь, Артурчик, в Туле все группы так называются.
2: Ну, у не нас... все, Захар, ну не все.
1: А у нас одна
2: назвать. Хватит срать Тулу.
1: Я обиделся на всю Тулу, честно. Ну, на музыкантов я имею в виду. Ладно, что-то я хотел...
2: Ворона на пролом, слушаем.
1: Ворона на пролом, слушаем. Я хотел что-то сказать. Хотел я что-то... И отвлекся на «Унылое говно». А! Вспомнил. Когда Коняшка сказал, что надеюсь, что... Неплохо бы, если бы они попали. Они, друзья, организаторы, малоярославцы, оставляют за собой право позвать любую группу, независимо от результатов голосования. Поэтому, если понравится там две группы, три охуенных будет, да, из отбора, соответственно, они могут позвать точно так же выступить вне всякой... конкурса, вне всякой конкуренции, и также позвать...
2: Захар, добавлю еще одну мысль такую, да? Вот представь себе, Воронеж, да? Довольно-таки много хороших групп. Одна группа попадает в финал на Малый Ярославец. Тула. Тоже немало групп, да? Одна группа попадает. Друзья, ну сравните. Воронеж, Тулу, Калугу, там Рязань, да? И Беларусь. Это целая братская республика. Групп-то дохерища. Огромное количество групп. И я считаю, что одной группой дело не должно обойтись. Как минимум две. Это минимум. Тем более знаю эти группы.
1: Ну, подожди, там той Беларуси-то, как Тульская область.
2: Извини, а сколько там групп? Сколько там городов? Захар, ну ты просто, ну, слабо с ними знаком. Я...
1: Да вот... дело не в том, что я слабо. Я просто, ты говоришь, вот тут город. Ну, это же не города вот сейчас, а области.
2: Ну, какая
1: Воронежская
2: разница?
1: Воронежская область, Тульская.
2: Это целая братская республика. У них своя рок-культура. И белорусы меня, кстати, очень радуют. Очень жаль, кстати, что не подали заявки на Малый Ярославец. Две мои самые любимые группы из Беларуси.
1: Колка проспал?
2: Нет, это не моя самая любимая группа. У меня
1: Колка проспал?
2: Колка проспал, да. Земля Королева Мод не подали заявку.
1: Он бухал.
2: Я сейчас говорю о группе «Серебряная свадьба» и о группе «Аддис Абеба». Две замечательные команды из Беларуси, которые в России пользуются заслуженной популярностью. Очень жаль, что этих групп нет в отборе. Но, блин, я реально скажу так, что Беларусь, она во многих отношениях, в плане роковости, да, в плане интересности, она интереснее, чем Россия сейчас.
1: Не, ну я уже давно говорил, надо фестиваль делать не 4 дня, а 4 месяца. И тогда вот я только за, чтобы все группы вообще выступили. Это микроволновка, сделала бздынь. А Коняшка запереживала. Говорит, сейчас придет муж,
2: Скот.
1: Муж Ольчи и будет бить по голове Коняшки. Потому что, ну, меня не будет никто трогать. Я большой и страшный.
2: Я в бомбаре ФКАТ. Меня тоже никто не тронет.
1: Вот, ладно.
2: Ладно, Ворона на пролом в оригинальном звучании. Слушаем, восторгаемся.
1: Это свежее звучание.
2: Свежее звучание, совершенно свежее.
1: Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, это была Ворона. Это была Ворона. Кстати, поздравляем Аленку с прошедшим днем рождения. 29 числа у нее была днюха. Аленка, я тебя поздравил бы. Да вот сижу без любого говнолинка, поэтому извиняй, поздравляю сейчас. Вот, но давайте начнем с комментариев. Так, Димка пишет: «Земфира и глюкоза два в одном». Далее. Санек пишет: «Мне не нравится как-то по сравнению с прошлыми треками, уныло прям нажраться охота».
1: Да кто тебе мешает, Сань?
0: Сходи да нажрись, господи. Так, вот, Артур пишет: «Рок в Беларуси процветает, при этом все батьку ругают, а по мне так настоящих». Артур, ну нам как бы тебе сказать, не нам судить, потому что мы там не живем. Мы там не живем, а рок процветает как раз наоборот.
1: Вопреки.
0: Вопреки. Ты вспомни, как у нас раньше было, да? Вот все же группы, которые сейчас во главе пьедестала, да, они же как росли? Вот гнобили по подвалам, там, сям, и выросли. Вот так же и Беларусь. Их прижимают, поэтому они вопреки всему пытаются. И у них получается. У них получается хорошо. Так, вот далее читаем. «Хорошие музыканты, слушать приятно, хотя я люблю другую музыку». Так, еще
1: ну, мы знаем, Артур, какую музыку
0: отлично
1: любишь.
0: Пишет Киберпанк. Агузарова с Линдой. Вот, Серега пишет: «Если уж Михалка погонял Бацка, то это не значит тю, что всех подряд чмырит». Ну, Михалок, ты знаешь...
1: Он сам доигрался, мне кажется.
0: Я могу сказать, дело не в том, что он доигрался. Слава богу, что он объявил о распаде вот этого унылого говна, во что превратился Ляпин с Трубецкой.
1: Это твое мнение, Захар.
0: Потому что то, что было раньше, ну, ни в коей мере не сравнимо с тем, что стало сегодня.
1: Захар, я с тобой поспорю, знаешь почему? На Малоярославце предыдущем мы были с тобой оба, и мы оба были на концерте Михалка.
0: Ну, были.
1: И что? Ты видел, как по нему плясали? Ты видел, как он рубил? Это было жесткое рубилово, народ вообще писал кипятком.
0: Ты пойми, народ, во-первых, был пьяный.
1: Мы с тобой были трезвыми.
0: Во-вторых, ну я же не плясал.
1: Я тоже.
0: Ну вот, видишь, мы с тобой не плясали. Я высказал свое мнение по поводу Михалка. То, что делал Михалок раньше, мне нравилось. Мне это было приятно слушать. То, что он стал делать сейчас, это вообще ни в какие рамки. Это все вот одно и то же. Одно и то же, причем закосы, закосы и ни о чем.
1: Ну, может быть, не буду спорить, сейчас речь не о Михалке.
0: Вот.
1: Ну, что скажешь, Захар, за Ворон галка будет у тебя или нет?
0: Ну, так я тебе еще тогда, когда она победила, сказал, что ну мне нравится эта группа, мне нравится, от меня галка по-любому будет. Вот, Артурчик пишет: «Сакра с Ляписами будут отжигать 7 и 8 июня».
1: Поздравляем!
0: Артурчик, дай ему от меня подзатыльник, просто вот заряди ему, скажи: «От Зухера тебе привет». Вот, и все. Вот, ну, едем дальше.
1: Едем дальше, что у нас дальше-то?
0: Дальше у нас Crow Black... вот как...
1: Хайер. Я, честно говоря, не помню этот трек. Не помню, да, но я думаю, что это какой-то тяжелый тоже трек. А, вот, Серега пишет про Ворону.
0: Вот, пишет: «Ворона — высший пилотаж. Пусть меня и назвали другом именно Байэффект, но продолжаем балдеть дальше». Не, Серый, я просто так сделал такой вывод, потому что Байэффект отыграл, начала играть другая песня, а тут бац, и пошел такой комментарий, как будто ты вроде как только что ее слушаешь. Вот, поэтому вот как-то так.
1: Не, друзья, я просто еще раз повторюсь, уверен, что данный эфир будет не слабее, чем Воронежский, уверен. Дальше будут еще интересные группы, я даже знаю какие, но пока не скажу. Но белорусы очень радуют, молодцы, ребята, молодцы.
0: Ну а пока Crow Black, Хайер, поехали, ставим, слушаем, поглядим, что за Хайер такой.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, это был Crow Black. Crow или Crow?
2: Crow.
1: Crow. Crow Black. Вот. Но давайте начнем прямо вот с комментариев. Так. Судя по саунду, видимо, волосы длинные у ребят.
2: Видимо, да.
1: Акцентище, пишет Киберпанк. Слушай, ну, возможно, у ребят тоже проблемы с албанским, как и у меня. Потому что я не могу вообще говорить ни на каких языках, даже на русском запинаюсь постоянно об матерные слова.
2: Кстати, я перебью немного. Роман, я с тобой в чем-то согласен. В каком плане? Я никогда не люблю те группы, которые поют на неродном языке. Если вы белорусы, пойте либо на белорусском, ну, либо на русском хотя бы, да?
1: Русский, а для них не родной.
2: Родной, родной. Для многих белорусов русский родной. Вот. Ну, зачем петь на английском? Ну, зачем?
1: Ну, нравится. А потому что я тебе объясню. Когда проблемы с текстописанием, английский, он проще. Потому что ты пропел гласную, там не надо о рифме думать. Вот у нас же был прекрасный, я тебе почему, помнишь, я почему так радовался за Сварогова, да, когда вот он рифмовал нерифмуемое.
2: Ну да, трилогия свою.
1: Да, да, да. То есть вот когда ты поешь на английском, тебе не надо думать о рифме. Ну, пою я и пою, и отстаньте от меня. Вот, не по-русски, все, никто ничего не понял, в основной массе 99,9% не поймут. Вот, поэтому так вот.
2: Ладно, читай дальше, там Артурчик еще написал, скандинавы живут в Беларуси.
1: Скандинавы, да, живут в Беларуси, видимо, потомки. Так, дальше что? Непонятно, Димка пишет. Не нравится, еще и акцент, и вообще смысла уловить совсем не получается. Ты смысл там ловил, Димка?
2: Да, ёпрасы
1: ты. Ты молодец. Нет, я к чему? Он, значит, язык хорошо знает. Язык знает. Я вот не знаю. Так, бас-гитару надо пересвести.
2: От Саши четверочка.
1: От Саши четверочки. Ну, там четверочек нет, там у нас только галочки. Так. Гришаня вот пишет, дело не в акценте, Витька Цой русский кореец, пел и все его помнят. Нафига нам эти пиндосы и-и?
2: Григорий, совершенно с тобой согласен, молодец, полностью считаешь мои мысли.
1: Так, Ромка, если даже русскому слышен акцент, то ничего хорошего, имхо. Хотя драйвовый так на... Ну знаешь, насчет драйвовости мне почему-то напомнило такой вот не топовый Зизи Топ. Вот. Как-то вот как-то так. Так, Анжелка пишет, официально у нас два языка, русский и белорусский.
2: И Сашка пишет, тогда не галочка, нифига.
1: Нифига не... Ну, от меня тоже, наверное, галочки не будет.
2: Не, ну, в принципе, довольно-таки пристойный трек, приятный.
1: Оно, да, оно неплохо. Плохого я ничего не услышал, акцента я не услышал, потому что я слаб вообще во всем, что касается языков и других культур. Вот, а по поводу... Ну, вот не то как-то, вот, понимаешь, вот вроде все ровненько, все, но не то. Вот есть такое вот отторжение, как

0: это в душе. Не буду галочку ставить.
1: А, вы знаете, я скажу такую мысль, возможно, кому-то покажется крамольную, да? Если бы это была не Беларусь, если бы это была, был, точнее, не такой классный эфир, то, возможно, даже галочка от меня была бы, да? Но по сравнению с другими треками, ну...
0: Ну, там есть за что поставить галочку. Да. Поэтому вот как-то надо галочкам трепетнее
1: относиться. Да, да, да. Потому что я еще раз повторяюсь, белорусский эфир будет очень сильный. Ребята, еще раз повторяюсь, большие молодцы белорусы, очень радуйте.
0: Кстати, друзья, я еще раз, я написал это в теме эфира, неизвестно, то ли это полуфинал у нас будет, да?
1: То ли вообще финал.
0: А то ли это будет финальное голосование.
1: Все будет зависеть от того, будет ли финальный отборочный
0: тур
1: в Беларуси.
0: Что нам скажут организаторы еще пока, мы не знаем. Поэтому в голосовалке голосуйте, конечно, по максимуму. Вот, то есть вы не относитесь к этому так вот. А, потому что может оказаться, что вот голосовалка, которая сегодня появится, она может оказаться как раз вот именно на финал.
1: Вот, Артур, согласен полностью, конкуренция очень большая, да.
0: Вот, ну, давай, объявляй следующих. Я, кстати, вот сам себе напомнил про
1: лучше
0: голосование.
1: Лучше ты объявляй, потому что я не вижу.
0: Иномарки называется группа.
1: О, друзья, кстати, еще один очевидный претендент на победу. Помню эту группу.
0: Ты тоже отчетливо помнишь этот
1: трек? Отчетливо помню этот трек. Это очень достойная команда из Беларуси. Обалденная команда, обалденный трек. Я считаю, что сейчас опять будет взрыв.
0: Взрыв?
1: Да.
0: Где?
1: Здесь.
0: Не в Киргизии случайно, нет?
1: Не на Украине, слава богу.
0: Иномарки, мои друзья, поехали, ставим, слушаем, а я вобью пока в голосовалку еще группы, которые отзвучали. Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А такой прям вот бас низовый хороший на бэкграунде. Мне очень нравится, когда я забываю убавить громкость заранее, и вот он мне бу в ухо. Ай, хорошо. Вот, ладно, отвлекся. Давайте сразу же прям перейдем к комментариям. Вот, Санек пишет: «Не галочка, не проперла меня». Далее, Артур пишет: «Концовка передержана, надо на 4 такта меньше, а то попсой запахло». Вот, это типа брит-поп, круто, на русском редко получается так хорошо, позитивно. Можно ли ссылочку на этот трек? Ребят, ну поищите, иномарки, песня называется, что там песня, как называется, сейчас я вам скажу, «Мои друзья». Вот, так, Диман пишет: «Уже совсем другой уровень, на мой взгляд, текст просто отличный, спета хорошо, вот бы такое в конце Малояра прозвучало».
2: Именно в конце. Или этим, в начале, может
1: этим
2: быть.
1: Треком можно просто божественно закончить любой концерт. Так, не мое, такого много, даже что-то напомнило. Спето хорошо, сыграно гладко, но не уникально. Вот, вот так даже бывает. Так, ну и в принципе все по комментариям, да? А, ну вот Гришаня пишет: «Не знаю, как там на 4 октавы, про текст. Текст должен сразу хватать за яйца». Слушай, ну, за яйца текст красиво придумано. Заходишь в библиотеку, там столько текстов. Яйца опухли.
2: Кстати, по поводу иномарок. Я вот, к сожалению, тоже не помню. А может быть, ребята поменяли свое название? Вот что-то мне подсказывает, что, возможно, данная группа сменила свое название. И вот трек просто скачался.
1: Слушай, ну вот ты что скачал? Я то и поставил, соответственно, ну, как называю, вот и на марке «Мои друзья» написано.
2: А, возможно, возможно, я просто боюсь ошибиться, потому что отбор данный делал месяц назад, но, возможно, просто эта группа называется по-другому. Анжел, ты у нас главный эксперт по Беларуси, подскажи, иномарки, они как бы до сих пор живы или они сменили название?
1: Или, может, вообще зря трек прозвучал?
2: Нет, трек действительно прозвучал не зря, трек обалденный, просто обалденный. Я не зря сказал о том, что это сейчас взорвет эфир, и трек действительно достойный.
1: Расскажи, чем он так тебя зацепил? Вот
2: чем?
1: У меня, вот я согласен с Артуром, такого много.
2: Извини,
1: ну,
2: такого немного.
1: Ну, слащаво, прилизано, красиво.
2: Слащавости не увидел.
1: Красиво.
2: Прилизанности не увидел.
1: Все четко, все
2: красиво,
1: ровненько.
2: Красиво, согласен.
1: Но такого много.
2: А, скажу так, что, во-первых, опять же, вокал очень хорошо. Человек поет, подает, текст приятный, приятная музыка, приятное исполнение. И, на мой взгляд, это очень профессионально, очень красиво и тем более хитово.
1: Ну, вспомни Стаса хитов. Михайлова, он же тоже профессионал, твой любимый исполнитель.
2: Не мой любимый исполнитель.
1: И
2: мне
1: пишет
2: больше,
1: ровно
2: мне
1: все,
2: больше нравится, мне больше нравится Захар группа «Корни» и «Слава».
1: Вся. Все,
2: нет, я люблю попсу.
1: Больше
2: конечно,
1: ты мне
2: попсу
1: вообще
2: люблю.
1: Не друг. Не то, что там. Даже враг, наверное, скорее теперь.
2: А еще есть группа. Вот пели в свое время песню «Катя, возьми телефон». Как же они назывались?
1: Да-да-да, говори. Сейчас тебя слушает, ну, как минимум 1070 людей.
2: А то и больше. А, группа «Бис». Мне очень нравится группа «Бис».
1: Ой.
2: Не стесняюсь.
1: Вот, смотри, Оля пишет: «Они изменили название, правда, как называется,
2: вот,
1: не
2: я про
1: помню.
2: То и говорю, что ребята сменили свое название, возможно, так скачалось просто.
1: Ну, не знаю. Вот, «Фабрика и корни». Ну вот да, вот это,
2: не
1: вот это ближе где-то... Нет, я так понял, Артур, вот эту песню сразу... Да, вот где-то это ближе к творчеству Аллы Борисовны.
2: Блин, друзья, ну приятно же, красиво же, интересно же. Отличный
1: ну, неплохо.
2: Трек.
1: Так никто же не говорит, что он плохой. Никто не говорит, что он плохой. Просто, ну, таких много хороших треков. Таких их много. Вот. А, так, Все, Конь, ты похоронил все свои заслуги, пишут вот.
2: А я никогда не скрывал, кстати, что мне попса нравится. Мне очень нравится качественный попса.
1: Ладно, давайте дальше. Давайте дальше. У нас «Сердце дурака» с песней «Сердце дурака».
2: А, кстати, между прочим, вот
1: помнишь, была группа такая, называлась она «Песня». А, нет, группа.
2: Группа.
1: С названием «Группа», которая пела песню с названием «Песня». Вот. Я вспомнил.
2: Я думаю, что сейчас все-таки пришло время передать микрофон эфирный Ольчику, потому что Ольчик была на концерте этой группы. Оль, расскажи об этой группе, о том, как концерт прошел, да, что тебе понравилось.
1: Какой группы?
2: О Тиме.
1: Мы сейчас про что говорим? Добрый
3: день, радиослушатели. Да, с вами Ольга Флора, которая за кадром сидит и постаралась полэфира не вякать, но вот, кстати... Конечно, спасибо.
1: Решила вякнуть.
3: Да, решила вякнуть. Вот еще ты как бы сейчас чуть-чуть, две секундочки отступления. Я хочу поздравить Анжелику с днем рождения прошедшим, потому что не успела я.
1: Вот
3: и смотри, не попала.
1: Она прям вот, ее вообще не слышно. Ну говори. Я тут...
3: Тимочка, Тима, который солист группы «Сердце дурака». Буквально две недели назад так получилось то, что я попала на концерт «Квартирник», который проходил в городе Тула. И так выяснилось, то, что у нас с Тимой общий друг и общий вообще там такие контакты получилось. И вот ему огромное-огромное сейчас спасибо и приветы.
1: Ты
3: за
1: его халвой
3: концерт.
1: Кормила?
3: Я его халвой не кормила. А я ему подарила это? Книжку.
1: Книжку?
3: Книжку, да.
1: Книжку? Он очень немножко... нужная вещь в дороге. Книжка.
3: Он удивился. Но я книжку на самом деле подарила ради того, чтобы он передал нашим общим друзьям ее с подписью моей личной в Беларусь. И надеюсь, то, что этот человек действительно приедет на Малый Ярославец, и то, что мы, может быть, и дальше сотрудничаем.
1: Спрашивают, что ты так тяжело дышишь. Скажи
3: я всем... Я задыхаюсь от восторга от этой группы.
1: Нет тут компромата никакого, друзья. Вот сидим на пионерском расстоянии, пьем чай.
3: Здесь чай, очень вкусные конфетки.
1: Едим халву.
3: Я просто от восторга действительно от этой группы. Мне очень понравились песни.
1: Вот, группа «Вокс Мира».
2: Да.
3: Вот как раз именно «Вокс Мира» я и сама выбила.
1: Соответственно, их надо переименовать в голосовалке, я так понял.
2: Друзья, я действительно был прав, это именно «Вокс Мира», я помню это. Просто действительно вот так вот получилось, что мы скачали...
1: Переименовывай их
2: «Вокс Мира», да.
1: В голосовалке, да?
2: Да, безусловно. Так вот, друзья, сейчас вот спасибо Ольчику, она рассказала о концерте группы в Туле, о Тимофее Яровикове. И на самом деле, я, ну, не знаю, как говорить, нестандартная команда, нестандартные песни, и я уверен, что будет очень сильно выделяться данный трек из того, что прозвучало до этого, и из того, что будет звучать позже. Но, тем не менее, для Беларуси явление очень знаковое, очень яркое, очень интересное, и если группа победит в голосовании, это будет круто, но необычно.
1: Ты прям вот, понимаешь, на корню всех парил. Это будет круто, но необычно.
2: Ну, это все-таки, как бы, знаете, это не кача. Это,
1: в принципе,
2: это философия.
1: Ты
2: это философия.
1: Так подозреваешь, это... что голосовать не будут вообще.
2: Нет, я не про то. Я про то говорю, что, ну, все-таки на байк-фестивале нужна кача, нужен драйв,
1: а
2: нужна движуха.
1: Представь, если у них есть друзья в Китае. Вот если каждый тупой китаец с узкими глазами придет и тыкнет в галочку...
2: И «Сердце там дурака» победит.
1: Будет 9 миллиардов китайских галочек, и все.
3: Я еще очень хочу добавить по поводу Тимофея, то, что чем меня поразил сам музыкант. Он очень просто образец культурности, образец мужчины.
1: Ребят,
3: мы нечестно
1: поступаем по отношению к другим группам. Давайте мы перестанем расцеловывать в обе булки группы, потому что это нечестно по отношению к другим.
3: Пусть этот человек своим творчеством похож на одного из наших тульских, я не буду называть, не буду нарочно. Но просто
1: я вот по интонации понял, что на Мулыгина, что ли, да?
3: Да-да-да.
1: Потому что вот Конь, у него сразу его прошибает этот пот, причем пот сразу заплесневелый такой, прям как вот в одних мыслях.
3: Просто пусть Тима сохраняет свою индивидуальность, хочется одно сказать.
1: Давайте мы уже включим песню «Сердце дурака» с
2: Тимофей Яровиков, композиция
1: «Сердце дурака».
2: Одноименная.
1: Одноименная.
2: Слушаем.
1: Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Нравится мне бэкграунд слушать. Вот, ну, мы тут с коняшкой пока курили, ругались, причем мы ругались не по поводу данной песни, а по поводу Никанорова.
2: «Ангел небес».
1: Я им объяснял, что, ну, мне не нравится «Ангел небес», мне не нравится, что они делают. Вот, коняшка говорит, а что же они-то, почему они ротируются? Ну, потому что они людям нравятся, ну, это же не форматка же не привязана к Зухеру. Не форматка привязана к слушателям. Вот. По поводу данной песни.
2: Ну,
1: во-первых, мне вот написали, что песня называется «Январь». Вот. Спасибо. Спасибо, что нас подправили. Просто у нас вот так вот она...
2: Скачалась.
1: Скачалась, да. Сейчас я поправлю сразу в голосовалке. Вот. Во-вторых, что хочу сказать. Песня... Я пока не читаю комментарии. Потом загляну. Песня, конечно же, не для... малоярославца, но вот я независимо от голосования беру этот трек
2: в ротацию.
1: Вот просто вот...
2: Сильнейший трек.
1: Беру. Мне очень понравилось. Вот, не знаю, победит, не победит, но мне понравилось. Так, теперь залезаем в комментарии. Так, что тут у нас было? Вот, Наташа пишет, голос шикарен. Димка пишет, меня зацепило, нравится. Очень странно, но интересно. И текст нормальный. Моя будет галочка. Будет галочка. Так, далее. Гришаня пишет, вот это что-то свое русское. Ведь наш рок, он специфический, особенно выражение про зеленое, красное и неспелое. Это мелочь для примера. Так, Артурчик вот пишет, необычный тембр голоса, не студийка, вокал не влился в микс. Либо блуждает битрейт. На квартирнике будет здорово, но на фесте нужен масштаб. Ну вот как раз то, что
2: да, о чем мы говорили, да.
1: И говорил. Здесь больше бардовский вариант, хотя песня автор. Нет, ну вот, Артур, я тебе могу сказать, что меня, конечно, постоянно уговаривает Зухер, поехали. Там сыграешь там на гитаре, сыграешь там под гитарку. Просто есть вещи, вот, допустим, вот эта песня, да, она чисто в акустике. Ну, для тех, кто любит этого исполнителя, конечно, они будут рады в акустике слушать. Но вот для людей, которые первый раз услышат, вот если бы я ее услышал просто чисто под гитару, наверное, она бы меня вообще ничем не тронула бы, прошла мимо. А тут вот все-таки ансамбль нужен. Самбля без ансамбля это немножечко не тот вариант. Вот, так, далее. Так, отлично, мелодично. Вокал просто завораживает, галочка. Диман пишет, у меня сегодня профессиональный праздник.
2: Поздравляем.
1: Как-никак, я дипломированный радиотелемастер. Ну, поздравляем. Так, вот Санек пишет, не самый сильный.
2: Ну, я так подозреваю, что Саня слышал другие песни этой группы.
1: Я не спорю, возможно, там есть и более. Но вот эта песня меня зацепила.
2: Хороший трек.
1: Мне понравилось. Я поставлю ее в ротацию. Ну, вот как только настрою себе коннект, после 10 числа должен приехать мой любимый генеральный директор одной из компаний, которые занимаются интернетом в Туле. Вот, и обещали они мне затянуть оптику прямо в мой частный дом.
2: Невзирая на ментов,
1: да. И, наверное, все появится, и неформатка уже зашевелится снова. Вот. Ну, в принципе, я все сказал. Хотите что-то добавить?
2: Если... Да нет, я ничего добавить не буду. Скажу так, что группа немного выбивается из общей колеи, но, тем не менее, команда обалденная. Очень интересные треки, очень интересные тексты, очень интересная музыка. И, ну, я с трудом представляю выступление «Сердца дурака» на Малоярославце, с трудом, да, учитывая то, что какие там люди собираются. Но если они там выступят, я думаю, что будет очень много людей, которых это пропрет.
1: Давай следующую уже песню
3: объявляем. Захарчик, Захарчик, я хочу один-один коротенький комментарий. Я не согласна с тобой по поводу аккомпанемента, потому что, так как я была на их концерте,
1: Оля,
3: я скажу, что про плотность звука...
1: свое личное мнение.
3: Это давайте был мы, акустика, но перейдем, эта плотность звука была шикарна.
1: Давайте мы перейдем к другой группе уже. Я понимаю, что сколько людей, столько мнений. Я высказал только свое мнение, и я ни на чем не настаиваю. Вот, привет Марии Рыбаковой. Привет. Едем дальше. Едем дальше.
2: А, пишу, Зухер, прости. Прости.
1: Что прочесть?
2: Вот комментарий.
1: Если спеть Витьку Цоя «Ждем перемен», в Киеве на Майдане они будут орать «Млава Украине», а в Челябинске «Слава России». Всему свое время. Прочел. Все счастливы, все довольны. Давайте мы уже поедем дальше. Следующая группа называется «7 минут жизни». Ты что-нибудь про них можешь сказать?
2: Пока не могу.
1: Пока не могу. Давайте тогда мы будем слушать. Песня называется «Сердце, музыку качай». Вот, судя по названию, это что-то вот должно быть интересное. Поехали.
2: Слушаем.

0: А итак, друзья, добрый вечер. Привет всем, кто к нам только что подключился. 22:24 на наших зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио. С вами ехидный конь Димка, с вами диджей Зухер. И мы слушаем не что иное, как отбор на фестиваль «Малый Ярославец 2014 по Беларуси. Вот. Так, у нас прозвучало, что там у нас прозвучало? 7 минут жизни, песня называлась...
1: Сердце, музыку качай.
0: Сердце, музыку качай. Ну вот, как-то, честно говоря, мое вот сердце не прокачало.
1: Ну ты знаешь, симпатично, приятно, интересно.
0: Вступление было такое забойное, такая вот, такой переделанный гимн восходящего солнца. А потом как-то вот все это спало, как-то вот все это поникло. И, ну не знаю, мне, меня не зацепило. Так, давайте читать... Давайте будем читать комментарии. Так, вот пишут, галки не будет. В проигрыше известная попсовая диско-песенка. Пишут, вот, кисло-розовые сопельки. Серега пишет, увы, по мне так вокал какой-то бледненький, что ли. Так, далее. Группа с... Я не знаю, к чему это... Пошла волна, а музыка все равно унылая, простите. Санек пишет, вот галочка, однозначно, галочка, галочка. Ну, сколько людей, столько мнений, давайте вот мы...
1: Саня, зачитаем. А можно, пока Захар будет читать, расскажи, почему галочка? Чем понравилось?
0: Так. Так, давайте я зачитаю. Вот Анжелка нам скинула, как это называется, про...
1: Пресс-релиз.
0: Пресс-релиз. Музыкальный коллектив «7 минут жизни» был создан в феврале 2012 года, когда при весьма случайных обстоятельствах ребята задумались о смысле жизни. Бля, такое случается, да.
1: Бывает.
0: Сидишь так, думаешь о смысле жизни. Думаешь, а пусть будет группа. Вот, и правда, многие люди не раздумывают о том, что происходит вокруг них. Мы привыкли к таким вещам, как постоянство, и не помним о незабываемых ощущениях, легкомысленных поступках и о своих несбывшихся мечтах. Каждый день проходит как по накатанной. А где те яркие моменты? Ну, и... ребят, можно я не буду до конца читать? Просто, ну, я понимаю...
1: Много теста.
0: Да, много букв. В принципе, мы группу только что отслушали. Голосовалка после эфира появится. И кому понравилось, обязательно ставьте галочку. Еще раз напоминаю, в этой голосовалке голосуйте максимально, потому что неизвестно, то ли это полуфинал, то ли это финал.
1: А, вот Саша объяснил, почему нравился.
0: А, вокал есть женский. Вот только поэтому.
1: Не вот только поэтому, музыка Санек, подбадривает тебе хороший все свет.
0: Санек вскинулся на женский вокал. Ну, мне кажется, он спас. Вот девочка спасла песню.
1: Да, действительно, действительно.
0: Потому что иначе было бы, ну, совсем никак.
1: Не, ну, друзья, я скажу так от себя, что галочка будет от меня лично, да, потому что песня симпатичная, интересная, мне понравилась. Но единственный момент такой, что я не вижу эту группу на Малой Ярославце. Объясню почему. Представьте себе, 20, 30, 40 тысяч байкеров. Полупьяных там, либо в жопу пьяных там, не знаю, да, как.
0: Да нет, там все пристойно.
1: Ну, там все пристойно, да, там все пристойно, мы там были. Дело не в этом. Дело в том, что, ну, такая музыка, она немного для другого формата. И...
0: Более, это, мне кажется, более клубно-танцевальное.
1: Ну, типа того, да, того... да, да, да, согласен, Захар.
0: Синтетические наркотики, то есть вот что-то такое. Вот, ну, не для байк-фестиваля, по-любасу.
1: Хотя трек достойный и группа очень интересная. Мне понравилось.
0: Давай следующую.
1: Группа. Ну давай, объявляй.
0: Очень интересное название. Кстати, вот кто мне объяснит, что это такое, вот тому вышлю какой-нибудь...
1: А, кстати, скажу так, что эта группа меня тоже своим названием поразила.
0: Группа называется Бабанцуйка.
1: Бабанцуйки.
0: Цуйка написано.
1: А, Цуйка.
0: Бабанцуйка, трек называется «Лень».
1: А, я слышал трек месяц назад, мне трек очень понравился, но сейчас уже не вспомню, чем. Ну, сейчас послушаем, поймем. Но это очень ярко, очень интересно.
0: Объясните мне, кто такая Бабанцуйка?
1: Друзья, это, наверное, все-таки, мне кажется, на белорусском. На белорусском что-то.
0: Ну, это какая-то, видимо, не шибко молодая женщина.
1: Бабанцуйка.
0: Вот, ладно, поехали. Бабанцуйка, «Лень», слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Да, ребятушки, вы, по ходу дела, уже набубанцовились. Вот, ну, что я могу сказать от себя? Вот пошел перевод. Бабан цуй ка, корейское блюдо. Вот, или это размеру бабана. Баба Надя потанцуйка. А, кстати, вот бабанцуйки так и не отписались. Так, Артурчик пишет, на фесте попрет, замена Ляпису. Ну вот я бы даже, да.
2: Согласен, да.
1: Убрать одного, поставить другого. Так, галочка, Артур согласна. Так, вот, Гришанин наконец-то пробился в ваш эфир, а то пароль неверный. А при чем тут пароль? Причем, Гришанин, можно слушать без пароля, просто нажимаю кнопочку «Слушать радио» и слушаем. Так, в саунде «Роковый квадрат».
2: Плохо или хорошо, непонятно.
1: Не понял я, да. Вот, Олеч пишет очень задорно, панкам-байкерам, думаю, понравится. Сама обещаю под такое, под... Да тебе бы лишь бы танцевать, ты даже под этого будешь танцевать. Там-да-ма-да-да-ма-да-да-да-да. Кого-нибудь на медляк позовешь, главное не виновника торжества. Вот, так, текст как у красной плесени, исполнение под Ляписа. Забавно, стоит галочку поставить. Так, Санек пишет, бабанцуйка зажигает, галочка от меня, аккордеон огонь. Так, Натаха нарисовала вот что, заводная такая. Парни вообще молодцы, была как-то на их выступлении, понравилось. Далее. Слушать-то можно, но вот пистать на бед, походу дела Астрахань у нас уже
2: не трезва.
1: Поднажралась. То пароль на плеере ищет, то буквы не пробивает. Походу дела он с планшета пишет или с телефона, потому что видно, что человек одним пальцем нажимает сразу две кнопки. Вот, Гришаня, аккуратнее, а то не доживешь до конца эфира. Вот, ладушки. Ну и, в принципе...
2: Своё мнение, скажи-то.
1: В комментариях все сказано. Ну, знаете что, мне сразу же, вот прям вот с первых аккордов я услышал вот ранний сектор газа.
2: Да ладно?
1: Прям вот услышал ранний сектор газа. Причем я сказал прям, я встал, сказал сектор газа и пошел курить. Вот, Олеч активно махала головой, билась затылком об шкаф, говорила да. Вот, и только коню это... Не написала. Вот меня уже спистать клево сбили. Не напомнила коню сектор газа. Ну, сколько людей, столько и мнений. По мне, так вот это такой вот сектор газа.
2: Ну, я добавлю все-таки, да, на сектор газа это не похоже абсолютно, на мой взгляд. Я считаю, что если бабанцуйки победят в отборе и выступят на Малоярославце, это будет, конечно, круто. Потому что вот такая музыка, да, такая музыка, она вот понравится
1: она
2: всем.
1: Она на фесте хороша.
2: Она всем понравится.
1: Она на фесте хороша, да, я согласен. Вот как раз... Такая музыка как раз для больших мероприятий с массой алкоголя.
2: Вы уж простите меня за такое выражение, да, балансуйки, не обижайтесь, да, я скажу такое слово, оно неприятное для музыкантов, это же ширпотреб. В таком плане, ну это не в том плане, что я как-то пытаюсь обосрать, да.
1: Это песни, которых не хватает музыкантам в основном.
2: Да.
1: Потому что мы все... Сидим, кропаем какие-то невъебенно тематически умные песни с красивым саундом, а играешь концерт людям поплясать-то и не подо что.
2: Вот под это поплясать можно обалденно всем.
1: А вот под это можно поскакать, и девчонки каблуки поломают, и... То есть вот такая музыка, она нужна. Она нужна. Я согласен. От меня галка будет.
2: От меня тоже. Едем дальше.
1: Rose Milk. Розовое молоко, я так понял, да?
2: А розы и молоко.
1: Думаешь?
2: Да уверен.
1: Ну, не знаю. Или молочная роза. Вот. Вот какие мы албанцы неправильные. Мы совершенно не знаем других языков. Короче.
2: Но мы знаем, что песня называется «Манекены».
1: Песня называется манекена, да, мы ставим, слушаем, вы пишите комментарии. Еще раз напоминаю вам, что не забывайте, что голосовалка появится после эфира на сайте Неформатного радио. Вот, заходите туда, регистрируйтесь, живите полноценной электронной жизнью. Обязательно добавляйтесь в нашу группу, в эфирный чат обязательно добавляйтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Вот, потому что мы все это всегда выкладываем. Вот, все, Rose Milk, манекены ставим, слушаем, поехали.

0: Вот Артур написал, что припев «Чужой», не помню чей. Ты знаешь, вот у меня тоже вот прям в голове сидит прям назойливо, что я это слышал. Я это слышал.
1: Друзья, перебью, Захар. Такое часто бывает, когда ребята делают хит, а вы слушаете...
0: Нет, это дело не в этом. То есть это реально, то есть вот это вот и интонация, и манера, и прям...
1: Я аналогии не нашел.
0: Даже
1: ребята молодцы.
0: Я просто не слышал эту песню.
1: Не, ну ребята это, молодцы, это старый... они сделали охуенный хит.
0: Ты слишком молод, ты просто...
1: Ну спасибо, ну спасибо.
0: Ты не помнишь эту песню, вот мы с Артуром помним. То есть вот она... Я, может быть, даже к концу эфира вспомню эту песню. Прям вот она, вот, ну, идентичный припев. Вот.
1: Я спорить не буду с тобой, Захар, но трек сильнейший, вообще просто сильнейший. Я бы проголосовал за него.
0: Ну, не знаю даже, но ты, конечно, проголосуешь. Вот, я не проголосую. Во-первых, мне, я все-таки вот просто уверен. Я уверен, что... Нет, это не «Океан Эльзы». Нет,
1: то есть, ни в коем случае.
0: Именно... Именно вот, вот этот «Не стоим ни цента», то есть оно как только слова другие. Только слова другие, прям вот все, и интонация была один в один, и даже вот количество слогов, слов, только слова другие. Попытаюсь вспомнить к концу эфира, не обещаю, но попытаюсь. Вот, ладно, читаем комментарии. Примочка звучит как та, которую я паял через журнал «Моделист». Либо звучит, либо нет, либо горит.
1: Гриша, молодец вообще, красавец.
0: Так, Артур пишет, нет галочки. Санек пишет, галочки не будет, это не пройдет. Что тут хитового? Диман пишет, совсем кисло, не то. Начало понравилось, а дальше совсем слабенько стало. Вот, колдун Дима. Мне, знаешь, вот мне кажется, что это там капля абсента, что-то вот такое вот, две капли абсента.
1: Ну, хз,
0: вот,
1: Захар, нет, я не соглашусь.
0: Я слышал, причем вот именно
1: нет, та же
0: интонация, на тех же вот, вот подъемах. То есть вот идентично было спето, но вот я не могу слова вспомнить. Но было такое, было, я знаю. Вот, ну и чего? Ты что-то будешь говорить?
1: Конечно? Да я не буду ничего говорить, вы меня все уже обласкали, да. Жалко от меня будет.
0: Мы коняшку обидели. Дальше у нас группа «Параллель», то есть два леля.
1: Пара.
0: Два лелика. Ну, «Параллель». «Талая вода» называется песня. Ставим, слушаем. Вы пишите комментарии и после обсудим.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22:47 на наших зеленых системных. Так, ну, давайте почитаем. Так, начало огонь. Писали ливом... А, спрашивает Артур, писали ливом через портостуд... Не знаю. Я не знаю. Так, вот пишет, много такой музыки, не уникально, плюс вокал мимо нот, особенно в начале песни. Так, мотив и надрыв похож. Второй куплет в вокале лучше, но лучше получится все. Что-то ты как-то масло масляное. Так, ладно, ну вы тут уже ковыряетесь. Вот, тут совсем как Киш, огорчили. Ну вот, коняшка тоже стоял, говорил, фу, опять Киш. Опять Киш. При слышимых недостатках поставлю галочку. Санек написал. Так, Диман вот пишет, текст совсем слабый, исполнение кривовато чутка, да и ничего цепляющего. В будущем такой может и станет крутиться на ТВ под классический эфир. Отлично. Ну... Наверное, вот я соглашусь с Димкой, который у нас из Воронежа, потому как, ну, такая вот проходная песня, то есть, ну, неплохо, нехорошо, таких много, вот, ну, меня так вот, чтобы прям вот зацепило, прям ух, такого не было, вот как «Любовь с первого взгляда» не пришла ко мне, поэтому, ну, неплохо, нехорошо, ну, галки пока, наверное, ну, я не поставлю. Хотя моя галка, она самая обычная, такая же, как у всех. Не переживайте, друзья, наши галочки абсолютно ничего не значат. Вот. Я все сказал.
2: Ну, мне что сказать еще. Я сравнил бы эту группу с этой песней, да, с двумя командами. Либо Король и Шут, либо... Блин, кого уж назвать-то? Господи, боже мой. Ай, Кукрыниксы, скорее всего.
1: Да нет.
2: Да что-то ну, среднее.
1: Ну, вряд ли.
2: Ну, приятно, приятно послушать.
1: Ну, это волна.
2: Это волна, да.
1: Такая вот волна, которая, ну, она есть. Прошло и прошло. Переслушать не хочется.
2: Не, ну, симпатично.
1: Ну, неплохо, но переслушивать неохота. Вот, Серый написал правильно. Вот, действительно, параллельно. Параллели. Пара неохота. Вот, Серый написал правильно. Вот действительно параллельно. Параллели. Параллели. Параллель. Два леля.

0: Но...
1: Как-то мимо.
0: Ты знаешь, нет. Я вам скажу честно, я ни хера не понял. Вообще ни хера не понял. Чего там спели, да? Но мне понравилось. Мне понравилось. Честно. Честно понравилось. Вот, от меня галочка будет, хотя вообще ни слова не понял. Только что-то вот про корабля услышал. А больше, ну, непонятно. Вот. Санек вот пишет, напомнил рок-н-ролл, надувает наши паруса. Нет, Галкин. Ну, мне понравилась именно манера. Именно манера. Так, вот предложение, которое сложно понять. А если понять слова, то смысла не уловить. Бредовая фраза, повторяющаяся 3 раза. А музыка прикольная. Мне не понравилось. Вот, Димка, я почему говорю, я никогда не слушаю слова. Вот у этой песни мне даже не пришлось атрофировать мозг, чтобы не слушать слова, понимаешь? Я их просто не услышал. Но мне понравилась манера. Мне понравилась манера. От меня галочка будет. Ну вот, сегодня я в меньшинстве, видите? Переключаемся на следующую группу. Следующая группа называется «Не беда», одним словом. Песня называется «Я был». Поехали. Поехали.

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: 22.57 на наших зеленых системных. Почти мы уложились в регламент. Еще одна песенка у нас осталась. Вот. Так, вот Анжелка пишет: Зухер, ты не одинок. От меня тоже галочка для Kitchen Staff Only. Вот. Так, Санек пишет: ни о чем, давай до свидания. Нет галки. Совсем неформатная песня. Так, голос Питкуна из Эсмеральды. А потом прикольно стало. Тоже можно на фест, если текст не забудет фронтмен. Пюпитер спасет, зажигает парни.
2: Ой, Пюпитер, отдельная тема, блин. С Валерой Скородедом была такая ерунда, да, Захара.
1: Да, еле отобрали. Пюпитер пришлось гонять по всему, по всей территории фестиваля. Ладно. Так, еду я на коне, ты гадын, звучит конь, потом бы-бым. Короче, вижу, что... Ну, это, знаешь, называется акын. Что вижу, то пою. Но, не знаю, для меня немножечко не мое. Даже скажу, совсем не мое. Для феста, согласен, наверное, будет хорошо. А чисто вот по своим ощущениям, наверное, от меня галочки не будет. Вот, не обижайтесь, ребят, ничего личного. Ну, не мое это. Что скажешь, конечно?
2: Да ничего не скажу.
1: Ну и взаимно. Едем тогда дальше. Дальше едем. «Необратимость» называется песня.
2: Луа.
1: Группа называется Луа. Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Хедлайнеры. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А ну вот, друзья, в принципе,
2: и вот все. И все.
1: 23.03. Прогон по Белоруссии сделали полностью. Вот, давайте почитаем. Вот пишут, нет галки, Аматори напомнила, под настроение сойдет, но не на фест. Засыпалова в клуб, не на фест. Обычно саундчек у таких групп очень долго. Всех разбудят с утра второго дня.
2: Дай бог не Валера Кипелов.
1: Ты знаешь, как Кипелов попал? Ой, в субботу в 9 утра начал чекаться, а народ-то не проспавшийся, а народу много. Ох, как они его погоняли. Ушел со сцены. Вот так, Дмитрий, нет, театр трагедии, только без голоса. Ребят, ну вот лично мое мнение, да, мне такая музыка, в принципе, она от меня очень далека. Вот, но в этом треке что-то вот интересное есть.
2: Энергетик, наверное, да?
1: Нет, он просто вот сам... Знаешь, такое сложное ощущение, вот вроде как и не мое, но что-то зацепило. Хочу дать совет. Хочу дать совет конкретно по этому треку. Как-то вот надо вам, ребятушки, голос приподнять, потому что он теряется в саунде. А голос интересный. И вот, вот это сочетание голоса и вот этой вакханалии, которая там звучала, да, оно получилось, в принципе, интересно. Я вот про себя сидел и думал, что если бы голос чуть-чуть погромче звучал бы в треке, наверное, он бы добавил плюсов в трек.
2: Колорита.
1: Треку добавил бы плюсов. А так, в принципе, это, конечно, все не мое. Все не мое. Вот, но... Галочку я уже не поставлю, потому что я проголосовал, но я бы поставил галочку. Вот даже так. Кстати, голосовалка уже лежит на сайте Неформатного радио, уже можете начинать голосовать. Запись появится, скорее всего, завтра, я надеюсь, потому что сейчас просто вот не позволяет ширина канала все это выгрузить. Вот, скорее всего, завтра появится запись эфира, там же, где и голосовалка. Вот, ну... От себя хочу сказать, что, ребятушки, голосуйте.
2: Голосуйте. Чем больше, тем лучше, да.
1: Как в последний раз. Как
2: потому последний что регламента раз, пока еще утвержденного
1: мы
2: нет.
1: Мы еще не знаем, то ли вот это был полуфинал по Беларуси, то ли это финальное голосование. Поэтому голосуйте вот прям как за, боритесь как можно.
2: Захар, объясни, буквально вот несколько вариантов, да, отборов. Что ждет белорусов? Именно, ну как бы вот, ну какие варианты?
1: Моя твоя не понимай, керебельме, беребельме.
2: Объясняю, объясняю. Либо будет финальный концерт в Беларуси, в Минске, да? Либо его не будет. А вот к чему готовится музыкантам?
1: Ну, если будет финальный концерт, соответственно, 5 групп, которые победят в сегодняшнем голосовании, они будут выступать там, и победитель один или два там, ну, по Беларуси, может, возьмут двух.
2: Скорее всего, да.
1: Скорее всего, будет два по Беларуси, и поедут они прямиком на Малый Ярославец
2: выступать. А если нет?
1: Вот, плюс они будут биться в конце июня, 21 июня, по-моему, будет мега-фестиваль в Москве, где группы все, которые прошли отборы, то есть не только Беларусь, да, вот все, которые победили, будут биться за право выступать на главной сцене. То есть вместе с Шевчуком, вместе с Кинчевым. Вот, и... А если не будет этого отбора, да, соответственно, я так подозреваю, вот именно из этого голосования будут выбраны там одна или две группы, и они сразу... Поедут сперва в Москву на гала-концерт, потом уже на сам фестиваль. Ну, вот я вижу себе это так. Вот других вариантов я как-то пока не представляю. Ну, все зависит от организаторов. Как только они нас в чем-то обнадежат, мы обязательно расскажем об этом вам, обязательно все это напишем. Поэтому я говорю, добавляйтесь обязательно в наши группы. в друзья к ним.
2: И активнее голосуйте, голосование будет долго.
1: Чтобы все вот эти вот новости, которые постепенно появляются, чтобы они мимо вас не пролетели. Вот, в принципе, все. Друзья, давайте теперь до связи, встретимся мы опять в среду, в следующую, это у нас будет уже...
2: Очередной отбор.
1: 14-е, пока мы еще не знаем, по какому это будет региону, вот, но предварительно, конечно же, всех оповестим. Вот, поэтому так пишут, кинь ссылку на голосование. Ребят, ну вот прям в теме написано.
2: Неформатное радио, заходите на сайт.
1: Мотофест 14, сейчас я скопирую ссылку, 7 мая, Беларусь, все же там... Красным по зеленому. Ну, давайте, я кину еще
2: ссылочку. Кстати, друзья, пока Захар кидает ссылку, я объясню еще раз, что можно голосовать не за одну группу, да? Голосуйте за все, что вам понравилось. За одну, за две, за три, за пять, за 10 групп. Что вам понравилось, зато и голосуйте. Галки ставьте.
1: Вот, друзья, дружочки, не болейте. Любите друг друга. Будьте счастливы, будьте здоровы. Говорим вам до среды. После нас хоть трава не расти, будет сейчас или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет по-любому. До встречи.
2: Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Слушай, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

Doch können wir

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

тьма. Семь ужрали. То беда. Как на уколом. То мизда. Грустный бубок. Мне дикая.

правда, але мало.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер. Сегодня у нас очередной четный вторник, и это значит, что очередная программа «Неформатная бомбардировка» в эфире, и сегодня у нас будет очередная десятка от компании «Бомба Питер». Давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», заходите в раздел «Видеозаписи», и там должен быть стрим. Там должен быть стрим, но его пока почему-то нету. Видимо, что-то ВКонтакт опять что-то поменял. Вот, то же самое есть на Ютубе, на канале Ютуб, на нашем «Неформатное радио». Вот, есть стрим, можете писать в комментарии туда. Но лучше всего и правильнее всего общаться в нашем Дискорд-чате. Наш Дискорд-чат, ссылочка на него есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Там на нее нажатие, все инструкции присутствуют. Ну и, конечно же, в описании программы на сайте «Неформатное радио» тоже все это дело присутствует. Так, вот, что еще хочу сказать. Сейчас мы обновим чатик, чтобы он у нас появился на стриме. Так, все отлично. Вот. И давайте сразу же прям переместимся. Во-первых, поздороваемся. Антоха, здравствуй. Витос, здравствуй. Я смотрю, вас сегодня много. Вас сегодня просто нескончаемо большое количество. Здравствуй, Пермь. Вот. И, собственно, начнем мы с победителей прошлой программы. Вот. А в прошлой бомбардировке прям порадовали меня. Обычно это все у нас так тухленько происходило, а тут прям была битва. И это здорово. Илюха, привет. Натаха, здравствуй. Вот, народ чуть-чуть подтягивается. Гюльнара, привет, привет, здорово, здорово. Вот, и смотрите, победитель у нас. Победитель голосования у нас группа First Light. Плюс в альтернативном голосовании они заработали 50 голосов. На стриме еще пока старая голосилка висит. Альтернативная, вот, пока будут звучать победители, я ее уберу, поменяю на новую. Вот, что такое альтернативная голосовалка? Это значит, что на сайте «Неформатного радио» артисту зачислим вот эти же вот голоса, только умножим на 2. Ну, им придумаем какой-нибудь приз. Ну, активность была, скажем так, всего никакая, 50 голосиков. Ну, давайте сделаем так. Давайте сделаем следующим образом. Я обещаю группе First Light, что как только они загрузят свои треки на сайт «Неформатного радио», я прям в ближайшую программу возьму еще одну их песню. Вот так. Это вот такой будет приз за альтернативное голосование. Вот, по поводу видоса во ВКонтакте. Ребят, сейчас я буду разбираться. Давайте мы запустим пока треки. Вот, и в ништяки я забираю живую рыбу. Мишаня, привет тебе. И группу Гештальт. Потому что, ну, ребята, видно, бились. Это хорошо. Потому что обычно прям у нас «Бомба Питер» очень тухленько проходит. А тут прям были голоса. Поэтому, как бы, хочется взять их в ништяки. Итак, три трека нон-стопом. Три трека из прошлой программы. Все они попадают в ротацию «Неформатного радио». Ну, условия они, конечно же, знают. Кто не знает, в записи программы все это есть. Вот, собственно, поехали. А я пока попробую выяснить, что у нас с видосом на ВКонтакте.

А итак, друзья, еще один трек нон-стопом. Во ВКонтакте видос не запускается, поэтому, кому хочется смотреть стрим, находите нас в Ютубе на канале Неформатное радио. Ну и вот Витос скинул ссылочку прямую на стрим в наш Дискорд. Туда можно квакнуть.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:14 на моих зеленых системных. Привет, Геннадий, привет, Вадим. Ребятушки, сегодня у нас, я так понял, во ВКонтакте стрима не будет. Стрим только на Ютубе. Во ВКонтакте кинул я ссылочку на наш тутубовский стрим. Походу, что-то там у нас ВКонтакт совсем замудрил. Совсем замудрил. Что-то они там, короче, все поменяли к херам. Я настройки перевбил, но, видимо, он на лету не подхватывает теперь. Все. Поэтому сегодня стрим у нас только в Ютубе. Поэтому, если кто-то хочет со мной чокаться стопочками, обсуждать что-то за эфиром, то добро пожаловать в YouTube. Ну а все остальные сидим у приемников, сидим у онлайн проигрывателей и, собственно, слушаем и общаемся в Дискорде. Вот. Ну что, друзья, давайте начнем. Валентинка, привет, привет. Вселенка, вижу, у нас приземлилась на сервере. Народ потихоньку подтягивается. Это здорово. Итак, сегодня очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Как обычно, я их не слышал. И до этого не слышал. И во время этого, короче, слушать буду вместе с вами. Из знакомых тут у нас раз, два, и все. И все, все остальные новенькие. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Трое новеньких. Трое, вернее, стареньких, все остальные новенькие. Вот, посему сегодня должно быть интересно. Итак, первое. Первые участники, которые открывают сегодняшнюю программу, это группа «Трали-Вали». Не написано, откуда они, но они молодцы, закинули треков на сайт «Неформатное радио», поэтому я могу сейчас во время песни кинуть ссылочку. Музыканты, кто у нас в первый раз, рассказываю, когда звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Спамьте по полной, только большая просьба, дублируйте и во ВКонтакт, и в Дискорд, потому что люди у нас и там тусят, и в Ютуб, наверное, старайтесь кидать. Вот, если вы кому-то понравитесь, чтобы люди могли перебраться, тыкнуть ссылочку, добавиться к вам и, собственно, знакомиться дальше с вашим творчеством. Вот, из Ижевска. Маринка вот нам пишет: привет из Ижевска, трали-вали у нас из Ижевска. Вот. Итак, читаю сопроводиловку. Виа трали-вали создан в 98 году. В 20 году записали 5-й альбом. Участники крупнейших фестивалей России. Годы экспериментов позволили обрести фирменное звучание на стыке блюза и гаражного рока с тонкими и пронзительными текстами песен, передающими подлинные эмоции. Музыка трали-вали, звуки, выдержанные годами, но с нотками свежести и драйва. Музыканты определяют стиль как песни про любовь. Вот, собственно, ставим, слушаем. Трали-вали, Ижевск, трек называется «Бизнес». Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что друзья музыкантов их всегда похвалят, а слушатели скажут всю правду. Ну, только прошу, если будете ругать, то обоснованно, а не так, чтобы лишь бы обосрать. Вот, поехали.

бизнес прост, считать года, считать снежинки за окном. И быть уверенным, что она настроена не зря, по плану, в тему, все путем.

Мой бизнес прост: считать года, считать снежинки за окном и быть уверенным, что по утрам учусь ходить не зря. Пол сотни с хвостиком.

Итак, друзья, 21, 22, 23. Такое вот красивое время на моих зеленых системных. Ну что, смотрите, как вы уже привыкли все, что есть стрим, да? Вот, а как же мы раньше-то эфирили? Без всякого видеоряда в полной... Хотел сказать, в полной тишине, в полной темноте. Вот. А теперь вот во ВКонтакте стрима нету, и все запереживали, все занервничали. Ребят, кто хочет стрим, заходите в YouTube. В YouTube стрим идет. А ВКонтакт что-то у нас сегодня сломался. Итак, смотрите, 26 февраля группа «Трали-Вали» будет в Перми. Вот, поэтому пермяки, вот у нас есть пермяки сейчас в онлайне, пишут, что да, надо заглянуть. Так, что там нам пишут? Вполне себе хороший старт. Натаха пишет, прикольно, совсем даже неплохо. Маринка пишет, да-да-да, будут у вас ребята в Перми, так что подтягивайтесь. Так, неплохая песня концептуально. Вадим пишет, хорошо, Илюхе драйвово. Ну и Геннадий как бы достал пузырь, достал пизерек. Поэтому нам как бы не скучно будет сейчас, будет нам вообще всем весело. Так, вот, Маринка кинула ссылочку на ВКонтакт. Сейчас я к вам добавлюсь. Я же говорил, кидайте ссылки. Не стесняйтесь. Вот, только я бы хотел не навстречу, а я бы хотел прям в основную группу вступить. Вот же она, Виа Трали-Вали. Виа Трали-Вали, вступить в группу. Все, ребят, у вас плюс один. Мне понравилось, у вас все по-взрослому. Все по-взрослому, взрослая музыка, взрослый вокал. Все хорошо. И вот прям даже поругаться не за что. Прям даже не за что поругаться, а я люблю поругаться. Люблю поругаться на музыкантов. Единственное, что хочу сказать, будете в Туле, обязательно куда-нибудь мне свистните в какую-нибудь личку, чтобы я сходил, потому что мне охота на вас живьем посмотреть. Я видел, вы молодцы. Вы молодцы, вы загрузили много треков на сайт Неформатного радио. Обязательно ознакомлюсь. Сейчас у нас идет большой отбор. Сейчас я их разгребу хотя бы до середины 2020 года и потом возьмусь за свежезагруженный. Так что, скорее всего, скоро вы у нас прозвучите еще и в миксере. Вот, зовите в Тулу. Ну, как тебе сказать, была бы у меня своя площадка, я бы прям без базаров сказал бы, приезжайте. Вот, но так как своей площадкой я не владею, могу только сказать, что у вас есть один зритель. Два, потому что Коляновну я тоже с собой приволоку обязательно, куда же без нее. Вот, так что... Вот так вот. Ну и давайте ехать дальше. Мне понравилось, ребят, молодцы. Посоветуйте клуб. Ну, я вам могу посоветовать М2 клуб. Вот, по крайней мере, я знаю, что там 100% хорошо можно отыграть, но он достаточно, как это, в труднодоступном, он на окраине города. Вот, а вот по центру у нас там сейчас все настолько поменялось, и я даже не знаю, куда там можно обратиться. Я думаю, надо вам с кем-то состыковаться, кто уже в Туле играл, и как бы они вам посоветуют. Но если М2 устраивает, то могу посодействовать. Вот, так, ладно, Антоха вот пишет, мне стрим не важен, мне лично важно музыку слушать в нормальном качестве. Ну вот, кто хочет музыку в нормальном качестве, конечно же, слушайте радио, вот, там все хорошо. А кому нужна команда чокаться, вот, те включают стрим, там я ругаюсь матом, ну и музыка там постольку-поскольку. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас что? Далее у нас группа Load. Трек называется Blind и написано следующее. Читаю сопроводиловку. Московская музыкальная группа, исполняющая англоязычные песни в жанрах инди-поп, альтернативы и неоклассики. Лейтмотив творчества – музыкальные размышления о внутреннем мире человека, обернутые в мягкое двуголосие, гармоничное звучание скрипки. Скрипки, виолончели, гитары, фано и кахона. Вот, слушайте, мне кажется, это будет интересно. Музыка и лирика наполнены медитативной пульсацией, создающей эффект сказочного погружения для слушателей и раскрывающей потаенные эмоции. Ключевые темы Load, новое ощущение себя, светлая грусть, внутренняя красота и свобода. Как много вы
написали: ребят, попишите что-нибудь в тут-тут каких-нибудь контактов, а то у нас на стриме правый прям край такой пустующий, такой грустный. Сегодня во ВКонтакте стрима нету. Вот, а надо заполнить хотя бы. Ну-ка, напишите туда 10-15 комментариев. Вот, итак, ставим, слушаем. Лот, Москва, я так понял, да? Трек называется Blind Blind. Я не знаю, как правильно, у меня с албанскими беда. Поехали, ставим, слушаем. У кого есть что начислить, начисляйте. Геннадий, вот я вижу, готов, одел беретку. А где автомат, где гранатомет? Я не знаю, что-то с одним стаканом. Вот, ты в шапке, я в шапке, да? У нас шапки немножечко отличаются, но суть ясна. Поехали.

А итак, друзья, 21:32 на моих зеленых системных. Ну, что я могу сказать? Мне очень даже все понравилось. Вот честно. Единственное, вот, ну, я на видосе сказал, вот опять, вот эта же самая же ошибка у нас была, по-моему, на прошлой бомбардировке у кого-то из ребят. Вот опять скрипка и вокал смешались. А, тогда у нас что-то джазовое было, да, и там гитара с вокалом смешалась. И каша получилась. Здесь все очень красиво, но опять вот там два или три момента. Звукорежиссер чуть-чуть не доглядел, не дослушал. Когда скрипка с вокалом, они слились в кашу, и получилось неприятно. А так очень здорово, молодцы, прям. Грузите еще что-нибудь на сайт Неформатки, с удовольствием послушаю. Мне понравилось. Пока Бомба Питер прям радует сегодня нас. Так, ну давайте буду читать комментарии. Так, где, вот, начинаем. Начинаем. Вот, Blind меня поправили. Все я правильно, значит, прочитал. Мелодично звучат, класс. Натаха пишет, красиво, как с первых нот, зачет. Генка написал, чем-то Абу напоминает. Супер, Антохе понравилось, но английский язык как-то не в тему. Ты знаешь, вот в данном случае, скорее всего, английский в тему. Вот, сама группа Лот у нас нарисовалась. Привет, ребята. Пишут, что рады попасть к нам в эфир. Записывают сейчас второй альбом. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ребятушки, киньте нам в Дискорд ссылочку. Я подпишусь с удовольствием. Ну и я думаю, остальные тоже. Потому что прям вы хорошо прозвучали. Прям вы здорово прозвучали. Так, что там нам еще народ пишет? Илюха вот написал, молодцы. Вадиму пишет, нам тоже понравилось. Короче, молодцы, ребят, все красиво, все здорово. Вот единственное, вот этот вот нюансик, да, вот прям вот там два или три места на всю песню, когда у вас скрипка прям слилась с вокалом, ну не гуд. Если вы еще в тираж не отправили этот трек, может быть, имеет смысл там звукорежиссеру чуть-чуть поковыряться, и будет вообще красота. Оно и в принципе уже красиво, но будет вообще здорово. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Александр Чернорай. Александр Чернорай. Поезд, которого нету. Откуда он, не написано. Дислокация у нас опять в секрете. Читаю сопроводиловку. Александр Чернорай, представитель интеллигентного балладного авторского рока, тонко чувствующий поэт и композитор, создатель хрупких, зыбких и неуловимых образов. Певец, гитарист, умеющий ненавязчиво, но точно передать свои мысли и эмоции. Он может создать настроение, погрузить слушателя в желаемое состояние, практически загипнотизировав его. Вот, что там у нас в онлайне? Сейчас у нас висит 17 900, по-моему, 48 человек. Это здорово. А в Тутуб не пишет практически никто. Друзья, жду вас в Тутуб. У нас сегодня не работает стрим во ВКонтакте. Идите все в Тутуб, понапишите там что-нибудь в комментах, а то у нас на стриме прям правый угол слишком пустой, слишком грустный. Итак, ставим, слушаем. Александр Чернорай, поезд, которого нет. Город, к сожалению, не знаю, поэтому просто поехали.

Многие глух ко всему, я и слеп. Прошлое тает вдали, как дым сигарет. Многих он вывез на свет, но, к сожалению, не всех. Как хорошо, что есть поезд, которого нет. Как хорошо, что есть поезд, которого нет.

А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас озвучал Чернорай Александр, и я вот за эфиром сказал, что что-то прям очень знакомая фамилия. И так, вот, Лот у нас появились в Дискорде, кинули ссылочку на ВКонтакт. Ребята, у вас плюс один, я прям вот нажимаю «Вступить в группу» с удовольствием, прям с удовольствием жду от вас треков на неформатке. Вот, и... Что-то вот я фамилию помню, Чернорай, а вот что он нам пел, я не помню. А вот этот трек прям хорошо вошел, прям мягенько. И вот мне жалко, где наш боевой хомяк Витос, потому что он любит как раз вот и гитарку такую, и все такое. Вот, пишут вот во ВКонтакте, комменты на Ютубе, кажется, не работают. На Ютубе почему-то режутся ссылки. Я не знаю, с чем это связано, почему-то там рубятся ссылки. Вот, в Тутубе комменты работают, но там надо писать просто слова, я так понял. Так вот, Витос пишет нам в Ютуб как раз, вполне себе даже хорошо, гитара особенно. Так... Илюха у нас из «Свободного полета» пишет: такие любимый канти-класс. Кантри, наверное, да, все-таки. Так, приятно, что напомнили вам Абу. Очень крутое сравнение, будем стараться держать планку. Но, ребят, я вам скажу честно, мне Абу вы не напомнили вообще ничем. Но вы достаточно так вот хорошо тронули мое сердце. Потому что, ну, мне понравилось, я реально с удовольствием послушал. Вот, за исключением вот этих маленьких огрех, но я думаю, это все настолько мелочно, что больше, наверное, тянет на вкусовщину. Так, что там нам? Антоха пишет: неплохо, только первая струна в начале ухо царапает. Что там тебе, Антоха, все царапает и царапает? Сегодня у тебя настроение, походу, царапательное какое-то. Так, Натаха пишет: душевно. И, собственно, все. Собственно, все, больше комментариев нету. Почему-то у нас все программы от Бомбы Питер проходят грустно, но радует, что в последнее время они начали оживать. То есть, когда программа перешагнула на второй год музыканты вроде как тоже начали оживать. Ну ладно, ничего, все придет. Давайте ехать дальше. Далее у нас проект «Вселенка». Вселенка, и я, насколько помню, это у нас Питер. А, да, вот же, есть же в сопроводиловке написано: «Вселенка» – проект петербургской поэтессы и автора песен Елены Ивановой, в творчестве которой органично переплелись современные аранжировки и эстетика питерской рок-классики. Живая непосредственность текстов от первого лица и яркая манера исполнения мгновенно привлекла к себе интерес творческой публики. Вот, несмотря на то, что «Вселенка» сейчас записывает свой дебютный альбом, бэкграунд в виде опытных музыкантов уже зарекомендовал себя как прогрессивный проект с большими творческими перспективами. Вот, дальше не буду читать, тут прям ведро текста. Давайте будем слушать. И Лен молодец, она загрузила свои треки на сайт неформатного радио, поэтому я сейчас могу в Дискорд скинуть ссылочку, на конкретно трек, который сейчас прозвучит. Итак, «Вселенка», город Питер, трек называется «Снежинка», ставим, слушаем. Вы не забывайте, комментируйте, я читаю, и, собственно, на этом пока и едем.

Итак, друзья, 21:46 на моих зеленых системных. Снял я шапку и поправляю подтяжки, потому что жарко мне в шапке. Вот, мы тут за эфиром выяснили, что Геннадий у нас закусывает авокадо и говорит, какая-то гадость закусывать авокадо. А песня классная. Слушай, ну, авокадо закусывать — это вообще кошмар, потому что его самого надо потом закусывать. Уж лучше вообще не закусывать, чем закусывать авокадо. Ну, это я так считаю. Вот, давайте буду читать комментарии. Так, неплохо гитара начала, пишут. Гюльнара пишет, скачивание у вселенки закрыто, хотела скачать. Слушай, ну, видимо, скорее всего, раз закрыто скачивание, значит, трек у нее лежит где-нибудь на цифровых витринах. Поэтому где-нибудь в Яндекс.Музыке, ВКонтакте наверняка можно его найти, добавить к себе в плейлист. Ну, оттуда скачать есть масса всяких и приличных, и неприличных способов, да, поэтому как бы не проблема. Так, Натаха пишет, какая сегодня романтическая, мелодичная, красивая подборка песен. Посмотрим, что дальше. Вселенка хороша. Антоха пишет, вах, какой песня. Вах, какой песня. Так, что там? Валентинка пишет, хорошо звучит, мне понравилось. Что там дальше? Датаха пишет, ссылка, тем не менее, работает, хоть у тебя и пишет 404. Но это не у меня пишет, это у Тутуба пишет. Ну, что я сделаю? Вот. Так. Авокадо надо знать, как кушать. Слушай, ну а как его кушать? Как его кушать? Это ну, действительно гадость. Я спелый авокадо еще могу как-то в салат добавить, пожевать. Но вот, чтоб в чистом виде его есть, я не знаю. Так, Витос пишет, душевно спето с чувством. Что еще? Все, хорошо звучит, мне понравилось. И что-то там Вадим царапает. Но как бы я своим, как это, заковыристым ухом услышал. Я, конечно, слышу, что альбом действительно дебютный. Вот что он пишется. Есть некие нюансы, которые, ну, может, только я их слышу, не знаю, потому что уже как-то ухо набито, вот, но это все пройдет с опытом, как бы это не страшно. Вот, Вадим пишет, хорошая песенка, снежинка, одно слово бы поменять. Вот, какое слово? Ну-ка, давай, Ленка сейчас как раз сидит у нас в Дискорде. Вот, может, ты сейчас ей предложишь, она скажет, да слушай, а ведь правда так будет здорово. Вот, и раз, и поменяет, и перепишет песню, и вот это дрожание в вокале пропадет, и будет вообще здорово звучать. Вот, ладно. Что там у нас? Все, так, WhatsApp проверю еще, давайте, на всякий случай. Все, все комментарии зачитал. Зачитал все комментарии, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Резервная копия», которая образовалась в Свердловске весной 2015 года. Вот. И, собственно, коллектив исполнял номера по духу близкие к сырому гаражному року западных команд 60-х, 70-х с юморными и ироничными песнями. Выступил в ряде локальных фестивалей, записал несколько синглов. Вот. И, собственно, сейчас мы их и будем слушать. «Резервная копия», я так понял, город Свердловск. «Безобразные танцы» называется трек. Поехали.

А итак, друзья, 21.55, я тут за эфиром говорю, что 100 человек под эту песню с сервера свалило. У нас статистика вот обновляется каждые 30 секунд. И я смотрю из онлайна, под эту песню вылезть. Но давайте сперва я скажу, потом буду читать комментарии. Как-то вот начало было прям интересное. Прям интересно, я даже погромче сделал. А потом как-то все прям раз-раз-раз и скатилось в никуда. И вот, ну, мое мнение, лично мое мнение, когда впихали невпихуемое и смешали все, что только можно намешать. И получилось, во-первых, очень монотонно. И вот с этой монотонностью на 5 минут трек закатывать — это кощунство, конечно. Вот, Натаха пишет, наверное, люди привыкли в среду подключаться. Вот, подразочаровались в бомбардировке, а тут вон какая бомбическая бомбардировка, сами пусть жалеют потом. Вот, да, так, что тут нам пишут? Что тут нам пишут? Витос пишет, заточено под танцы. Слушай, ну я не знаю, как, вот что под это можно станцевать, я честно не знаю. Для чего репить мои...

и отказываются делать концерты, я вяну. Слушай, но не вянь, Натаха, не вянь. Надо репить просто, чтобы просто посмотреть им всем в глаза и сказать, я вяну. И тогда они срочно начнут делать концерты. Так, спрашивают, вот можно ли тут писать все по-честному или только позитивно? Не-не-не, пишите все по чесноку, потому что я же всегда говорю, музыканты, друзья, мама, папа, жена, дети всегда похвалят. А здесь мнение вот именно ценно тем, что слушатели говорят то, что вот они услышали, они сразу же все это озвучивают, и музыканты могут все это дело сразу же услышать, проанализировать и понять, что вот туда двигаться не надо. Вот, Геннадий подразумевает, что под эти танцы можно было аэробику танцевать. Ты знаешь, я помню, аэробику раньше показывали по телевизору, и там более что-то ритмичное было. А понимаешь, ну вот как у меня в голове что получилось? Сперва пошло что-то типа Алана Парсонса Проджекта, так, да, потом вступил какой-то недокуренный Самойлов. И вроде как я только начал ловить какой-то вот в этом деле ритм, хоть какой-то вот, ну, настроиться попробовал. Они раз, все поломали, началось что-то там вообще другое, а потом вообще понеслась какая-то вакханалия. Я не понял, что вот это. То есть я 5 минут шума слышал какого-то. Но это лично мое мнение, как бы я на мнение Бога не претендую, но вот я вот так вот все это услышал. Вот, ладно. Что тут пишут? Лордовское начало. Начало прикольное. Антоха пишет бодренько. Дальше что там? Начало суперское, а дальше так себе. Ребята, если есть здесь, не обижайтесь, плиз. Генка пишет, Свердловск город музыкальный, надо марку держать. Что там? Илюха написал, своеобразно. Вадим пишет, шума много, музыки мало. Может, это грязные танцы? В грязных танцах хорошая музыка была. Не надо. Не надо. Так, что Гульнара пишет? Или не определились мои ожидания? От Свердловска большего ждала. Вот. Валюха пишет, как-то все в кучу звучит. И пишет, ты, кстати, ссылку на них не кинул. Я на них не могу кинуть ссылку, потому что они не загрузили трек на сайт неформатки. И, собственно, взять-то мне откуда ссылку? Ниоткуда. Вот, и сами они здесь не присутствуют, поэтому тоже сами никаких ссылок не кинули. Ну и, собственно, вот, что я могу? Из пальца высосать ссылку? Нет, я этим не занимаюсь. Всех музыкантов заранее предупреждает Дашка, насколько я знаю, что надо загрузить треки. Вот кто загрузили, я все ссылочки бросил с удовольствием. Молодцы, ребята, перед программой подготовились. Вот, едем дальше. Илюха! Илюха, привет! Илюха, привет! Мы тут как-то за эфиром, за вообще в какой-то другой день общались. Илюха говорит, ты знаешь, я там, говорит, тебе свежий трек закинул, может, как-нибудь ненавязчиво в миксер. Я говорю, да вообще говно, вопрос. А тут бабах, и в бомбардировке прилетел нам трек от Илюхи. И вот я не знаю, как теперь. Теперь жди, потому что получается, что у нас практически в каждой программе свободный полет, но тоже перебор, другие будут обижаться. Вот, Илюха молодец, уже кинул ссылочку во ВКонтакте, вернее, в Дискорде на свой контакт. Вот, и ставим, слушаем. Группа «Свободный полет», трек называется «Электричка». Это у нас фиточка с Михаилом Евлановым. И в сопроводиловке написано следующее. Стерео-сингл «Электричка» — это очередной сингл с альбома «Вместе». Часть вторая группы «Свободный полет», записанный совместно с актером театра и кино Михаилом Евлановым. Вот, собственно, ставим, слушаем. В бомбардировке, говорит, другой. Да я понимаю, что в бомбардировке другой, но получается в каждой программе «Свободный полет» не камильфо. Скажут, что ты нам денег занес, понимаешь? А никто же не верит, что нам денег-то никто не заносит. Поэтому придется пропустить пару программ. Итак, «Свободный полет», Михаил Евланов, трек называется «Электричка». А как правильно называть, Илюха? Вот что это, Красногорск или Питер? Что? Какой город назвать? Давай я сейчас включу, а ты мне пока напиши, какой город, где вообще дислоцируется у нас «Свободный полет» в полной мере своей. Вот так вот.

все ближе. Я слышу твой запах, я вижу твой свет. Мне спокойно и ясно, что в жизни ничто не случится напрасно. В любом проявлении предназначение наполнено смыслом любое мгновение.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, те, кто отваливаются, смотрите, прям народ резко отваливаться начал. Уже 700 человек отвалилось. Но ничего, еще 17 тысяч в онлайне. Вот, 11 человек нас смотрит на Ютубе. Вот, один из них Геннадий. Я тут сейчас ему за эфиром с берега Тульского моря на берег Белого моря передал привет. Вот, только что у нас отзвучал свободный полет. Вот, кстати, кому показалась музыка интересной, совсем недавно была программа прям с Илюхой. Юра Арцизов делал все гениально просто. У нас на сайте лежит запись программы, там часовой выпуск, и там все прям подробненько рассказано, разложено по полочкам. Вот, заходите, смотрите. Так, ну и давайте буду читать комментарии. Витос вот пишет: не знаю, что сказать, вроде и красиво, только затянуто немного. Так, что там? Неплохо прозвучало. Валюха пишет: неплохо было. Генка пишет: наверное, неплохо было, но я не фанат такого. Так, что еще? Стиль напоминает БГ, неплохо. А, и вот Илюха меня поправил. Это, говорит, город Москва, наша дислокация. А что я решил, что вы из Питера у нас? Нет, ты-то я знаю, что у нас из Красногорска. А почему я решил, что вы из Питера? Наверное, потому что вы часто от бомбы Питер к нам залетаете. Залетаете к нам часто. Вот. Ну и, собственно, в Дискорде ссылочка на группу «Свободный полет» во ВКонтакте. Я уже добавился. Ребята, у вас плюс один. У вас плюс один от меня точно есть. Так, и знаешь, я что увидел? Я смотрю, вот свободный полет, электричка левосторонний, электричка правосторонний, электричка Илья, электричка Михаил. Это что у вас? Я просто сейчас в эфире-то не буду слушать все их четыре версии. Что значит левосторонний, правосторонний? Я так понял, есть две версии с разными вокалами, и вот левосторонний просто... Это что такое? Что это, Илюха? Что за новое слово в музыкоразмещении? В музыкоразмещении. Хочу понять для себя. Может, я тоже начну делать зухер левосторонний, зухер правосторонний, пизда рок-н-ролл слева, пизда рок-н-ролл справа, снизу и сверху. Мне просто интересно, честно, что это такое. Давай напиши мне. Так, что там еще нам народ пишет? Так. А, вот, это четыре варианта. Я начинаю петь, потом Миша, а потом наоборот. И коньяк неплохо. Подожди, а левосторонний... Нет, я понял, что Михаил где и Илья, это вот два трека, да? Один трек левосторонний, один правосторонний. Я вот это не понял. Ладно. Илья, извините, хочется нового в тексте или звуке. Вот пишет Гульнара. Хочется нового в тексте или звуке. Слушай, ну вот, как тебе сказать? Ты знаешь, вот если так вот прям вот по-честному подойти, вот когда я слышу, что вышла какая-то там новая песня, ну, кого-нибудь из мастодонтов, да, там, Гребенщиков, там, Бутусов. Вы, кстати, видели, Бутусов какую бороду отрастил? Вы видели? Вы это видели? Славик побил все рекорды. Побил все рекорды. Вот, и ты, как правило, ожидаешь, ну, что-то вот из того, что уже было, и хочется что-нибудь такого уже вкусного, но нового. Вот. А когда... Ты занимаешься этим очень много времени. Как правило, эксперименты все со звуком, они проходят там на первом десятке лет, да, ну, на первой десятке группы. И потом они, может, и появляются, но уже не так, как это говорится, часто, да, что-то там где-то всплывает, но не так часто. А поэтому, в принципе, группа, вот она, когда имеет свое звучание, она, наверное, от этого звучания далеко-то и не отходит. Все равно... Это же что? В первую очередь это чувства и мироощущения музыкантов, которые, как правило, одни и те же. И, соответственно, получается, что и музыка, она примерно плюс-минус там одинаковая. Поэтому, как бы, ну вот за это ругать музыкантов, наверное, не стоит.
Ну, смысла нету, а что их ругать? Поэтому, наверное, вот так. Так, вот пишут, коронавирус, наверное, с лайка достал. От скуки бороду отпустил. Я от коронавируса бороду сбрил, сейчас вот отращиваю заново. Меня Коляновна выматерила, говорит, зачем, сволочь, сбрил... Зачем Сеня сбрил усы, зачем Зухер сбрил бороду? Вот, и теперь я ее пытаюсь восстановить, на место вернуть. Вот, ладно. Собственно, чего? Чего-то я как-то растянул, прям все так это, так все это прям размазал, да, по всему эфиру. Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Ночное безумие». И опять не написано мне, откуда ребята. Вот вообще не написано откуда, поэтому буду просто читать сопроводиловку. Молодая группа «Ночное безумие» основана в конце 2019 года. Отличительная черта – использование в песнях электроскрипки. В начале деятельности выбрали путь веселого панк-рока с забавными стихами, но со скорой сменой вокалиста перешли в более тяжелый жанр – готик и мелодик-рок. Со стихами и серьезной, порой загадочной смысловой составляющей. Мы не ограничиваем себя жесткими рамками, что позволяет создавать разнохарактерные песни. Вот, понимаете, ребята себя изначально позиционировали как забавные панки со скрипочкой, а потом прям баба. Вот что должно было в жизни случиться, да? Прям сразу стали готами. Ну, давайте будем слушать. «Ночное безумие», «Паладин». Захар Зухер, все равно, Гуль, я уже, как тебе сказать, уже я Зухером зовусь. Я на Европе Плюс работал в конце 90-х, и, собственно, вот оттуда. Так что я уже и так воспринимаю. Мне уже все равно, честно. Хоть, как это называется, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Итак, поехали. «Ночное безумие», «Паладин», город, к сожалению. А, вот, Илюха пишет, группа из Москвы. Москва. Значит, у нас «Ночное безумие» из Москвы. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 22:17 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. С вами программа «Неформатная бомбардировка», потому что сегодня очередной четный вторник месяца. Вот. И давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Ну, давайте, кому удобнее общаться во ВКонтакте, пишите в комментариях к эфирной теме, потому что сегодня стрима во ВКонтакте нету, я не знаю, что там у них опять сломалось, этот гребаный ВКонтакт. Вот, кому удобнее общаться в Ютубе, находите там канал «Неформатное радио», там идет прямая трансляция, в комментариях к трансляции пишем, у меня на экране все это появляется. Ну и, конечно же, наш Дискорд. Давно уже все сидим там, и там удобнее всего, и там ссылочки есть. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки. Вот Леха Кривошеев у нас, новый подписчик. Кстати, не забывайте подписываться на группу, потому что ссылочка на голосование и на запись программы появится именно у нас в группе «Неформатное радио» ВКонтакте. Поэтому не забывайте. Вот Леха Кривошеев сделал все правильно. Так. Ну и, собственно, чего? Давайте я поругаюсь. Давайте я сейчас сразу поругаюсь, а потом буду читать комментарии. Ночное безумие. Ребят, я понимаю, что 19-й год у вас основания. Я понимаю, что вы прям вот еще молоды, задорны. И я даже услышал задорную вашу панковскую скрипку в этом готическом роке. Но это не дает оправдания вокалисту. Вокалист должен петь. Вот, и в припевах он пытался петь, это здорово, но там прям вот, я бы еще, знаешь, как вот там верха хочется, там такой классный, красивый припев, там есть куда вокалом разбежаться, там надо обязательно. То есть вокалисту пожелание, ежедневно, 5-6 раз в день, надо прям брать подушку, зарываться в нее головой, чтобы соседи не слышали, и орать. То есть надо вот вокал ставить свой. Вот, конечно же, чаще петь, и желательно петь в наушниках, чтобы слышать, куда голос гуляет, чтобы слышать свой вокал хорошо, потому что прям хорошее, такой хороший задел у вас, ребят, вы молодцы, все придет с опытом, но вот прям эту песню хочется поругать, потому что сведение вообще никакое, все в кучу, в кашу, вокалу прям не хватает воздуха, прям вот ну хочется его развернуть еще сильнее. По большому счету мне задумка ясна, мне понравилась, но вот как сделано, совсем плохо. Вот, я это говорю не для того, чтобы вас обосрать, а просто чтобы вы понимали, куда вам дальше двигаться, потому что дальше двигаться надо, потому что, я думаю, у вас интересно получится. Вот, это я рассказал свои ощущения, свои мнения. Вот, теперь буду читать комментарии. Ну, во-первых, с Женькой Старосветской здороваюсь. Привет, Женек. Или я тебя сейчас Старосветская, ты же у нас Положенцева теперь, да? Или ты у нас так и осталась Старосветская? Ну-ка, что-то я не помню. Вот, привет тебе. Витос вот пишет, вроде неплохо начали, а сумбурные наигрыши все испортили. Аранжировка не айс. Так, далее, что пишет нам народ? А и все. Вот вокал плохо свели. Вадим пишет. Гуля пишет, ничего, так себе, поставьте запятую в нужном месте. А я без запятых прочитал. Поэтому вот так вот. Пусть сами музыканты ставят запятые. Ребят, я от себя вам желаю работать, еще раз работать. Никогда не слушайте, что вам говорят, куда двигаться. Но вот когда вам говорят по качеству обязательно слушайте, потому что качество музыки это в первую очередь. Это вот если у вас есть желание двигаться дальше как музыкантам, то есть если вы это делаете не для себя, не просто так, чтобы абы для себя что-то там осталось, а у вас действительно есть амбиции, хочется играть, хочется петь, хочется звучать на радиостанциях, обязательно заморачивайтесь звуком, потому что я вам, как человек, который работает на радио много-много лет, я вам скажу, что песня слушается
Любым, любым концертным директором, любым программным директором, любым вообще человеком, который отвечает за звук в любом источнике, будь то радио, будь то телевизор, будь то фестиваль какой-то, песня слушается ровно 6 секунд. Если зацепило, слушается еще 5-6 секунд, потом перематывается куда-нибудь на середину. Вот, и вот как только лажа пошла, прям про нее забывают. Все. Поэтому я всегда всем музыкантам говорю, бейтесь за звук. Лучше убейте на трек месяц, два, три, но доведите его до идеала и не выпускайте говнотреки в сеть, потому что многие этим грешат. Если вы настроены серьезно двигать свое творчество, то только так и больше никак. Все, я все сказал, все комментарии зачитал, едем дальше. Едем дальше. Ночное безумие. Молодцы, но работать, работать и работать. Так, Алекс Сигмер. Дальше у нас. И опять у меня не написано дислокация. Трек называется интересно. Боинги-боинги. Ой, это мне просто, знаешь, что-то там гули-гули. Не летите надо мной, словно пули. Вот про Боинги-Боинги то же самое хочется спеть. Так, читаю сопроводиловку. Этот трек российских шок-рокеров необычен своей пронзительной лирикой, идущей вразрез с эпатажным имиджем музыкантов. Как будто остановились неугомонные сердца, замерло кажущееся вечным время, и только вдали эхом отдается гул самолета, уносящего навсегда любимого человека. Ох ты, господи, боже ж мой! Сейчас, походу, будем глотать сопли и растирать слезы по щечкам. Итак, Алекс Сигмер, Боинги-Боинги. Не написано, откуда чувак, поэтому просто ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете песню Боинги-Боинги. Геннадий вот подразумевает, что он, скорее всего, из Баден-Бадена. Ну, может быть, Баден-Баден, Боинги-Боинги. Комментируйте, комментируйте, а я ставлю, слушайте.

укрыв одиночеством дней, в одну из непрошенных зим меня унесет в пустоту представительский ЗИЛ. Заплачут фальшивым дождем шампанские слезы побед. Скажу вам спасибо, и вот меня нет. Боинги, Боинги, Боинги, унесите в небеса мою боль. Растворите засыпающим небом, зачеркните в синеве полосой. Скажи, луна, где мое солнце?

числа, одиночество грусть, и скорбные песни поет. Один бизнес-классом в Архангельск уже не спасен. И свечи мне сердце не греют, и блеска в глазах уже нет, и мысли устали, и скоро рассвет. Боинги, боинги, боинги, унесите в небеса мою боль, растворите засыпающим небом.

Итак, друзья, мне впервые в жизни захотелось сбить самолет. Прям впервые в жизни захотелось сбить самолет Алекс Сигмер Боинги. Боинги, я вот не знаю, Александр или Алексей. Ну, Алекс, не обижайся. Не обижайся. Но вот прям захотелось сбить самолет. Так, Вадим пишет: песню надо продать Киркорову срочно. Я бы продал, если бы такое написал. Вот. Так, Антоха пишет: не знаю даже, вроде ничего, но как-то голос тихо звучит. Вот единственное, что Антоху смутило, это что голос тихо звучит. Витька пишет: слишком пафосно и напыщенно. Если серьезно, не мое, промолчу дальше. Женька в голос ржет у нас. И, собственно, все. Комментариев-то больше и нету. Потому что бизнес-классом в Архангельск, и потом правительственный ЗИЛ, и потом прям Боинги. И летят. Вот уж лучше, правда, гули-гули. Да, но, кстати, вот «Ночное безумие», вы слышали? Вот здесь вокал развернулся. Вот здесь вокал развернулся, и прям вот ду-ду-ду-ду-ду. Эге-гей, выходи биться. Ладно, ну не будем стебаться. Как бы, наверное, поддержу я вот, кто написал-то, кто-то написал, Витос вот написал: слишком пафосно и напыщенно, но вот, честно, у меня тоже сложилось такое впечатление. А если уж говорить чисто про композицию в целом, как музыкальное произведение, ну, неплохо достаточно, но как бы вот это как раз тот момент, когда надо петь по-английски. Когда надо петь по-английски, и тогда вот русские слушатели не так будут придираться к тексту. Вот, наверное, да. К вокалу без претензий, Женька пишет. Нет, к вокалу без претензий, я наоборот ставлю на вид группе «Ночное безумие». Вот как пел Алекс Сигмер. Все хорошо. Сведено, конечно, местами не очень, но как бы, по крайней мере, все дышит. Все дышит, дышит, прям песня дышит. Вот, и если бы «Ночное безумие» спело бы так же, как Алекс Сигмер, то у них было бы прям круто. Вот, собственно, все. Все, больше никаких комментариев больше нету. Гули хорошие птички. Гули вкусные. Гули, они вкусные. А, вот я, Гуля. Все, я понял шутку юмора. Так, ну и все. Все, едем дальше. Далее у нас группа. Простите мой албанский. Я наверняка сейчас как-нибудь прочитаю неправильно. Хедли называется группа, трек называется «Юдоль», и причем ребята загрузили на неформатку 4 или 5 треков, но вот именно «Юдоль» я эту не нашел, или «Юдоль», я не знаю, куда правильно поставить ударение, но я беру ссылочку на крайний загруженный трек, как бы, если вам понравится, сможете зайти, там еще 5 треков есть. Вот, читаю я сопроводиловку. В своем творчестве Хедли показывает Петербург с непривычной для зрителей стороны, чтобы все смогли прочувствовать глубину сокрытого в этом городе индивидуального мира, погрузившись при этом в атмосферу поэтического арт-хауса. Вот так вот. Хедли, верно. Вот, все, слава богу, я все правильно прочитал. Вадим, приветствую тебя. Так, ботинки огонь же, аварик на виниле для коллекции приобрести, Боинги, варик, я не знаю, что, ты знаешь, я в сленге плохо стал, на виниле Боинги не куплю. Вы знаете, ребят, у кого винил валяется старый, ненужный, высылайте мне, потому что мне прям так искренне захотелось пластинок послушать, честное слово, я прям начал поглядывать в раздел этих винил-проигрывателей. И так вот думаю, сейчас летом начну работать на стройке, появятся денежки, я, наверное, себе винилокрутилку куплю. Прям хочется мне вспомнить молодость. Так, все. Итак, ставим, слушаем. Хедли, Юдоль или Юдоль? Вадим, я так и не понял. Вот ты мне напиши, куда правильно ударение ставить. Ребята, молодцы, что-то загрузили, значит, я брошу ссылочку. Собственно, ставим, слушаем. Я так понял, ребята из Питера.
я так понял, ребята из Питера. Собственно, объявлю еще раз. Хедли, город Питер, трек называется... Ну, он печатает долго. Юдоль, ну пусть будет Юдоль. Поехали, вы комментируете, я читаю, вы слушаете.

Итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. Вот, и я правильно прочитал. Вот, Хедли я угадал. И Юдоль я угадал. Теперь бы мне еще Вадим рассказал, что такое Юдоль. А я пока Мишаню поругаю. Вот, я... Во-первых, молодец, Вадимка, кинул ссылочку на группу. Во-вторых, расскажу вам, что 28 февраля. Но вот, Вадим, знаешь, ты в чем лох? Вот надо же было писать полноценно, где, когда. Вот, 28 февраля. Где? На маршала Говорова, 47. В Питере. Вот, Хедли будут отмечать 12 лет группе. 12 лет группе, начало 7 часов вечера, поэтому подтягивайтесь. Только я так и не понял, в каком, понимаешь, помещении это будет. Ну, ведь не на улице же, да? Ну, ладно, кому надо, разберетесь. Вот, я Мишаню хотел поругать. И я, знаешь, вот, я был уверен, что вот что-то прям... Молодое, и вижу 12 лет группе, ребят, но я не верю, что вы не знаете, что вот я просто вот колоссально уверен, что живьем вы прям огурцы, прям красавцы. Вот, но я конкретно про эту сейчас песню буду говорить. Все здорово, сакс обалденный, звук красивый, сведено на твердую четверку с плюсом. Но вокал, прям вот, я честно скажу, клуб The Place, вот, в Питере The Place, 28 февраля, подтягивайтесь, 19 часов вечера, вот, в 7:00 PM на маршала Говорова, 47, в Питере будет группа выступать. И вот, конкретно к этой песне я придерусь, потому что вот, если ее слушать живьем, это будет огнище. Но вот когда пишете эту песню в запись, да, на пластинку, там, я не знаю, куда, в Spotify, ну, прям вот, ну, не хватает огнища вокалиста. Прям вот, вот в этой песне надо было поорать, повизжать, поверещать, может, бэки даже какие-то там, чтобы вот Вадим, который у нас ударный и безударный, подкричал бы что-то там Мишане. Вот какие-то вот мелочи, нюансы, они не дают жизни песне. Вот смотри, я сейчас зачитаю комментарий с Тутуба. Вот Витос написал: все вроде хорошо, но песня из разряда проходных не цепляет. Причем я могу сказать, что песня не из разряда проходных, ведь вот если слушаться, то абсолютно, как тебе сказать, это песня, которую можно будет слушать второй раз, можно будет слушать третий раз, но вот конкретно в этом треке, конкретно вот который сейчас прозвучал, убивает мертвый вокал. Мертвый абсолютно, то есть, ну, не хватает жизни. То ли звукарь там что-то не довертел, я не знаю, но вот мне не хватает. Там прям вот, ну, надо было какой-то экспрессии, там надо было поорать, там надо было что-то поверещать. Я не знаю, разбить барабанщику об голову бас-бочку, вот, ну, вот какого-то драйва. Вот его чуть-чуть не хватает, прям, да даже не чуть-чуть, его сильно не хватает. Вадим, я сейчас это говорю не для того, чтобы обидеть группу, вы молодцы, мне понравилось, как вы играете, я... Просто уверен, что живьем в огнище, но вот есть просто живое выступление и работа в запись. Это просто две разные вещи. И увидев, что вашей группе 12 лет, я не могу поверить, что вы об этом не знаете. Вот, поэтому давайте будем валить все на звукаря. Будем говорить, что звукарь говно, и он испортил песню. Но на самом-то деле... Все знают, кто виноват. Все знают. Поэтому, если вы вот эту песню еще никуда, знаешь, не запихали, ни в пластик ее не упаковали, ни на витрины не выложили, то я советую, конечно, перепеть. Потому что, ну не хватает. Не хватает. Я вот за это дело прямо сейчас налью. У меня тут остаточки. Сладкие остаточки. Вот, и как бы желаю вам еще как минимум раз 5 по 12 лет. И когда начнет выпадать зубной протез, вот, когда геморрой будет разговаривать раньше, чем вы,
чтобы вы вышли и спели эту песню. Но живенько. Прям живенько. Вот эти скрученные артритом руки. Барабанщик, который бьет триолями, потому что у него Альцгеймер. Вот. И, да, собственно, сыграли ее. На самом деле, прям здорово. Так, вот, Вадимка пишет, на самом деле, нынешнему составу поменьше гораздо. Ну вот, как бы чувствуется, что вокалист неопытен. Вы уж меня не, как это, не обижайтесь на меня, но прям слышно. Я поэтому удивился. Я изначально хотел, когда комментировать, думаю, сейчас буду рассказывать и буду сказать. И скажу, что все это приходит с опытом, что группа молодая. А тут смотрю, бабах, 12 лет группе, вот, в Питере, в крутом клубе отмечают, и вот прям вот у меня не сложилось в голове никак. Вот, бейте вокалиста ногами периодически, чтобы он взвизгивал, и вот когда вот на записи он тоже будет взвизгивать, и будет все хорошо. Вот, ладно, давайте выпьем за голос. Давайте выпьем за голос. Вот, а я озвучу следующего участника группы. Так, а я же кинул ссылочку, да? Я кинул, да, все, слава богу. Я тут теперь могу все удалить. Я просто, чтобы не путаться, я удаляю все лишнее. Вот, следом у нас группа «Импульсы». И вот Леха, который у нас Леха. Который Леха из группы «Импульсы». Трек называется «Мария». Группа у нас из Питера. Так, и читаю сопроводиловка. Группа «Импульсы» основан осенью 2018 года в Питере. Играет, экспериментирует с разными жанрами и стилями. Вот, состав, тадын-тадын. А, ну и все, собственно. Все, собственно, состав. Вот, мы знаем, что Леха Кривошеев, который у нас появился и в чате, и в группе, и вот везде-везде, он у нас вокалист, гитарист, клавишник и аранжировщик. И Леха молодец, уже кинул ссылочку на свою группу прям нам в Дискорд. Собственно, я нажал подписаться, не слушая. Вот, и давайте теперь уже послушаем. Итак, «Импульсы», «Мария», «Питер», поехали. Ну, а мы тут бабахнем за эфиром.

А итак, друзья, 22:49 на моей зеленой системных. На моей зеленой системных. Вот так вот. И что? Что у нас только что озвучали импульсы Мария. И я сейчас за эфиром. А у них, знаете, как у них им апостроф пульсы. Пульсы. Я им сейчас рассказывал, что не всякий сайт пропускает апострофы, и я говорю, скорее всего, вот это вот название обречено на провал, потому что оно будет высвечиваться как импульсы. И вот Леха пишет, просто есть уже такая группа, ну, значит, надо было назвать там Лехины импульсы, или наши импульсы, или импульсы вселенной, там, я не знаю, импульсы тринигиградного какого-нибудь гипотатрона. И потому что, ну, апострофы, они везде замазываются, потому что это есть такая штука у программистов, называется она SQL-инъекция. Ломают сайты с помощью апострофов. Вот, и они, как правило, вырезаются вообще из всего текста, из всех названий. И это я вам просто, чтобы вы знали. Чтобы вы знали, может, вам еще не поздно переименоваться в какие-нибудь другие просто импульсы. Вот. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Антоха пишет бодренько. Геннадий пишет, была такая группа ЭВМ, тоже про Марию пели, звучит как продолжение. По-своему, конечно. Ты знаешь, я не помню группу ЭВМ, но у меня отчетливо вот отсыл идет к каким-то там 80-м, даже не 90-м, к 80-м каким-то годам. А вот эти вот взъерошенные хайры, да, вот начесанные бошки. И вот это да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот оно прям вот четко оттуда, откуда-то из всех времен. Так, Гуля пишет, комментарии прикольные, так комментируют, когда нечего сказать. Хотя ничего, так, интересная группа. Мария Ивановна в ванной. Не, ну там у нас Мария Ивановна в ванной, это у нас прям вот совсем противоположный трек. Там рага. Так, Генка пишет, вот тоже бы голос развернуть. И Марию Ивановну из ванной выгнать бы уже пишут. И, собственно, все. Прям вот очень скупые люди на комментарии. В WhatsApp ничего нет. Я WhatsApp закрываю, в него за весь вечер никто ничего не написал. Он мне, походу, сегодня вообще не нужен. Ребят, но честно скажу, вот есть такое ощущение, что состав поменялся уже раз 5-6 с 2018 года. Такое ощущение, что состав поменялся уже раз 5-6 с 2018 года. И еще не все.

в жопу вас всех, не хочу я играть с музыкантами. Вот, и, собственно, вот есть ощущение, что группе уже не 3 года, а прям вот, ну, где-то там, может, полгода, год от силы, потому что вот чувствуется какая-то прям, ну, несыгранность раз. Ну, и вот, знаешь, вот, ну, как, у меня лично есть ощущение, что не каждый понимает, что он играет. Вот, ну, это мое, как... Вот ощущение, да? Когда люди вышли вот на сцену, как первый раз в жизни, вот там осматриваются, в носу ковыряются, думают, а вот, а давайте уже сыграем. Ну давайте уже хоть как-нибудь сыграем. Вот есть такое. Не в обиду говорю, то есть это вот просто, чтобы вы понимали, что не так. Что не так. Вот. По большому счету, ну, наверное, вторично, да, ну, не хочу ни в коем случае обидеть, но вот это вот прям откуда-то оттуда пахнуло из 80-х. Если вам интересен этот стиль, то, в принципе, в нем можно двигаться, но, опять же, хотелось бы какой-то уверенности, да, то есть вот прям вот вы вышли, такие железобетонные монстры, вы знаете, что вы хотите, каждый знает свою партию. С вокалом работать обязательно, потому что, учитывая тембр вокала, вот эта вот Мария, она прям, ну, не звучит. Но, опять же, это лично мое мнение. Мне кажется, вот, Леш, тебе хорошо будет петь распевные вещи. Прям вот здорово. Или вот конкретно в этом варианте нужен какой-то бэк еще, да, может, басист пусть подпоет, может, барабанщик бросит барабаны, выйдет и подпоет именно вот в эту Марию, потому что она прям очень гнусаво звучит. Опять же, говорю это как человек, который, ну, много всего переслушал и много сидит за мониторами и за пультом. Вот, двигайтесь, работайте. Вот Мишаня пишет: песню написали для девушки, аранжировку случайно записали, состав не менялся ни разу. Ну, ты знаешь, это скорее как... А вот не поменять ли состав? Потому что если группе, грубо говоря, вот смотрите, осень 18-го, осень 19-го, осень 20-го, и сейчас уже весна 21-го, 2,5 года. 2,5 года, но вот как-то вот вы еще не определились. Мне кажется, надо прям серьезно сесть и почесать репу, а туда ли мы идем. Нет, обидеть не хочу, вот ни в коем случае. Я понимаю, что по одному треку составить мнение о группе невозможно. Загрузить еще своих треков на неформатку я, конечно же, еще послушаю. Но вот этот трек, он меня вот вообще не впечатлил. Ну, не обижайтесь. Я говорю по-честному. И потом на меня все обижаются, но, по крайней мере, говорю то, что думаю. Вот. Басист как раз в припеве подпевает. Я его не услышал, честно говорю. Значит, еще и звукорежиссеру надо ухи надрать. Скорее всего, вы сами и сводили. Кстати, возможно, вся беда в том, что сами сводили. И вот может отдать какому-то нормальному чуваку, профессору, который сведет, взять у него готовый проект, если вы сами этим занимаетесь, и уже на основе этого готового проекта смотреть, что он как и делал, и двигаться дальше уже самим учиться. Но вот это прям совсем сыро, совсем не... Причем больше непонятно, чем сыро. На самом деле вот просто непонятно, зачем это, да? Вот есть песня, которая звучит, и ты не можешь понять, о чем это. А тут не понимаешь, зачем это. Вот, ну, правда. Просто не хочу обидеть, честно говорю, то, что вот услышал. Ребят, грузить еще треков. Я понимаю, по одному треку невозможно составить впечатление о группе, но вот то, что я услышал, я рассказал. Если обиделись, ну, извиняйте. Ну, я считаю, вам надо работать. Работать. Дедушка Ленин, он был, на самом деле, очень мудрый мужик. И он начал-то все хорошо, а вот потом за него продолжили плохо. Вот, ребята пишут, все сами делаем. Вот, в этом вся беда. Когда сами все делаете, я понимаю, что надо учиться на своих ошибках. Никто на чужие ошибки не смотрит. Но просто совет.
просто совет. Выберите вот свой какой-то трек, прям вот вы знаете, что это ваш боевик.

Вик, да, ваш бомба-трек, ваша визитная карточка. Скиньтесь. На четверых не так уж это дорого и получится. Отдайте нормальному звукарю. Пусть он вам сведет все. Наложит эти все плагины, поставит все настройки. И заплатите ему денег и заберите у него готовый проект со всеми настройками. У себя уже дома откроете, посмотрите, как он это сделал, как он то сделал, как он все сделал. И сложится понятие, как делать дальше правильно. Вот, но это такой вот просто совет на будущее. А так, молодцы, главное не бросайте. На самом деле, никого не слушайте. Не бросайте, делайте. И свое оно все наработается на самом деле. Но просто я говорю вот это все не для того, чтобы обидеть, для того, чтобы сократить вот этот ваш путь, да, от непонимания до абсолютного знания. Он у каждого свой путь, но я пытаюсь просто вам его чуть-чуть сократить. Вот, все, друзья, отзвучал последний трек программы. Что будет дальше? Завтра у нас будет программа «Миксер». Соответственно, в четверг, поздно ночью, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка, где можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки. Альтернативная голосовалка рублем, она точно так же работает, она не обязательная, но приветствуется, и все голоса из альтернативной голосовалки будут удвоены и зачислены на баланс на сайте Неформатного радио музыкантам. Вот, ссылочка на запись эфира появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, поэтому нажмите колокольчик или подпишитесь, или вступите там, ну, чтобы не просрать момент. Собственно, говорю вам всем до завтра. Говорю вам всем счастливо. Услышимся, увидимся завтра в 9 часов в рамках программы «Миксер». И я надеюсь, я стрим уже настрою во ВКонтакте к тому моменту, и нас тут будет побольше, нам тут будет повеселее. Вот, все, машу всем лапкой, ухожу с радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене в Германии трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот, я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт «Guano Apes», так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив «Ящик пиваса». А через два года они выиграли конкурс на «Вива». Местные герои, где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома. С записью кавера «Beacon Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Beacon Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guano Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Там мы бросили бисера. Я побеременна Каином, первым ребенком Адамовым. Будут убиты все Авели. Эти

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана,

0: Участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

плачешь, не молчи, растопив сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел я

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Привет, друзья! В эфире
2: Мир Неформатный
3: Радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Фенумо, веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за две недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: pleasure in my way. Just pleasure in my way.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке. А там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу. Вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
3: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефармат.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк! Гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Львов, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

Жаль, твой маленький принц никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты, на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

чем напел. Не имя твое ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край. А в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.